Радио Шок. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

можно долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышит.

Радиовещание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

набирается страх. Снова готовы родиться, как будто впервые.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Я всегда не могу уснуть, ведь снова мне приснилось.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

не сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

Потом раздраженно отвечал: какого черта? Все, что бы я не делал, был бы полный отстой. А про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур. Ватник от Versace под брюк.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

глаз. В красном платье по выкройке из бурды, где отец еще от нас не ушел, я пью из колонки после лапты, и все хорошо.

0: На радио «Шок». Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На радио «Шок».
1: Добрый день, прекрасные наши радиослушатели. Сегодня в этот серый дождливый день на радио «Шок» с вами Крис Ю. А это значит, что все вместе мы постараемся сделать этот день чуть более светлым и приятным, более интересным. Приготовьтесь к полету во внутренний мир. Представьте, что чувства можно раскрасить, а мысли превратить в образы. Сегодня в нашей студии гостья, чьи полотна – это двери в невидимый мир, где нет гравитации, все наполнено легкостью и гармонией. Путь стрекозы, которые часто витают в ее работах, прилетят прямо в наши сердца сегодня. Сегодня у нас в гостях Ольга Козловская, более известная по творческим псевдонимам Алена Козловская, психолог по образованию, художник по призванию. Ее стиль – метафизическая абстракция, работы, рождающие из подсознания жизненного опыта и мыслительных процессов. Это картины, которые не просто смотрят, их ощущают. В ее произведениях часто встречаются стрекозы – символ уточенности, легкости и внутренней свободы. Темы невесомости, полета и стремления к гармонии проходят красной нитью через все ее серии. Каждая работа уникальна и предлагает зрителю личный интимный опыт. То, что вы увидите, будет вашим собственным смыслом. Алена считает, что любовь – это многогранное и бесконечное искусство, а ее полотна это подтверждают. Сегодня мы узнаем, как из подсознания и профессионального опыта рождаются эти образы и каким образом картины помогают заглянуть в глубину себя. Итак, добрый день, наша замечательная гостья. И все-таки, как обращаться, Ольга или Алена, к тебе? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Здравствуйте, друзья. Привет. Привет, Крис. Ну, лучше всего Алена, потому что это уже привычнее, у всех на слуху, всем больше нравится и всем понятнее.
1: Окей. Расскажи, пожалуйста, с чего началось твое путешествие в мир абстракций и почему стрекозы стали постоянными спутниками твоими?
2: Ну, все началось с того, что я в какой-то момент, наверное, в 23-м году активно начала ходить по галереям, смотреть разнообразные картины. Меня это вдохновляло, и я решила попробовать. И начинала я вообще пробовать со слонов, потом постепенно, потом постепенно перешла на стрекозы, и так с ними я осталась, потому что, в принципе, по большому счету люди пишут все, но про них забывают.
1: А какие-то ассоциации? Почему именно слон или стрекоза? Какая-то смысловая нагрузка в этом? Или это какие-то, может быть, твои тотемные животные? Почему так?
2: Я не знаю, почему-то первую работу, вот ту, которую я выставила, она были написаны слоны. Это говорит о том, там слон-мужчина, слон-женщина, о большой, бесконечной любви. Вот это вот любви, которая... без каких-либо призм, вот чтобы вот человек, безусловно, любовь, да, что вот она существует, и люди понимали и приближались к этому, не ища.
1: Стремились,
2: не ища вообще никаких каких-либо там подвохов, потому что все мы разные, творчество у нас разное, жизнь, разные эмоции, разные. И все мы разные, но мы едины, потому что мы люди. И умеем любить.
1: Прекрасно. Слушай, а у тебя есть образование, или ты вот просто решила, ходила, хочу рисовать, и начала рисовать? Вот вообще, как ты к этому пришла? Потому что некоторые же люди, им хочется творить, да, но им всегда чего-то недостаточно. Недостаточно знаний, ну, они так считают, по их мнению, да, недостаточно там еще что-то. А вот как у тебя вот эта история вся произошла? Как ты пришла?
2: Это как голая, обнаженная импровизация, я это называю. Пришла к постепенности, потому что я писала маслом, потом почему-то мне пришло в голову, а давай-ка стрекозы мы напишем, а давай-ка мы их поизучаем, что это за животные, что они несут вообще в мир, как они живут, как они существуют. Вот, плюс эзотерические символы мне понравились.
1: А что, ну-ка расскажи, очень интересно, какая вообще для тебя смысловая нагрузка?
2: Ну, вообще в мифологии это... трансформационное животное.
1: Я не знала.
2: Да, которая влияет на человека. Ну, как это, знаешь, как из подраздела «По вашей вере дано вам будет».
1: Это точно. Это да. Я прям люблю.
2: И реально это работает. Люди мне приходят, говорят, как поменялась их жизнь. Угу. То есть я закладываю в картину не свое намерение, а именно желание того, кому она будет принадлежать. И чтобы человек смог успокоиться, посмотреть на картину, особенно когда он сам себе ее покупает, присоединиться к самому себе, к своим мыслям, выразить собственные чувства желаемого. И уже правильно сформировав мысль того, что он хочет, просто по силам передает стрекозе, она улетает и подвигает пространство так, чтобы складывались и исполнялись желания.
1: Классно. А это ты имеешь в виду, когда под заказ ты делаешь картины, или вообще изначально, когда ты творишь, ты уже вкладываешь
2: вообще
1: в каждую картину?
2: Вообще изначально, да. Изначально, что вот стрекоза, она в любом случае будет поддержка, будет помогать, будет защищать. Кто что хочет. Кто хочет любви, но в основном я пишу с любовью и о любви. Это то, что людям, в принципе, в нашем мире, наверное, большая часть не хватает. Все думают, что деньги, а все-таки без любви денег тоже не бывает.
1: Ну и когда у нас тоже могут быть деньги, да, без любви как-то это будет, наверное, не очень интересно и не очень красиво, красочно, сочно, вкусно, да, без любви все не такое какое-то вкусное.
2: Да, надо расширять вот этот вот кругозор любви, потому что она очень такая многогранная. Угу. Мы можем любить не только вещи, людей, живое, ну и все остальное, что вокруг нас сие есть. Угу.
1: Но ты же еще по образованию психолог, правильно?
2: Да.
1: Да, и ты, получается, тоже какие-то, да, вкладываешь?
2: Ну, соответственно, не без этого, да.
1: Да, а вот поподробнее расскажи.
2: Ну, еще иногда с цветами играюсь.
1: А но... тоже это все работает, да?
2: Ну, да, люди же... Кто-то любит яркие, кто-то любит такие пастельные тона. Вот, сейчас на данный момент я под проекты пишу. Да, то есть, если, допустим, там вот... присутствует больше синего, да, там черного, выбираешь с этих цветов, уже не надо ничего придумывать. Это немного попроще. Не, ну есть и свои, конечно, работы, которые я пишу, они тоже пользуются спросом, их берут. Вот, люди радуются.
1: Получается, если у кого-то есть свой проект какой-то, и кто-то хочет его как-то обыграть, да?
2: Да, приглашается.
1: Да, можно обратиться к тебе.
2: Да, пригласить меня в качестве партнера, как многие это делают. Кто-то разыгрывает картину, и я уже дарю. Кто-то просто уже целенаправленно попросит, подари вот этому, потому что это то, за это, и все, да, шикарно складывается, я очень рада.
1: Классно. Слушай, а как вот близкие твои реагируют на твой путь, который ты выбрала? Потому что, ну, психолог — это...
2: одно.
1: Да, это одно, а художник — это другое. Вот как? Ну, вообще, как реагируют близкие?
2: Ну, по-разному. Вот. Ну, в основном, конечно, поддерживают. Папа иногда раскрывает глаза. Это как могло такое произойти? Вот. Я говорю, ну, вот так вот.
1: Вот так захотелось.
2: Да, ну вообще на самом деле я думала, это будет просто хобби, как у многих, да, там из собирания ложек, там. Вот. Ну, это хобби переросло что-то такое больше интересное, что прям вот затянуло. И я вижу, что многие люди вот прям рады.
1: Откликаются у людей.
2: Да, и прям вот ждут, спрашивают, когда будет у тебя выставка. Выставка будет, когда, не знаю, но в этом году точно.
1: Класс. Очень интересно. Ну, очень часто, на самом деле, так бывает, что люди просто хотят как-то себя радовать, да, заниматься творчеством, делают это для себя, а потом это вырастает во что-то большее.
2: Да, и во что-то интересное.
1: А как у тебя это получилось? Вот, нарисовала ты картину, и как ты дальше начала продвигать? Потому что я, ну, наверное, одна из моих миссий — нести нашим радиослушателям, ну и вообще в массы, да, развитие какое-то. Вот как? Что делать? Как?
2: Что делать? Ну, сначала, да, я вот повторюсь, ходила же в галерею на выставке. Потом у меня приятельница говорит, давай выставимся. Я подала заявку, мою работу взяли, она на следующей выставке выставилась со мной. Потом я начала искать через сеть, нашу любимую сеть ВКонтакте. Вы меня можете найти там, стопудово. Вот. И я нашла других кураторов, и благодаря им я дальше начала продолжать выставляться. Они, соответственно, поддерживали, предлагали другие выставки, и постепенно я шла, встречала людей знакомых, которые меня поддерживали, удивлялись: «О, а давай дальше посмотрим, что будет». И вот так вот
3: начинало
2: постепенно
3: складываться.
2: Да, постепенно, постепенно. Потом смотрю, как люди участвуют как партнеры. Решила тоже попробовать. Друзьям откликнулась. И вот с многих проектов, да.
3: На самом деле, я вам хочу сказать, вот я когда открываю ленту, Оля у нас, мне кажется, на всех мероприятиях Санкт-Петербурга участвует. Я не представляю, как у нее хватает сил на это. Но я думаю, и вот я не была на мероприятии, где-то сейчас я открою сторис Оли и посмотрю, потому что Оля 100% там была. И вот сила намерения, да, получается?
2: Да, сила намерения, она работает.
3: Да, и ты уже везде. Вроде бы о тебе никто не знал, о твоих картинах никто не знал, да, ты для себя решила порисовать, а тут уже ты вроде бы и везде.
2: Ну, я такого не ожидала, что я буду везде. Да, это интересно получается. Получается так, что я благодарна каждому человеку, кто ко мне присоединяется. Я очень люблю и обнимаю каждого, потому что благодаря вам я дальше двигаюсь, вашим интересам. Со мной тепло, с вами еще теплее. Да, это да, да, вообще, да. Крис знает, как я люблю.
3: Да, да, да. Это Оля наше солнышко. Всегда такая солнечная, яркая, позитивная. Ну, я думаю, что тебе это тоже очень помогает. Потому что люди рады тебя видеть, да. Твои работы, они тоже излучают некую энергетику. И все же это считывается. Но опять же, сила намерения, друзья. Вот почему я всегда говорю, что сила намерения очень важна.
2: Да, согласна полностью, потому что без нее мы утром нормально встать и проснуться не можем. Они же, как, они всегда существуют, но их надо масштабировать, что можно и нужно дальше больше.
3: Вот по поводу этого мы сейчас поговорим немножко попозже. Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, да, и вот по поводу силы намерения, потому что сегодня тоже с утра встала и поняла, что мне вообще ничего не хочется, настроения нету, погода серая, пасмурная, и надо как-то собираться силами. Вот дальше Оля нам расскажет, как удается, откуда столько сил на такое количество мероприятий, да, ходить, рисовать, выступать. У Оли очень насыщенная жизнь, и мы сейчас после музыкальной паузы обязательно все это узнаем и расспросим у Оли, как все это происходит. Да?
2: Да.
3: Поделишься,
2: да, конечно,
3: нам своим секретом?
2: Обязательно,
3: вот.
2: Обязательно.
3: Да. Тогда, друзья, давайте на музыкальную паузу прервемся и продолжим. Обязательно оставайтесь с нами.

0: мы здесь, мы снова с вами, наши дорогие радиослушатели. После музыкальной паузы мы хотели вернуться к вопросу, какому?
1: Намерению.
0: Да. Вот опять же, да, сегодня я проснулась, и тоже мне ничего не хотелось, погода плохая, и каждый день нужно как-то себя вытаскивать из такого болотца некого, да? Мне кажется, вообще нет таких людей, которые просыпаются с утра, и вот они в ресурсе, все у них хорошо, всем хочется, всегда у нас разные состояния, да? Вот как ты приходишь к состоянию творчества? К ресурсу, опять же, да, опять же, многочисленные вот эти мероприятия, на них нужно очень много сил. Вот как? Расскажи нам свой секрет.
1: Не из силы надо, я себе не заставляю. Мне это интересно. Ну да, физическое тело, оно такое имеет свойство уставать и куда-то там не двигаться, еще что-то там заболеть. Вот, но дело в том, что эмоции... То, что тебя ждут твои люди, тебя ждут другие гости, что тебе надо выполнить свою миссию, заявленную изначально. И да, в этом такой вот драйв, позитив, интерес пробуждается, и благодаря этому интересу ты уже двигаешься дальше. А что же там будет? А кто придет? С кем мы можем о чем-то поговорить таком интересном? Потому что порой приходишь, и там тебе такие, а давай там поучаствуем в том-то проекте, он такой классный, ты такой, а можно того еще позвать и того? И такой пумс получается.
0: Я обожаю, когда так происходит, да.
1: Да,
0: когда вот приходишь сейчас на какое-то мероприятие, и получается какой-то коннект, новые коллаборации, это вообще шикарно.
1: Да, это вот сейчас на ближайших мероприятиях было. Вот, чуть ли не в кино сниматься зовут, но это все в процессе, да.
0: Классно.
1: Это вот только вот мы сейчас вот начали договариваться, но у ребят дело идет, а мы уже как это, сопровождающие во время этой миссии придвинулись, и они тоже вот хотят, чтобы мы с ними побыли. Мы это, ну, я наши друзья.
0: Потому что, да, иногда хочется посидеть в своей коробочке, но, опять же, нужно давать себе, действительно, когда хочется
1: отдохнуть
0: нужно, потому что, чтобы был ресурс, и сон нужен, должен быть у нас, да,
1: конечно,
0: качественный, и отдых.
1: И успеть за собой поухаживать.
0: Да, тоже. Да, 100%. Ну и опять же, не перегибать, да, вот это сидение в коробочке, вот так иногда придешь на мероприятие, действительно, новые лица, новые знакомые, новые проекты, и как ты думаешь, о, как легко все сложилось, да?
1: Да.
0: Бывает такое. Вот я обожаю, когда так случается.
1: Ну, когда легко, да, значит, все правильно, ты идешь по своему нужному пути, когда вот так вот все легко, что тебя ничего не останавливает, нет никаких преград, никто тяжесть тебе, скажем так, свою не накладывает, а если что-то и есть проявление, ты ок, и идешь дальше, да.
0: Вот давай по поводу убеждений, которые нам мешают, да. Вот какое убеждение чаще всего мешает людям входить в состояние творчества и вообще, в принципе, творить?
1: Ну, мы же все творцы своей реальности. Что мешает?
0: Ну, может быть, какие-то мифы о творчестве развеешь в первую очередь, чтобы люди перестали себя ограничивать.
1: Ну, творить могут все. Главное — пробовать, пытаться начать делать и продолжать это делать. А потом понимаешь, тебе это надо или нет. Ну, как принцип, как научиться... Ну, ходить мы все ходим, да, не тот пример немножко. Ну, я не знаю, как книгу начать читать. Некоторые же читают книг очень много, некоторые мало, некоторые вообще не читают, да. Это вот пробовать...
0: Вообще просто
1: делать.
0: Изначально взять и сделать. Взять и
1: сделать, да. И если это дело идет легко, как бы, ну, говоря...
0: На самом деле не всегда легко начинается. Ну,
1: Легко начать, да, а продолжать, если ты идешь по своему пути, продолжать будет легко. Вот. А ограничивающее убеждение заключается в том, что ну мне же надо это к этому найти, это к этому создать, это к этому. Это, ну, это просто поиски, а насколько ты к ним готов, это уже другой путь.
0: Ну, индивидуально.
1: Да.
0: Ну, а смотри, тогда исходя из... Что важнее для тебя, для личного роста? Регулярная практика маленьких шагов или резкие вдохновляющие прорывы? Вот как ты считаешь?
1: А это в зависимости от ситуации.
0: Да?
1: Да, иногда идешь маленькими шагами, это все как раскачиваешь, идешь, такой движешься.
0: Ну и каждый день ты что-то чуть-чуть сделаешь, сделаешь.
1: Да, а иногда можно вот просто вот ходить, искать вдохновение, гулять и просто прийти домой и понять, что не, как бы... Не буду я себя мучить, а потом перед проектом просыпаешься и
0: пришло,
1: давай творить. Да, я не знаю, почему вот какая-то такая способность выработалась, что именно вот до сутки, до проекта я создаю работу.
0: А, кстати, это очень часто бывает. Я смотрела какого-то психолога, и это тоже зависит от психики. Ты же тоже психолог, да, ты должна знать, что у кого-то люди решают задачу, они, например, за неделю им дали задачу, и они неделю будут каждый день что-то там по чуть-чуть выполнять. Вот я отношусь к людям, у которых уже, когда начинает гореть пятая точка, им уже нужно сделать.
1: Уже вперед.
0: И вот эти вот люди, они, понимаешь, в последний момент все начинают делать, и у них как бы все складывается, все хорошо. Ну, это, видимо, у кого как психика устроена.
1: Ну, данность, да, человека. Справится он, это же эмоционально можно не справиться.
0: Когда в последний момент
1: конечно,
0: все начинаешь делать?
1: Конечно. Ну, это же не школьный экзамен. А вдруг ты... Ну, это же кисть, это же краски. Мазнешь не туда. Как у меня было блесток, я пересыпала, и получилась совершенно иная картина, не ту, которую я хотела написать.
0: И ты ее оставила?
1: Да. Ну, просто я создала другую, да, и... Ну, просто немножко как бы хотела в одну сторону, а получилось другую. Ну, это так, видимо, и должно было быть. Вот. Сверху виднее, наверное.
0: Ну, да. Слушай, а вдохновение? Откуда ты берешь вдохновение? Вот бывает у тебя такое, что не идет, да, вот не хочется, и пойду-ка я там погуляю, мороженое покушаю или что-то вот из этой серии, и вот приходит.
1: Вдохновение, оно приходит по-разному.
0: По-разному? Нет у тебя такого? Вот я, например, люблю на природе погулять. Вот меня прям насыщаюсь я.
1: Я люблю спать.
0: Спать? Тоже дело хорошее.
1: Тем больше я высплюсь. Ну, так как я человек, который очень любит спать, а тот человек, который что-то очень любит, он всегда этого не получит.
0: Почему?
1: Ну, потому что это такая данность. Если человек любит поесть, он будет все время есть, ему будет мало. Это как
0: да, кстати, такой тоже люблю спать.
1: Некий, да. Момент, вот. А что вдохновляет, это в моменте надо спрашивать, потому что каждой картине свой такой момент вдохновения. И если я, допустим, вот решила что-то написать, вот, ну просто будем писать не для проекта, а просто вот пойду сейчас напишу картину, и что на ней будет, я не знаю. Какую я краску возьму, какой кистью буду пользоваться, что там дальше.
0: А вот у тебя же абстракция.
1: Да.
0: А вот почему именно абстракция? Как найти вот свое... Как вот ты пришла, что именно в абстракции ты
1: хочешь работать? Ну, так как у меня полностью художественного образования нет, вот, и да простят меня все, это... Нужно терпение, мне скучно учиться, реально. Вот в этом плане, да, я люблю учиться, но это тут надо выдержка, терпение. Абстракция, она... У нее нет четких линий.
0: Я творю, я так вижу.
1: Я художник, я так вижу, да. И все, тут уже просто ничего не скажешь, тут не к чему придраться.
0: Самое главное, людям нравится.
1: Ну,
0: и тебе нравится.
1: Да. Главное, чтобы тебе нравилось. Когда ты уверен в себе, в своей работе, то, что ты делаешь, будь это даже большой бизнес, да, у меня свой он... У каждого свое детище. Главное быть, да, в этом плане уверенным, что это... И раз я творю, раз я создаю, значит, это данность этого мира, и это должно быть так и никак по-другому.
0: Но это если я ощущаю свою ценность, если я ощущаю ценность своих работ, то, соответственно, и вокруг меня люди ценность эту увидят.
1: Увидят,
0: для меня это так.
1: Увидят, все же двигаются к тому, к чему либо их ведет мир, либо тому, что они хотят, либо увидят новое, его познают. Кто-то мимо стороной пройдет, а кто-то скажет: а расскажите мне, пожалуйста, я вижу, что у вас какая-то глубокая картина, а почему не понимаю? И вот тут вот начинаются вопросы. И тут люди получают ответы, удивляются, некоторые, в принципе, да, соглашаются, некоторые, конечно, бывают и противоречия, но это, опять же, дискуссия, каждый со своего опыта призмы.
0: Да, каждый же свое увидит.
1: Да, и мне очень нравится то, что люди, они начинают никак не то чтобы с уважением, да, потому что
0: это как, важно.
1: Да, это очень важно, когда с уважением, пускай даже есть люди, которые реально не понимают в искусстве ничего. Просто объясни мне. Да, я вот не понимаю, даже некоторые люди не видят вот тени на картинах, да, ну далеки от этого. Объясни, может быть, я пойму.
0: Ну, слушай, на самом деле любознательность, я считаю, что вот почему я развиваюсь, почему я иду вперед, это любознательность. Мне
1: да,
0: все интересно.
1: Не все, но интересно.
0: Ну да, много интересного. Я по этому пути иду. И классно, что людям интересно.
1: Да, и то, что им интересно, и поэтому вот я не останавливаюсь. У меня был такой момент, что вот все бросить и все как бы завязать, и холсты сжечь, и ничего больше не делать. Ну, конечно, у всех же бывает всегда какой-то кризис. Вот.
0: А потом, как ты вышла тогда из этого кризиса?
1: Ну как, тут уже такая некая маленькая ответственность образуется, что другие-то ждут.
0: А, вот так вот.
1: Да, они же хотят видеть, а что-то новенькое. Я-то этого не осознаю, но со стороны-то мне потом рассказывают, что а мы следим за твоей страничкой, а мы смотрим, а мы ждем. А когда снова будут выставки? Вот.
0: Это мотивирует.
1: Да.
0: Когда ты понимаешь, что людям это нужно, да.
1: Людям это интересно, и просят тоже уже организаторы, не только кураторы, да, которые вот продвигают художников, но и организаторы тоже. Давай, может быть, ты к нам придешь.
0: Тебе помогло это? Слушай,
1: помогает, конечно, да. Им интересно, они развиваются, что они людям могут показать что-то вот еще новое, помимо того, что у них есть. И в то же время люди приобщаются к искусству. Может быть, им моя картина, ну там, допустим, скажем так, не очень понравилась, но они захотели благодаря моей картине посмотреть на другие картины. Это тоже интересно. У нас же тоже есть наши друзья-художники. Вот, мы иногда и вместе тоже выставляемся. И никакой ревности у нас нет друг к другу. Мы не конкуренты, потому что у нас совершенно разные искусства. Вот, и я люблю с друзьями выставляться, потому что людям реально есть вот посмотреть, как каждый человек видит свое искусство, то, что он делает, искусство, детище. Слушай, это интересно.
0: Я еще хотела пообщаться, вот ты везде тоже участвуешь во многих мероприятиях, хотя же есть свой клуб ты создала, да?
1: Да.
0: Женский клуб «Свои».
1: Свои, да.
0: Да. Вот, а какова его миссия?
1: Ну, мы сейчас его развиваем, мы хотим, ну, там уже второй клуб образовался для мальчиков тоже, мероприятие для своих, да, чтобы люди писали, были у меня вот в чате, чтобы видели, куда я иду, и у кого есть время, у кого есть интерес, тоже приходили и вместе с нами проводили это все время, потому что это такие теплые, такие камерные встречи получаются. Вот, они приводят тоже своих знакомых, и мы так вот знакомимся и развиваемся, это очень интересно. Женский клуб мы хотим сделать для того, чтобы женщина вспомнила о том, что она реально женщина, чтобы она в этом мире чуть-чуть остановилась, походила, поделала девчачьи дела. Вот, как раньше в быту, вот мужчина ушел на охоту, она ушла к женщинам, с ними обговорила, все обсудила, пришла довольная, мужчина пришел с работы довольный, а она не заваливает его вопросами, там, как прошел день, а они такие оба уже насыщенные, наслаждаются всеми теми моментами, которые за день произошли.
0: Получается, люди, кто хочет быть в курсе мероприятий в Санкт-Петербурге, да?
1: Да, но не всех, а тех, которые могу, стараюсь подсоединять организаторов.
0: Можно смело подписываться.
1: Да, обращаться. Я
0: как найти тебя? Рассказывай.
1: У меня есть ВКонтакте, да, как Ольга Козловская, Ольга Петра Творения Козловской, и также есть Алена Козловская, то есть там два разных аккаунта, в одном побольше, в другом поменьше друзей, потому что второй я еще только развиваю, иногда вспоминаю, что тоже надо подписчиков, вот, но это все время, это все со временем, да, это все будет, Я это знаю, что будет.
0: Потихоньку мы двигаемся вперед.
1: Конечно, конечно. Угу.
0: А какой бы вот след ты хотела бы оставить в мире искусства, там, допустим, через 20 лет? Есть у тебя вообще такие мысли?
1: Какая интересная мысль. Ну, прям на 20 лет я еще там не думала. Вот, но...
0: А я, кстати, очень часто, знаешь, стала почему-то задумываться, что вот я куда-то вписываюсь в какие-то истории, я думаю, вообще надо, мне это не надо. Потом такая, ну вот я буду в старости сидеть и вспоминать, и будет мне очень весело, забавно и интересно. Вот, почему бы нет?
1: Ну, раньше можно было бы как-то про 20 лет вперед думать, но сейчас такой мир, который он многогранен и очень быстро меняется, меняется
0: это
1: даже
0: точно.
1: Время, которое вот раньше как-то медленно, сегодня все это быстро. Вот. Не знаю, что там через 20 лет, но хотелось бы, конечно, чтобы больше людей знало Алену Козловскую, ее картины, вот, чтобы они приносили истинное удовольствие и в каждом человеке возрождали достойное чувство любви.
0: О, классно. Все да. Есть любовь у нас, да?
1: Да. Я же пишу «Любовью и любви».
0: Да. Да. Любовь — это самое важное.
1: Да. Я напоминаю всем людям, что она есть, она многогранна, шикарна.
0: Да, я согласна.
1: И изобильна.
0: Изобильна, это точно.
1: Да.
0: У тебя еще очень много, я смотрю, наград.
1: Наград, да.
0: Очень много у Оли наград. Очень много где у Оли у нас партнерица.
1: Да, да.
0: Вот расскажи поподробнее о партнерстве.
1: О партнерстве.
0: Да, с кем, чего, как. Как можно с тобой запартнериться, если наши радиослушатели кто-то захочет? Ну, в какие проекты? В каких проектах тебе вообще нравится участвовать? Это ну, связано что-то с творчеством?
1: Это с творчеством, да. Я начинала с разных проектов. Один такой вот из более крупных, где я рисовала, писала 20 картин. Холс был на подрамнике, 20 на 20, все тут 20-20. Вот, и Ольга Кларк, она у нас поэтесса раньше, она делала поэтические конкурсы, и я выставляла на ее мероприятиях свои картины, и каждому участнику, каждому поэту я дарила свою работу. Вот, с этого началось партнерство, и потом вот постепенно я сейчас вот являюсь партнером яркого такого события у нас. Юля Мак делает яркие зажигательные квартирники. Вот, что очень шикарно. Я люблю вообще звездочка. Любимая, она растет, развивается, все это видят. И еще самое главное, многие поддерживают. И ждем дальше ее новых проектов. На квартирник тоже можете попасть. Вот.
0: Я там тоже бываю.
1: Да, Крис Оля. Была, Крис знает, что это такое.
0: Да, да.
1: Там очень зажигательные люди поют, устраивают конкурсы. Виталий ведущий постоянно шутит, там, что там нет такой минуты, чтобы можно было поскучать. Вот, там постоянно на движе находишься. А если вот подумать, это вот шансонье Ян. Я являюсь тоже его партнером.
0: Шансонье... А как вы с ним взаимодействуете?
1: Шансонье Ян, он ведет игру. И я прихожу. Там уже как игра конкурсная. Кинопесня. Да, шансонье Яна кинопесня называется игра. Там необходимо уже да, новые нейронные связи наращивать. Вот, там показывается фильм, да, либо ты угадываешь песню, либо там что-то закрыто на столе, да, и ты угадываешь, что это за предмет. И там уже первое, второе, третье место. И вот кто выиграл первое почетное место занял, тому вручается, помимо наград, еще моя картина. Там люди, вот последний сейчас вот была игра, там человек такой радостный, ура, я со второго раза выиграл. Выигрывали мои знакомые, они тоже туда приходят, и ждут вот этот вот момент их победы вновь. Вот. Это очень интересно. Такой азарт у людей просыпается.
0: А у нас, кстати, Олечка тоже не с пустыми руками сегодня пришла.
1: А, да. Для радиошок я привезла картину. Да, хочу подарить ее.
0: Давай, скорее рассказывай.
1: Попозже это еще подпишу ее, что я специально для радиошок. Это «Алые паруса».
0: Мы обязательно с ней сфотографируемся, да. И выставим эту фотографию.
1: Картина написана маслом. Вот, одна из моих таких первых картин, которые тут уже, я не знаю, впитала все, что можно позитивного. Она также была на выставках.
0: Это масло, да?
1: Это масло, да, холст на подрамнике, масло, алые паруса. Естественно, абстракция. Угу. Вот, такая же красная, как наш радиошок.
0: Да.
1: Вот, да, специальный. И голубой фон такой, синий, темно-синий. Ну, как Питер.
0: Спасибо.
1: Питер.
0: Нам
1: дождь,
0: очень приятно.
1: Нева.
0: Алые паруса. Все про нас.
1: Да, и как раз в мае скоро будут алые паруса.
0: Угу. Да,
1: так
0: да.
1: Что, вне зависимости от ветра, мы идем вперед.
0: Наши паруса, как говорится,
1: открыты
0: для нового.
1: Прекрасного.
0: Вперед. Двигаемся только вперед. Слушай, да, а знаешь, что еще хотела у тебя спросить? После вообще фестиваля, вот эти, профессиональную жизнь твою, участие в фестивалях изменило твою профессиональную жизнь?
1: Да, вот мы сейчас, был 14 числа, это того года, 14 сентября фестиваль под открытым небом на Дворцовой площади.
0: О, а что это за фестиваль такой?
1: Там, да, этот фестиваль каждый год собирается. Вот, благодаря галерее «Мастер» и собирается огромное количество художников, и они пишут на определенную тему.
0: Я первый раз такое слышу.
1: Работы. Да, в том году мы писали «Ангелов-хранителей».
0: Прямо на Дворцовой,
1: да, есть фотографии.
0: Класс.
1: Вот, видео. Угу. Ну, то есть это свободно в ресурсе, можно в интернете найти, угу, да. Угу. Вот, для людей, которые защищают нашу родину.
0: А, я поняла.
1: Да, потом те работы, кто успел дописать, в отличие от некоторых меня, она еще дописывается. Вот, соответственно, носили в реестре, там первое, второе, третье место, там все глобально, все официально.
0: А сколько участников?
1: А участников очень много было. Да, с одной стороны Дворцова, с другой стороны Дворцова, там концерт целый был. Сначала была икона, сначала говорили, рассказывали, а потом уже концерты были, люди выступали. Люди ходили, вообще, кто просто гулял по Дворцову,
0: можно
1: смотрели,
0: было подойти, посмотреть,
1: наблюдали,
0: да,
1: можно было сфоткаться, да, пообщаться с художниками.
0: Я каждый раз удивляюсь, я живу в Санкт-Петербурге, и каждый раз что-то новое я узнаю, каких-то новых мероприятиях, настолько масштабных.
1: Угу. Так что в сентябре готовьтесь.
0: Так что это что значит, Оля? Добавляй меня в свой чат, чтобы я была в курсе таких мероприятий.
1: Да, обязательно.
0: Потому что вот я на самом деле первый раз слышу про это.
1: Угу.
0: Я это услышала
1: год назад. Это когда, вот получается, 24-й год я узнала. И я прям вот ждала, когда в 25-м.
0: А
1: это
0: нужно подавать
1: будет
0: заявки?
1: Да, да, там куратора находишь, подаешь ему заявки, показываешь, какие работы у тебя вообще есть. Они тебе дают добро, не добро. И когда дают добро, ты уже, естественно, участвуешь. Ты можешь принести свой холст для удобства, либо галерея «Мастер» предоставляет. Ой, холст, простите, господа. Да. Принести свой мольберт. Да. Либо галерея «Мастер» уже они там
0: предоставляют.
1: Предоставляют, ставят огромное количество мольбертов. Художники разные, художники все шикарные. Художники с опытом и без опыта, и известные, и неизвестные, и малоизвестные, и среднеизвестные. Ну вот, там все художники, даже, по-моему, с других городов приезжали.
0: Круто.
1: Да.
0: Я бы с удовольствием сходила бы на такое мероприятие.
1: Да, там даже очень атмосферно среди них походить. Это интересно.
0: И получается, а есть какая-то тематика, на которую рисуют?
1: Вот да, вот в том году была тематика... Сейчас.
0: Поддержку, да?
1: Да, в поддержку наших людей, которые защищают родину, военных, ангелы-хранители. Да, ангелы-хранители для тех людей, которые защищают нашу родину, как художники видят. Да, там очень сильная такая серьезная тема. Я думала, что... Вообще рассчитывала, что будет немножко полегче. Прям не догадалась даже, хотя, в принципе, это...
0: А что так, ты имеешь в виду полегче?
1: Ну, как бы полегче, что в том плане, то, что ангелы, они защитники же воинов, да, тут надо уже более уже писать не на таком лайте, на чиле, да, а уже менять внутреннее состояние и там состояние благодарности писать с таких вот ноток
0: закладывать
1: эмоции.
0: Такую, да?
1: Да, да. Ну, а как? Это же, они же нас защищают.
0: Я поняла. Интересная история. Давайте мы опять же прервемся на музыкальную паузу и продолжим, да? Что-нибудь расскажем еще интересного. Подумаем, чтобы интересного рассказать.

0: дорогие радиослушатели, мы снова с вами. Думали мы с Аленой Козловской, о чем еще поговорить бы. Вот такой вопрос у меня возник. А что ты посоветуешь, кто переживает, что его ощущение мира неинтересно? Как перестать сравнивать себя с другими?
1: Начать не сравнивать себя с другими, а принимать себя, создавать себя в своем видении какое-то есть. Чувствовать, слышать себя, понимать, что ты хочешь, это твое или навязанное кем-то, чем-то. Больше общаться с собой, невзирая на стереотипы, эмоции других людей, либо меняйте окружение.
0: Вот это тоже важно, кстати, в какой-то момент понять, да, что люди, которые окружают тебя, они влияют.
1: Влияют, очень влияют.
0: Да, очень влияют, и иногда нужно отказаться от такого общения.
1: Они сами уходят, им неинтересно уже с тобой становится. Я сначала переживала по этому поводу, вот, но сейчас научилась отпускать с благодарностью, потому что у них свой путь, мы же не можем быть привязаны на всю жизнь. Кто-то выполнил свою миссию в наших жизнях, как я, где-то в чьей-то жизни, и все.
0: Слушай, а тогда какой бы, вот, например, ты совет дала бы себе 10 лет назад?
1: Не бояться ничего, потому что это все навязано.
0: Это точно.
1: Страхи только в нашей голове.
0: Точно. Соглашусь.

0: Либо самое, кажется, мне это октябрь, наверное, потому что после сентября еще будет адаптация у людей.
1: Да, пока все приедут, школы, садики.
0: Работы. Вот.
1: Да.
0: Так что да. А так, вот ближайший такой творческий проект, это будет в Геометрии 28 июня. Вот, приходите, узнавайте адрес, принимаются заявки.
1: Оля у нас там участвует, активное участие принимает в этом проекте.
0: И, да, помогаю организаторам организовывать это мероприятие шикарное. Да, будет, обещаем, красивая будет площадка, будет много красивых людей.
1: А, я знаю, да, про эту площадку. Площадка реально шикарная. Кто любит эстетическое удовольствие получать,
0: да,
1: кто хочет найти новых знакомых, опять же, какие-то новые коллаборации, новые знакомые.
0: У нас будет,
1: тоже...
0: Да, у нас будет арт-фест. Мы сейчас вот делаем новый арт-фест. У нас
1: это
0: будет...
1: Что есть арт-фест?
0: Арт-фест.
1: Что это?
0: Арт-фест, да. У нас там помимо художников, да, как мы, вот они у нас уже многие
1: участвуют,
0: да, в экспозициях на Мольберте, каждого благодарю за доверие, да, и у нас будут также, помимо певцов, поэты выступать.
1: Вот смотри, у нас же радиослушатели, как я всегда говорю, очень творческие люди, да?
0: Да, мы принимаем заявки,
1: вот,
0: пожалуйста, да.
1: Вот расскажи поподробнее, может, кто-то хочет поучаствовать, вот слушает нас и хочет поучаствовать, что нужно сделать?
0: Что?
1: Вообще, какой формат? Что происходит?
0: Это происходит?
1: Да.
0: Происходит грандиозное.
1: Грандиозное событие.
0: Да, событие Петербурга.
1: И собираются творческие люди.
0: Да, да, соберутся все полностью творческие. Ну, не все полностью, все... Нет, будут собираться, да, творческие люди, будут собираться люди бизнеса. Мы хотим еще... призвать спикеров, которые бы рассказали, как творческим людям дальше двигаться, продвигаться, что для этого надо сделать, либо в соцсетях, либо кого-то найти, либо самостоятельно научиться, потому что творческие люди, они творят, а продвигать себя они...
1: Это отдельная история.
0: Это отдельная история, да. Вот, потом у нас будут поэты читать стихи, у некоторых поэтов уже, соответственно, свои книги есть. Угу. Вот, дизайнеры будут предоставлять свои, представлять, да, свои коллекции взору нашей публики, это тоже
1: это
0: очень...
1: Это будут показы.
0: Показы, да, очень интересно.
1: Пожалуйста, если кто-то хочет поучаствовать моделями.
0: Моделями, дизайнеров приглашаем, да, художников. Хотим еще попробовать, я хочу попробовать пригласить людей искусства, кто, допустим, не только живописью, да, занимается, но и фотохудожники у нас тоже выставлялись, это очень интересно. Также скульпторы, потому что скульпторы тоже хотят, но...
1: Проявляться, все хотят проявляться.
0: Да, мы вот скульпторам тоже хотим донести, что вы... Можете к нам прийти и через нас, пожалуйста, показать нашим людям, другим людям. И нашим людям тоже очень интересно, другие творческие люди, открывать для них свои ниши, так как они люди бизнеса, и у них не всегда есть время найти, чтобы это все увидеть.
1: На самом деле классно, тут получаются такие два направления, они пересекаются, да, творческие люди, они творят, но им не всегда хватает ресурса, знаний, чтобы продвигаться, да, как-то, а люди бизнеса, они наоборот, работают, трудятся, да, и у них не всегда хватает
0: для творчества.
1: Для творчества, да, и даже я думаю, что кто занимается бизнесом, у них, они тоже ищут каких-то людей в плане творчества.
0: Конечно.
1: Какого-то коннекта, да, коллаборации, опять же, каких-то.
0: Ну,
1: вот
0: у них
1: прям...
0: же тоже есть дома, дачи и так далее, и тому подобное, что хотелось бы украсить, вот, не просто вот, а вот именно вот эксклюзивненьким, таким вот интересным, замечательным, примечательным, чтобы ни у кого такого не было, чтобы можно было прийти к этому человеку и для своего любимого и другого там человека сделать на заказ даже. Вот, у нас же многие люди делают на заказ.
1: Да,
0: да.
1: Индивидуально.
0: Да, индивидуальный подход, он всегда существует.
1: Видишь, какое благое дело делаете?
0: Да, прям целая огромная миссия получается.
1: Ну, получается, что да.
0: Да, да. Получается.
1: Круто.
0: Да.
1: Да. Может, давай тогда уже будем финалить, я думаю. Какие-то пожелания для наших радиослушателей?
0: Приходите на проекты, знакомьтесь не только со мной.

0: ну, со всеми людьми, которыми вы как, не отваживались познакомиться, потому что некоторым кажется, это только всего лишь кажется.
1: Вот, вот я хочу, кстати, сказать, да, по этому поводу, что когда я была как-то, ну, не в этой теме, скажем, да, вообще я пришла, вообще, ну, скажем так, в эту тусовку, да, через конкурс красоты. Раньше для меня, я когда открывала там, опять же, ленту соцсетей, мне казалось, что это что-то такое далекое, и вообще, как я туда попаду, а на самом деле все намного проще, и никто там не кусается, кстати.
0: Да, да, да, это как я, когда начала это все начинать и смотреть, кто как двигается, и в первый раз... Я сидела со мной, соответственно, никто не ездит, это никому не интересно. Mm-hmm. Я решила разнообразить свою жизнь и поехала на конкурс красоты просто как гость, не зная никого абсолютно. Вот, и я познакомилась с людьми, и с этими людьми мы до сих пор встречаемся, обнимаемся, здороваемся. Да. Вот, и это прекрасно.
1: Так у меня такая же история, да.
0: Но я там не участвовала, просто как гость приезжала.
1: Так у меня такая же история. Я в какой-то момент тоже поняла, что я хочу, и я никого не знаю, да, куда-то поехала. Мне тоже люди говорят, как ты куда поехала, не страшно тебе?
0: Ну, страшно, было страшно. Было страшно, потому что непонятно и не знаю, что будет, потому что ты едешь совершенно к другим людям, другую атмосферу. Ты с ними даже близко не знакома, ты не знаешь, чем они дышат, что они видят и как они слышат.
1: Да,
0: да, да, это интересно, да.
1: А на самом деле все, мне кажется, на лайте у нас, да?
0: Да, а потом, когда это уже постепенно познаешь, это, как говорится, не так страшен черт, как его малюет.
1: Это точно. И вообще творческие люди, они всегда за развитие, за какой-то прогресс, и они сами тебе еще и предложат, давай участвовать.
0: Да, да, да. У нас, да, есть такое, что вот у нас некоторые художники, а вот мы не можем, а там Альберта у меня нет, а вот у меня такие-то сомнения. Приходится рассеивать их сомнения, открывать им путь. Иди, пожалуйста,
1: возьми,
0: дорогой,
1: сделай.
0: Будь, да, сделай, ты же с нами, ты же до этого двигался, давай, давай, давай. И ты ходишь там, уже представляешь этого человека, его искусство, что он может. Ну, даже если не про искусство, а вообще...
1: Вообще, да. В любом направлении.
0: Чем человек владеет, да, то уже и рассказываешь. То есть, как бы, даешь ему вот эту вот моральную поддержку.
1: Так что, друзья, мы вас заинтересованы. Заинтересованы в творческих людях, да?
0: Да, конечно.
1: Конечно.
0: Проявляйтесь, будьте смелее.
1: Да.
0: Да, это и есть ваше продвижение, ваше проявление. Это в первую очередь для вас надо, не для нас.
1: Да.
0: Это для вашего самовыражения.
1: А потом как по маслу пойдет.
0: Это да.
1: Как мы любим.
0: Твои слова до пуговиц.
1: Не всегда, конечно, так гладко, но на самом деле я поняла, что мозг, он любит очень усложнять, и очень часто в разы проще все складывается и легче, чем казалось.
0: Ты мог бы представить вообще, потому что когда что-то неизвестное, он тебя малюет, лишь бы обезопасить тебя, а на самом...
1: Туда, не делай это.
0: Да, на самом деле, ну, ты когда идешь в дождь, ты же знаешь, что, ну, это такой не пример из Петербурга, тебя градом не накроет. Ну, в любом случае,
1: да,
0: это пока ты не проверишь этот, на этот путь, не встанешь, не начнешь идти, ты не узнаешь. А сидеть на одном месте и все время быть в догадках, ну, это тут уже сам каждый выбирает.
1: Но мы чуть-чуть, может, должны мотивировать наших слушателей?
0: Все молодцы.
1: Все молодцы, конечно, все молодцы, и мы тоже молодцы.
0: Да, и у всех есть всегда выбор, слушайте себя и постарайтесь, начните делать с маленьких. Не можете делать шаги, лягте и лежите в этом направлении. Это тоже первый шаг. И это вот банальность, но эта банальность реально работает.
1: 100%.
0: Потому что это сила намерения. Вот, а силы намерения, все действия и начинались всегда в нашей жизни, 100%. Не только нами.
1: Да, так что пожелаем нашим радиослушателям?
0: Уверенности в себе, воплощение своих истинных желаний, это их ли желание разобраться в этом, и следовать, вот, если легко, иди, если вот... где-то какая-то вот непонятность, либо ты ее развей, чтобы она не была непонятностью, ну, либо остановись, и в этом тоже есть своя прелесть. проанализируй или просто отдохни. Да. А главное еще... отдыхать, на самом деле.
1: Отдыхать точно. Ну и чувствовать, как я всегда говорю, вот поток он идет, мне иногда такая ерундень, мне кажется, вот на первый взгляд приходит, и мне думаю, вот что-то вот это надо сделать. Потом, господи, зачем это, для чего? А потом я беру, просто делаю, и получается что-то очень
0: интересное.
1: Это не
0: ерундень получается.
1: Это кажется, да, что... Какая-то...
0: Ну потому что, да, у нас мозг так воспринимает, потому что все-таки нас в школе, если бы изначально учили развивать разум, а не... голос там, да. Не, ну я в школе тоже благодарна, потому что все-таки надо чувствовать себя, надо чувствовать, 100%. Понимать, любить, любви, всем любви.
1: В разных проявлениях.
0: Безусловной, искренней, настоящей. Вот, вот да, всем любви хочу пожелать. Я, пускай она у вас будет.
1: Я с тобой солидарна.
0: Да, она у вас есть, развивайте.
1: Дарите миру любовь.
0: Дарите мир себе. Хвалите себя, любите себя.
1: Обязательно.
0: Потому что не каждый себя еще и похвалить может.
1: Но поддержка — это очень важно, когда человек умеет сам себя поддерживать.
0: Да.
1: Так проще в этом мире и двигаться вперед тоже проще.
0: Конечно, понимание себя тоже должно быть. Да. Самоценность.
1: Самоценность — наше все. Ну что, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы закончим сегодня.
0: Да, еще хочу добавить. Давай. То, что энергия, да, угу. Она считывается.
1: Конечно.
0: Да, то есть если человек там не уверен там, или что-то не хочет, но через силу это делает, это тоже нами все считывается, это мы все видим.
1: Ну слушай, иногда, может быть, надо сделать раз через силу, два через силу, а потом уже появляется вот эта вот какая-то уверенность и...
0: Вот, да, и когда вы куда-то идете, одевайте эту одежду под названием «Уверенность».
1: Отличная, отличная одежда, мне нравится. Да, так что, друзья, всем нам уверенности.
0: И любви.
1: Любви, да.
0: Чем больше любви, тем больше положительного всего будет проявляться в вас. И вокруг вас, да.
1: Да. Ну что, друзья, до следующего четверга. Да?
0: Да?
1: Попрощаемся со всеми. Все
0: благодарю каждого, да. Кто меня слышал, будет слушать. Обнимаю.
1: Да.
0: И до новых встреч.
1: До новых встреч.
0: В реалити.
1: А встреч у нас будет много.
0: Много. Все
1: очень
0: будет
1: интересно.
0: В чатике написано.
1: Да. Все, друзья, прощаемся со всеми. Будем всех рады видеть. Подписывайтесь, приходите на наши мероприятия. Мы всегда рады новым людям.
0: Мои картины продаются. Да. Я все время забываю об этом сказать.
1: Говори.
0: Говорю, вы имеете возможность их себе приобрести и подарить. Дарите правильные подарки.
1: Да. Да. Подарки сделаны с любовью.
0: И о любви.
1: Да. Все, прощаемся.
0: Алена Козловская.
1: И Крис Ю была сегодня вместе с вами. Пока-пока всем.

0: Радіо Шок. Ефір на Радіо Шок. Радіо Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид, Мадрид.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай, всем привет, добрый вечер, дорогие друзья. Большой вечер четверга, Макс Темнов здесь в студии. Прямо с гордостью вам скажу, что сегодня вот 18.00, а большой четверг не начинается, а продолжается. Уже был у нас сегодня один раз прекраснейший эфир, за который огромное спасибо Крис Ю, нашей новой звездочке. Ну а сейчас дело вступает прямо звезды-звезды. Это программа «Мадрид-Бадрид». Александр Вяль с нами на связи. Саш, привет.
1: Привет, Макс. Мадрид бодрит вовсю. Сегодня бодрит. В Москве шикарно.
2: Так. Так, господа, вот так мы распрекрасно начали, и тут же все зависло внезапно. Это как такое бывает, а? Так, так, так, сейчас мы попробуем восстановить связь. Саш?
1: Да, я здесь.
2: Да, да, да.
1: Все в порядке.
2: Ты просто зависла немножко, чуть-чуть. Это как раз, видимо,
1: бывает.
2: По поводу того, о чем мы в том числе говорили перед эфиром. Вот, повтори еще раз, пожалуйста. Ну, в какой-нибудь краткой форме.
1: Говорю, что в Москве прекрасная погода. Мадрид бодрит сегодня максимально. Мадрид, прекрасный четверг. Мы с тобой начинаем, и у нас сегодня отличнейший гость. В связи с тем, что, во-первых, как мы тут выяснили, на днях 6-летие было Мадрид бодрит, а во-вторых, скоро планируется 25-летие радиошок.
2: Поговорим об этом отдельно. Михаил Боев,
1: да.
2: Конечно же. Ну чего мы тут? Чего скрывать-то? Уже практически
1: да,
2: по соседству и по-хозяйски. Миш, привет.
3: Всем привет. Саша, привет. Макс, привет. Слушатели, привет. Всем горячий привет из города Тулы.
2: Классно. И прежде, Саш, прежде чем мы начнем, вот я вот не случайно тебя попросил повторить эту фразу про прекрасную погоду. Поздравляю с тем, что в Петербурге просто отвратительно. Вот сейчас опять начался дождь, и спасибо, что не снег. Вот это правда. Сегодня, если верить прогнозам, самый холодный день вот из этой колоды, которая уже продолжается неделю. Так что утешайте нас и согревайте, дорогие москвичи и тульчане, тулики.
1: Вот хорошо,
2: как-то так.
1: Будем сегодня согревать. Напоминаю, что Миша Боев, наш сегодняшний гость, ведущий телеграм-канала «Рупор русский рок и испанского».
2: Так точно.
1: И в анонсе я даже написала, что Миша, пожалуй, лучше меня разбирается в испанском роке. Это, конечно же, приятно. Миш, как ты считаешь, ты лучше меня разбираешься в испанском роке?
3: Это вопрос под дых. Я не готов отвечать на такие провокационные вопросы.
1: Да-да.
2: Ну, давайте отвечу я. Хуже всех разбираюсь я, потому что потерял одну из песен, которые сегодня должны были прозвучать. Позор. Мне за это... Мне стыдно. Продолжим.
1: Да, ну что ж, давай тогда прямо сейчас сразу же приступим к нашей музыкальной программе, потому что выполнили мы наш с тобой план, поговорили о погоде, поговорили немного о госте. Миша, ты мне выслал классный список, я прям заранее попросила выслать те композиции, которые ты считаешь достойны быть сегодня в эфире. Поэтому первая композиция у нас будет команда под названием «La Habitación Roja», «Красная комната». Группу ни разу не ставил, расскажи немного про нее, кроме того, что они из Валенсии, больше ничего пока что не знаю.
3: Так, кроме того, что они из Валенсии, им в этом или в следующем году исполняется 30 лет.
2: Ну как?
3: Как они все это время мастерски увиливали, Саша, от твоего внимания, я не знаю.
1: Да-да-да.
3: Вот, у них альбомов примерно что-то 14 штучек. Они очень-очень хорошо известны, они культовые, они музыканты с очень интересной судьбой. Фронтмена в La Habitación Roja зовут Хорхе Марти. Это удивительнейший человек для Испании уж точно, потому что у него очень-очень-очень странная судьба. Дело в том, что он по образованию медик, и, учась в университете, он жил по обмену в Европе, где-то, по-моему, в Германии. И там же жила и училась девушка по обмену из Норвегии по имени Ингрид. Они познакомились. Спустя несколько лет они поженились. И теперь Хорхе Марти летом рок-звезда и играет на всех возможных испанских фестивалях. А когда наступает осень, он зачехляет гитару, оставляет ее в Валенсии и уезжает в Норвегию.
1: Работать с медиком.
3: Да, и работает медбратом в местной больнице, где-то под Бергеном. Всю осень, зиму, весну он живет с женой и дочерьми в Норвегии. Про это даже сняли фильм, который называется «In the Middle of Norway», что является игрой слов «In the Middle of Nowhere» и «Тут Норвей». Фильм прокатился по нескольким международным фестивалям, тоже в области кино, что помогло немного стать известным за пределами Испании для Хорхе. Я видел даже англоязычные рецензии на этот фильм, что для испанских музыкантов редкость.
1: Да-да.
3: И мы сегодня послушаем песню под названием «Сиберия», то есть «Сибирь», с альбома 2012 года «Фуэ Электрика», который, ну, лично я считаю самым лучшим в карьере Лавита Фенрохи, и многие со мной в этом согласны. И этот альбом, он в какой-то степени посвящен географии, потому что на нем есть песня «Норхе», то есть «Норвегия» по-испански, и «Аннапурна», то есть «Гора» в Гималаях или там в Гиндукуш, я не знаю, к какой конкретно она горной гряде относится.
1: Ну и вот Сибирь, видимо. И вот Сибирь, мне, конечно, это интересно был твой выбор. Он ли как-то, связан ли этот выбор с тем, что мы как раз вот буквально в этих же краях, если говорить?
3: Однозначно, да. И у меня непосредственно с этой песней связана очень короткая и для меня немножко глупая история, потому что однажды я попал на акустический концерт Лавита Фенрохи, и они отыграли где-то полтора часа того, что планировали отыграть, а потом сказали зрителям: ну давайте, накидывайте нам название, будем играть. И что-то во мне весь остаток вечера, еще примерно час, кричало: «Сиберия, Сиберия». А я, дело в том, что помнил название, но не помнил саму песню. И я не знал, может, они ее сыграли до этого уже. Поэтому так и не запросил, а потом оказалось, что не сыграли.
1: Не сыграли. Поэтому сегодня, через много лет после того, как ты все это... ситуация произошла, мы ее послушаем, я понимаю, в эфире, и гештальт твой, Миша, закроем.
2: Таки сыграют, наконец-то, и таки да. прямо сейчас. Ну что, запускаем?
1: Да, поехали, послушаем, а после ты, Миша, мне расскажешь еще немножко про эту команду, если у тебя есть еще дополнительные истории.
2: Обязательно.
1: Поехали.

0: Радиошок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня в качестве вот этих самых штуковин по транскрипции Александра Вяль. Сегодня, конечно же, Максим Нов, Александр Вяль, Михаил Боев. Телеграм-канал «Рупор русский», рока испанского. Я научился это говорить. И песня про Сибирь. Ну а про что же еще? Сегодня мы могли послушать в начале программы. Господа, давайте продолжим. Нет, не продолжим, потому что я просто обязан напомнить radioshock.ru, кнопочка общения. Это место, куда нам можно написать. Это наш чат. И телеграм-канал «Мадрид бодрит», в котором Саша, что-то какие-то нововведения будут в канале «Мадрид-Мадрид». Пока никаких, но тревожно. Саша, может, попозже об этом расскажет. Продолжите.
3: Попозже не расскажу, расскажу прямо сейчас. А потом напомню, что у нас сегодня в гостях прекраснейший мой друг Михаил Боев, ведущий телеграм-канала «Рупор русский рок» и испанского. Благодаря нашему общему увлечению мы с Мишей последние годы очень сильно подружились. И даже вот прямо в ближайшее время я планирую посетить город-герой Тулу. День рождения Миши. Да, а сегодня Миша нам рассказывает про испанский рок, и мы, спасибо тебе большое, послушали отличнейшую команду «La Habitación Roja» с говорящим названием «Сибирь» композиция.
2: Очень выигрышное название.
3: Да. Есть ли у тебя еще какие-нибудь истории про эту конкретную команду, или переходим к следующей, Миша?
4: Я подумал о том, что композиция оказалась очень в тему, потому что в Туле сегодня прекраснейшая весенняя погода, примерно плюс 10, дождь, ветер.
2: Вот.
3: Ты прям максимально сейчас прорекламировала мне, да, на будущую поездку, прям сразу захотелось поехать. Будем надеяться, что за две недели что-то исправится и станет все
4: пока
3: хорошо.
4: Пока я просто радуюсь тому, что песенка подтвердила свое название. Песенке тут было самое место. Что еще сказать про «La Habitación Roja»? Из-за того, что Хорхе Марти ведет такую двойную жизнь музыканта и медбрата, у него есть свободное время исключительно на свою основную группу «La Habitación Roja». При этом все остальные участники имеют энное количество побочных музыкальных проектов. Гитарист Пау Рока играет англоязычный рок с человеком по имени Ар-Джей Синклер, который хоть у него и имя англоязычное, но он все равно испанец, а это псевдоним. Басист имеет проект «Маронда», барабанщик у него вообще, как я не знаю, он больше, наверное, можно сказать, что он сессионный музыкант, потому что перечислять все альбомы, на которых он принимал участие, это вообще занятие бессмысленное, можно весь вечер потерять. И получается так, что все вроде как постоянно заняты музыкой, а вот бедный Хорхе Марти мотается из Испании в Норвегию. Дело в том, что у него жена, скажем так, у нее очень сильные проблемы со здоровьем, они никогда не раскрывали, какие именно, но она имеет крайне ограниченные возможности для того, чтобы путешествовать, и у нее было практически, по-моему, 2 года подряд, когда она вообще не выходила из дома.
5: Ого.
4: Вот, и на том же самом альбоме «Fue Electrica», с которого была прозвучавшая чуть ранее песня, вышел главный хит, просто визитная карточка «La Habitación Roja», это песня «Ayer», то есть «Вчера». И она как раз посвящена тому дню, когда Хорхе узнал, что у его жены неизлечимое заболевание. Оно не смертельное, но ей с этим жить всю оставшуюся, сколько ей отписано лет, всю оставшуюся жизнь. Вот. И он, как он сам рассказывал, он вечером, уже когда все уснули, практически ночью, он взял акустическую гитару, на кухне сел, заварил себе чай и сочинил буквально за один заход песню «Айер». И по итогам 2012 года крупнейшая испанская газета «Эль Паис» назвала «Айер» лучшей песней года. А это, я даже не знаю, с чем это сравнить, на нашей российской, так сказать, базе, это если бы группа «Порез на собаке» выиграла песню года на центральном телевидении. Вот как-то так. Потому что «La Habitación Roja» группа культовая и известная, но все равно ограниченная. Она не газетного формата, не телеформата. Вот такая история. Получилось, что главный успех Левитафен Роха, он связан с главной бедой лидера Левитафен Роха.
3: Слушай, ты такие захватывающие истории рассказываешь. На самом деле, вот сейчас мне прямо даже немножечко как-то сложная судьба у музыканта, скажем так.
2: Ну, это бывает, что, согласитесь, друзья.
3: Но Миша, на самом деле
2: да, история... Да, Саша, извини, пожалуйста.
3: История очень крутая, да.
2: Миш, и судя по тому, что ты рассказывал о концерте, у собственной песни «Сибирь», «Соберия», она прям дико популярна вот прямо среди поклонников этой группы, да? Ну, и не только, я думаю, не только.
4: Но она как бы не настолько популярна, как песня «Айер», но она известна среди поклонников, потому что она выпускалась как отдельный сингл, у нее есть видео очень красивое, снежное, снятое, вероятно, все-таки в Норвегии, а не в Испании.
2: И я вчера посмотрел, во, круто.
3: И не в Сибири.
2: Как знать. Хорошо, продолжим.
3: Продолжим. Спасибо тебе большое, шикарнейшая история. Теперь я буду слушать Левитафен Роха с огромным удовольствием, и зная тем более все эти, скажем так, внутренние события, истории, связанные с группой. Дальше ты мне прислал, опять же, группу, которую я ни разу не слышал. Спасибо тебе за это, Миш. Открываешь новые горизонты для меня и для Мадрид-Бадрид. За это я и люблю и тебя, и то, что ты периодически вступаешь на своих эфирах. Команда «Кореос», ты мне опять же говоришь, что есть какие-то связанные с ней истории. Я про «Кореос», кроме того, что они, по-моему, из Галисии, больше тоже ничего не знаю. Рассказывай.
4: Вот, очень смешно получилось, потому что, Саш, за эфиром ты сказала, что кажется, это что они баски, а сейчас ты сказала, кажется, что они галисийцы. И это одновременно правда
3: и то, да.
2: Это
3: да,
2: провал.
4: За группой «Кореос» стоит также человек очень интересный и непростой судьбы. Его зовут Фермин Боуса. Его отец философ, социолог, писатель, известный очень в Испании, Фермин Боуса Альварес. А дед тоже очень известный поэт, писатель, Фермин Боуса Брей. А у того Фермина Боуса, о котором я сейчас пытаюсь рассказать, перечисляя одинаковые имена, его полное имя Фермин Боуса Боуса. Поэтому он пользуется только одной фамилией, в отличие от своих славных предков. Mm-hmm. Вот так получается, что дед поэт-писатель, отец поэт-писатель-философ, профессор мадридского аналога МГУ по социологии, а наш Фермин Панк.
2: Бывает такое.
3: Мне кажется, все к этому шло вполне себе, да.
4: Интеллектуальную стезю он не бросил, в культуре остался, но немножко с другой стороны. Вот. И теперь перейдем к тому, что галисийцы они или баски. Вообще династия эта Боуса, она галисийская. Но сам Фермин, родившись в Галисии, его отец переехал по работе в Мадрид, и Фермин детство провел в Мадриде. А когда детство закончилось, он уехал в Бильбао, в страну басков. И первую свою популярность именно как он сам выйдет, так сказать, из тени предков, а не басков. И, соответственно, многие очень долго думали, а наверняка многие до сих пор думают, что он баск. Хотя на самом деле это не так. А песня группы «Кореос», которую мы услышим, в ней с ним также будет петь человек по имени Габри де ла Роса. Это вокалист баской группы «Синова», о которой все постоянно забывают, что она баскская, потому что все думают, что они либо мадридцы, либо где-то поблизости от Мадрида. Настолько сильно они примелькались на мадридских фестивалях. Они довольно известная рок-группа. Они могут собрать небольшой стадион, а в удачный час, может, и большой стадион. Они, кстати, по-моему, в конце прошлого года распродали «Визинг», бывший, который сейчас называется «Movistar Arena» в Мадриде.
3: Да-да.
4: Это главный символ успеха для рок-группы — это собрать «Визинг». Он же «Movistar Arena», да.
3: И вместе они сделали эту композицию «Ultima Verso», да?
4: Да, получается, будет песня, где будет не баск, про которого все думают, что он баск, и баск, про которого все забывают, что он баск. про которую все думают, что он не баск. Вот такая арифметика.
2: Называется-то как? Я извиняюсь.
4: Песня называется «El último verso», то есть что-то вроде «Последняя строфа», «Последний куплет».
2: Вау.
3: Послушаем в эфире прекраснейшую группу «Correos» с композицией «El último verso». Спасибо тебе за эту историю, Миша, опять. Я даже, видишь, не могу никак тебя добавить, чтобы тебе какое-то слово вставить, твою речь, потому что все настолько интересно и насыщено, что лучше я буду слушать тебя, и лучше мы все будем слушать прямо сейчас. Басков, не басков, галисийцев, не галисийцев.
4: Спасибо за эти слова.
2: Прям полностью присоединяюсь, дорогие друзья. Приступаем.
3: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: И что мы делаем, дорогие друзья? Вы не поверите, но мы таки продолжаем говорить о музыке. Сегодня Александр Вяль, Марк Темнов здесь немножко кнопочник и ручечник. Михаил Боев рассказывает нам интересные истории, прям очень интересные, о музыке и не только, а об испанской. И подчеркнуты ли эти истории из телеграм-канала «Рупор русский рока испанского»? Не знаю, скорее всего, еще нет. Миша, а были уже статьи про эти коллективы у тебя? Посты.
3: Да, конечно.
2: Эх, черт. Вот, дорогие друзья, не будьте как я. Подпишитесь, пожалуйста. Я думаю, что все будет работать. Продолжим, господа.
3: Ну или не подписывайтесь, там сейчас прекрасная сумма, число подписчиков 111, 3 единички, меня прям очень-очень радует.
2: Это так по-испански?
4: Да, мой прекраснейший, совершенно любимейший телеграм-канал «Рупор русский рока испанского» Миши Боева, который как раз сейчас у нас в гостях в эфире «Мадрид бодрит». Спасибо тебе за этот канал, благодаря нему я очень много всего нового черпаю постоянно. Многие композиции у нас играют именно потому, что я про них прочла у тебя в телеграм-канале. А что касается моего телеграм-канала «Мадрид бодрит», то ты совершенно верно заметил, Маркс, что изменения есть, и натолкнул меня на них наш предыдущий гость, Алексей, ведущий телеграм-канала «Календарь меломана». Посмотрела я, что он выкладывает каждый день по несколько отдельных треков.
2: Саш, ты решила пойти по этой скользкой дорожке?
4: Каждый день, конечно, у меня не получилось ничего, да, потому что это все-таки работка, это надо искать, это надо, знаешь, какие-то рассказики про композиции, но периодически, когда меня прямо, знаешь, вдохновение накатывает и что-то, какой-то трек начинает играть у меня в наушниках, я тут же про него пишу, так что «Мадрид бодрит» как бы вроде немного оживился, как телеграм-канал, канал я имею в виду.
2: И будет жить.
4: Мы продолжаем, да.
2: Еще как. Саш, прежде чем мы продолжим, да. Почему же там не было в телеграм-канале «Мадрид бодрит» кружочка и твоего общего фото с Всеволодом Яковлевичем, нашим какелем?
4: Ох, спасибо тебе большое. Это была шикарная история.
2: Расскажи.
4: Спасибо тебе, Макс. Да, у нас с тобой был эфир пару недель назад, после чего ты мне рассказал, что Гакель выступает в Москве в пятницу. Оформил мне приглашение, даже два. Сходила я со своим старым рок-н-ролльным дружочком, который тоже оценил бы этот концерт. Познакомились мы со всей богемой московской, питерской. Отлично провели время. Спасибо тебе, шикарнейший был концерт. Это была, ну, не премьера, скажем так, ну, так, очередная премьера нового и, по-моему, насколько я понимаю, первого и единственного сольного альбома Гакеля.
2: То, что первое, это точно единственный, но, скорее всего, да, судя по тому,
4: что... Да, это был шикарнейший, знаешь, такой почти что творческий вечер, потому что Гакель очень много говорил, и несмотря на то, что я чуть припозднилась, у меня была лекция в тот день, я преподавала, пробежала на концерт чуть позже, и успела захватить еще большую часть, хотя думала, что вообще под самый конец.
2: А это молодец, вот это круто.
4: Так что, да, и Гакель молодец, и я молодец, и все мы молодцы. Спасибо тебе, Макс, за это прекрасное приглашение. Потому что концерт был достаточно закрытый, про него даже нигде не писали.
2: Это правда. Ну и чтобы завершить вот так... этот рассказ, да. Один из вот этих богем, с которыми ты познакомилась, это ведущий радио «Шок», которому, собственно, были посвящены выражения, которые вы слышали за эфиром. Потому что микрофоны надо класть на место, дорогие друзья, касается всех. Даже если вы не знаете, что такое микрофон, его надо класть на место. Продолжим.
4: Да, все так, и с этим прекрасным радиоведущим я тоже успела познакомиться. Так что это был шикарный, классный вечер, спасибо тебе, Макс. Вот такая польза от работы на радио «Шок», видишь? Вот, я довольна.
2: Вот да.
4: Увидела Гакеля, сделала фотографию. Кстати, правда, кружочек не стала делать, немножко постеснялась. Как будто бы слишком большая звезда и слишком он легендарен, чтобы с ним кружочки записывать. Поздоровалась, просто поговорили с ним о судьбах рока.
2: Okay. О, здорово.
4: Ну не так, ну все было гораздо вежливее и с неким даже пиететом с моей стороны.
2: Классно.
4: Но... это вполне было предсказуемо. Да, мы продолжаем разговор про... Возвращаемся про испанский рок.
2: Потому что, знаешь, вот сейчас по Мишиному выражению лица он просто в душе не представляет себе, кто такой Всеволод Гакель.
3: Да ну что вы.
2: Он же не испанец.
3: Я знаю.
4: Да, ну так или иначе, возвращаемся на испанскую сцену. И теперь вот наконец-то я знаю команду «Берича Трак», которые переводятся как «Плохие новости». Вот это баски, которых я ставила несколько раз в эфире. Спасибо тебе большое. Ты выслала еще одну композицию. У нас она в «Мадрид бодрит» ни разу не играла. Расскажи, пожалуйста, и про команду «Плохие новости» на баскском, и про композицию «Катедраль Бат», что, как выяснилось сейчас, «Бат» означает артикль «Эй», оказывается, в баскском языке артикль ставится после существительного. Непростой язык, что говорить.
3: Он непростой даже на начальном этапе, на этапе произнесения слова «баскский».
4: Да-да, так и есть.
2: Между прочим, да.
3: Как бы намекает, остановитесь. Пожалуйста, не входите в эту дверь.
4: Не пытайтесь даже начинать изучать баскский язык, который, как я когда-то давно пошутила, баскский язык похож на капчу, и это правда. Он просто максимально непонятно, что обычно что написано, если это какой-то транспарант или какое-то объявление на стене. Ты даже не понимаешь, это вообще язык или это какой-то шифровка какая-то.
2: Слушайте, то есть вот это вот то самое «докажи, что ты не робот», это вот оно, да?
4: Вот оно, да. О. Точнее, выучи баскский язык и докажи, что ты реально, на самом деле, политический робот.
2: Докажи, что ты баск.
4: Потому что... Да. Расскажи,
3: Саша,
4: Миша, про команду.
3: Саша, ты придумала шутку, которая будет работать десятилетиями.
4: Почему?
3: Ну, когда-нибудь просто человечество забудет, что такое капча, а вот пока она не забыла, эта шутка будет работать.
2: Согласен.
4: Да, все так и здесь. Расскажи, пожалуйста, про команду. Я ее ставила несколько раз в эфире, но я уверен, что у тебя есть что рассказать более такие глубокие, интересные.
3: Самый интересный факт о Бэрри Чирак это то, что группа, которая всегда поет на баскском языке, на эускера, на самом деле даже не совсем из страны басков. Она из Навары, которая относится к стране басков, только вот, ну, в таком широком понимании. Есть страна басков очень неточная и общее понятие, потому что там есть французская страна басков, испанская страна басков, страна басков как коммунидад, то есть автономное сообщество как административная единица Испании. И есть некое понятие «страна басков», которое включает в себя все вот то, что я назвал, и плюс к этому еще какие-то территории. То есть это часть Риохи, провинция Риохи, часть Навары, что-то еще за пределами их наверняка. Вот. И получается, что Бэрри Чирак изначально по своему происхождению баски только вот в таком самом широком понимании страны басков. При этом, я повторюсь, они ни одной песни не издали на каком-либо другом языке. Вот. Они родом из крошечного вообще городка Лекумбери, который находится посреди нигде, примерно как Хорхе Марти из Лавитафьон Рохи находится посреди Норвегии. Городок в 7 тысяч жителей, вот тоже, опять же, это вот как представить какой-то аналог, о котором мы могли бы что-то знать. Вот, даже это не Тула.
4: Еще меньше.
3: Это даже не второй по величине город Тульской области, но Московск, там худо-бедно 45 или 50 тысяч жителей. Это вот 7 тысяч жителей, что это вообще оттуда? Что это вообще такое? И оттуда произошла группа, которая, в принципе, нанесла страну басков на мировой музыкальной карте. То есть Бэрри Чирак объехали весь мир. Они выступали в Индонезии, в Японии, в США, в Латинской Америке. Сложно представить себе какой-то вот участок карты мира, где бы Бэрри Чирак не выступали. И они много где известны, они... культовая группа вот в таком абсолютно мировом масштабе.
4: Да, все так и есть. Я их прекрасно знаю и довольно часто ставлю. И мы говорили с Максом, как раз у нас были программы, посвященные только басковскому року. Конечно же, они там были. Периодически я что-то из них ставлю снова и снова, но ты сказал, что они довольно давно распались. И это, кстати, я, наверное, на самом деле подзабыла. Что-то я думаю, что они до сих пор играют. Оказывается, уже нет. Хотя на самом деле написано, что играют. Ты знаешь, вот сейчас я перечитываю.
3: Они в 2014 году выпустили свой последний альбом «Инфрасойнуак», что переводится как «инфразвук». Тут даже можно какие-то международные части слова найти в слове «инфрасойнуак», что с баским языком бывает довольно редко. Они прокатились с туром и по миру, и по Испании. И в конце 2016 года они объявили, что они заканчивают свою деятельность как группа. С тех пор активную деятельность ведет только их лидер Горка Урбису, который выпустил сольный альбом и выпустил несколько синглов. И я помню, что вы ставили Горку
4: Было Урбису дело, да.
3: сольного исполнителя.
4: Вот. Да, и... все так и есть.
3: Говори, да, мы готовы послушать песню под названием «Катедраль Бат», как раз с альбома «Инфрасойнуак». который примерно по счету 8-й или 9-й альбом в дискографии коллектива, и так достаточно редко бывает, что последний альбом в дискографии очень многие называют лучшим в их дискографии.
2: А это бывает.
4: Тот самый случай, когда, возможно, даже хорошо, что они... Хотя никогда ничего хорошего нет, конечно.
3: Закончили на высокой ноте,
4: да, это да, безусловно. Да. Не знаю уж, вовремя они ушли или нет, но так или иначе мы продолжаем ставить их в эфире «Мадрид, Мадрид», и прямо сейчас послушаем Гарри Чирак композицию под названием «Экофидрал». Перевожу ее на английский.
2: И немедленно, дорогие друзья.
4: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Мадрид бодрит». И если вы ничего не поняли из текста песни, которая сейчас прозвучала, советую вам обратиться к профессионалам. Макс Темнов-то я, это не считается. Александр Вяль, Михаил Боев, рупор русский, рока испанского. Вяль Александр. Вот надо так сегодня.
3: Прекрасно.
2: О чем базар-то был, я извиняюсь.
3: Это, наверное, скорее вопрос к Мише. Миша, о чем поется в песне? Перевожу я с Максовского на наше.
2: Вот, спасибо тебе большое.
4: Как всегда, когда речь заходит о чем-то на баскском языке, я не имею ни малейшего понятия.
2: Клятвен!

0: до какого-то момента переводил каждую песню свою с баскского на испанский и на английский на платформе Bandcamp, где есть все альбомы Берри Чарак. Но в какой-то момент и устал, видимо, это делать, или ему надоело, или забыл, или заработался. И вот на последний альбом таких переводов, по-моему, до сих пор нет, хотя прошло уже больше 10 лет.
1: Тогда я знаю, какой я сделаю подарок группе, видимо, для того, чтобы прославить Мадрид-Бадрид, переведу последний альбом, и «Всемирная слава» меня нагонит точно так же, как и Берри Чарак. Может, даже Ван Данезию позовут.
2: Ну, это, знаешь, такая смелая такая...
1: Да, творческие проекты, идея, понимаешь, да. Мне нужны. Одни закрыты, другие нужно срочно начинать.
2: Потому что, слушайте, судя по тому, что вы рассказали, баскский язык, прямо это загадка загадок. Прямо никому не дано ее познать, кроме местных. А так, я ее переведу.
0: Он абсолютно инкапсулирован, он не имеет практически никаких связей с другими европейскими языками. Когда-то подозревали, что он каким-то образом связан с грузинским, но, по-моему, история заглохла еще в начале 90-х годов.
2: Но так представители Грузии сказали, не-не-не, это не мы, нет.
1: Да, очень есть очень много пересечений, и часто сравнивают именно баскскую культуру с грузинской, потому что у них, скажем, такой головной убор, довольно такой типичный, и тоже часто его похожее что-то носят в Грузии. По-моему, я даже в одном из эфиров рассказывала, что есть специальные советские еще профессоры, которые занимались изучением этого языка, его корнями, так что все вполне возможно, но все до сих пор еще пока что загадочно. А что касается прекрасной Наварры, о которой ты мне сейчас рассказал, Миша, очень люблю эту часть Испании, была там не раз, в Памплоне, разумеется, в столице Наварры. Всем рекомендую, если поедете в Испанию, посетить Навару, то бишь Ирунью на местном языке она называется. Ее когда-то прославил, между прочим, сам Хемингуэй. Там есть даже прямо в сквере стоит памятник Хемингуэю. Все памплонцы очень благодарны за то, что Хемингуэй сделал памплон известный на весь мир. Такая маленькая географическая, историческая, литературная справка. Не удержалась я, Миша. Мне тоже хотелось сказать хоть что-то умное в сегодняшнем эфире. Да, а мы с тобой переходим к следующей группе, которая, по идее, мадридская. И по идее, называется она «Вальмаседа», не болей, Максим. Но при этом, опять же, я посмотрела название команды, и мало того, что это какая-то фамилия, но это еще и название, опять же, баскского города, хотя ребята сами из Мадрида. Вот есть какая-то связь у «Вальмаседы» с басками или нет? Что-то мы сегодня по баскам прямо.
0: Вполне возможно, что и есть. Я лично знаком с лидером группы «Вальмаседа», то есть, собственно, с человеком, который дал группе название в виде своей фамилии, но я у него ни разу не догадался спросить, откуда он родом. Его зовут Коки Мартин Вальмаседа, и, собственно, вот вторую фамилию он отписал в группу.
1: Прекрасная история. Почему
0: особенно он это то, сделал?
1: Да, говори.
0: Почему он это сделал? Потому что эта группа, она имеет давнюю историю где-то с первой половины нулевых, и она называлась Los Vengadores. Los Vengadores — это то же, что и The Avengers по-английски, то есть «Защитники», а все мы знаем, что есть такая кинофраншиза режиссера, по-моему, Зака Снайдера. Да. И ребята, называясь Los Vengadores, не ожидали, что через пару-тройку лет после того, как они назовутся Los Vengadores, любая ссылка из Гугла, из любого поисковика будет вести не на них, а на кинофраншизу. Потому что до этого была только серия комиксов, а серия комиксов — это все-таки за пределами США такая довольно узконаправленная, очень нишевая
2: это
0: вещь.
2: Это правда, да.
0: Вот. А они назвались Los Vengadores и в какой-то момент обнаружили, что их невозможно найти в интернете просто вообще никак.
1: И предприняли смелое решение, насколько я понимаю, да?
0: Они долго боролись, они думали, что они победят Зака Снайдера. Они первый альбом выпустили, по-моему, на Universal, что для начинающей рок-группы круто, да. Испании это довольно круто. Второй альбом выпустили на Warner Brothers. А потом что-то сломалось, видимо, я подозреваю, что повзрослели, обзавелись семьями, детьми, постоянными работами, и как-то вот полностью уделять жизнь музыке стало проблематично, потому что в Испании, даже если ты выпускаешься на Warner Brothers, то далеко не факт, что ты сможешь этим свою семью с детьми прокормить.
1: Да-да.
0: Вот, и поэтому... Они выпустили еще два альбома, как Los Vengadores, потом сказали, все, хватит, мы начинаем новую жизнь, мы теперь будем называться Вальмаседа. И

0: Сейчас, совсем недавно, примерно где-то полтора месяца назад, выпустили уже второй альбом как Вальмаседа, и тоже пытаются сейчас как-то снова вернуться в высшую лигу, потому что компания, на которой они выпустили этот альбом, альбом называется «Vida Intelligente», то есть «Разумная жизнь», выпустили его на компании, принадлежащей по-моему, Virgin. То есть они решили собрать флеш-рояль из всех мейджор-лейблов, из всех крупнейших мировых издателей.
1: Крутейшие.
2: Ну, в общем, это солидно, да.
1: Да-да-да.
0: Вот. Но, к сожалению, насколько я вижу из их соцсетей, насколько я вижу из соцсетей их выпускающей компании, этого альбома абсолютный ноль промоушена. Поэтому, ребята, кто, если не мы?
1: Сделаем группу чуть более популярной.
0: Да, у меня есть личная история с Вальмаседа. Дело в том, что первый свой альбом они мне прислали за полтора года до его реального вот выпуска в свет. Прислали на пробу и потом спросили, как вообще.
1: Мы его выпускаем или нет? Что скажешь, Михаил? Да?
0: Я им, честно скажу, я им подсоветовал подкрутить немного бас. Потому что его в том миксе, которым они прислали, его было немножко не совсем и не всегда слышно. Они сказали, окей, мы скажем на финальном этапе. Но финальный этап продлился полтора года, потому что попал на как раз пандемию, на главные все вот эти вот задержки, связанные с этим событием, неприятным.
1: Так что в итоге, подкрутили бас?
0: Да.
1: О, да ты что? Пригодился тут свой совет. Какие молодцы ребята.
2: Я думаю, что сейчас добавили... мы об этом узнаем как раз. Подкрутили.
0: Да, добавили синтов всяких клавишных, о которых я им ничего не говорил. Я к этому не имею никакого отношения.
1: Ну, видимо, за полтора года немножечко переосмыслили альбом и добавили какие-то новизны немножечко. Еще новые совершенно. Новые новизны.
0: Этой весной мы... моей маленькой семьей были наконец-то снова после долгого перерыва в Испании и в Мадриде. Была у меня подлая идея вызвать практически весь трудовой коллектив Вальмаседа на встречу куда-нибудь в бар, но, к сожалению, идеи не удалось реализоваться, потому что там были настолько насыщенные 3 дня, что после них еще нужно было отпуск брать, честно говоря.
1: Я наблюдала за твоими передвижениями по Испании и также за несколькими музыкантами, с которыми ты, по-моему, смог встретиться. По крайней мере, были какие-то фотографии.
0: Да, у меня была насыщенная культурная жизнь. Я сегодня подсчитал, что я в итоге увидел аж 17 групп на сцене.
1: Хотя за 3 дня?
0: Нет, ну там еще были кое-какие активности.
1: Точно, вот, да.
0: В итоге это было всего лишь 6 концертов. То есть 6 событий, но в сумме 17 групп.
1: Продуктивненько, насыщенно получилась поездка у тебя, я так понимаю. Я с огромным удовольствием наблюдал за твоим путешествием. А всем, кто хочет тоже понаблюдать, рекомендую подписаться на телеграм-канал Миши под названием «Рупор русский рок испанского». Спасибо тебе за него. Послушаем Вальмаседу, мадридскую интересную команду, и композиция под названием «El Error», то бишь ошибочка вышла. Жду от Макса смешных заключений по поводу названия.
2: Не будет.
1: А затем вернемся. Не будет, да, я знаю. Специально заранее сказала, что ничего не было. А затем вернемся в эфир «Мадрид в Мадрид» и поговорим о другой композиции, которую я тоже однажды ставила. Не ее, но эту группу. Но пока что Вальмаседа, композиция под названием «El Error».
2: Окей, дорогие друзья, приступаем.

0: Слушай радио. Слушай шок. Радиошок.
1: Радиошок представляет.
2: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
1: Александра Вяль.
2: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
1: Мадрид бодрит.
2: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
1: Слушай.
3: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Мадрид бодрит. Александр Вяль. Макс Темнов здесь за техникой сегодня. Михаил Боев, который рассказывает интересные истории и принес сегодня массу всякой крутой музыки. Продолжим, господа.
4: Да, продолжим. Спасибо тебе большое, Миша, за Дельмаседу. Я как раз скоро собираюсь в Барселону и, возможно, в Мадрид. Если у тебя есть желание, могу им что-то передать. Специально от тебя. Если не ты встретился, то хотя бы я под этим предлогом, понимаешь?
5: Посмотрим.
4: Да, это давай интересно. Организуем какую-то посылку, чтобы у меня был повод с ними встретиться, познакомиться лично и заодно задать вопрос, относится ли Дельмаседа к той самой области Бискаи, которой этот город, с которой, возможно, связана фамилия солиста. В итоге, ты говоришь, они переименовались и стали молодцы, и стали более, скажем так, легче стало найти в интернете.
5: Теперь их найти, да, гораздо легче, но, к сожалению, я повторюсь, у них не так уж много промоушена, о них не очень многие пишут, поэтому сейчас сложно что-то о них найти не в силу названия, а в силу того, что у них, скажем так, не пик популярности.
3: Слушайте, ну, тем не менее, извини,
4: да,
3: пожалуйста.
4: Да.
3: Завтра или послезавтра на официальной странице Радиошок ВКонтакте будет запись сегодняшней программы, плейлист прям к вашим услугам. Копируйте, переходите, узнавайте. Они есть. Есть где найти. Так что вот так.
4: Да. Все так и будет.
3: Господа,
4: ну, что же, нам, к сожалению,
3: прямо, я с горечью должен вам сказать, что времени у нас не так много. А послушать еще есть чего.
4: Да, выслал Мише много треков, пришлось ограничиться всего 5. Остальные перенесу я на следующий эфир, тем более там классные есть композиции. Спасибо тебе большое. Посвящу следующий эфир телеграм-каналу твоему.
5: Услугу, да. С радостью.
4: А мы заканчиваем эфир композиции группы «Иглу», галисийской группы, которую я однажды уже ставила когда-то, года полтора назад. Композиция была в честь Хэллоуина, но сегодня Миша прислал мне другой трек. Расскажи немножко про «Иглу», если есть что сказать, под самый конец нашей программы «Мадрид бодрит».
5: Это галисийская группа, в ней 4 человека, 2 из них братья, тоже достаточно интересные судьбы у них, потому что они братья не полнокровные, а полукровные, по-моему, по матери. И вместе они начинали играть, когда им было условно 8 и 10 лет. Примерно в таком возрасте они начали свою музыкальную карьеру. Но вот именно в группе «Иглу» они объединились уже только в 2013, по-моему, году, хотя группа до того существовала уже лет 7-8. Не знаю, почему так произошло, тоже ни разу. Я просто ужасный интервьюер, поэтому, когда я встречаюсь с музыкантами, я не так уж и много вопросов нахожу, чтобы им задать, но я постараюсь запомнить этот наш эфир, чтобы когда я встречусь с ними в следующий раз, а мы с ними дружим, ну, достаточно плотно и хорошо, все-таки задать им этот вопрос, почему же Хуанма Фернандес играл в группе не с самого начала. Сегодня я принес песню с раннего альбома, с их второго, по-моему, альбома, который вышел в 2009 году, а 2009 год я всегда называю самым золотым временем в испанской рок-музыке, потому что тогда группы появлялись, очень хорошо заходили на прессу и на слушателя. И даже маленькая группа из Галисии, «Иглу», в тот момент получили очень много отличных рецензий. Они попадали там в списки лучшего за год, чего с ними потом, по-моему, никогда не случалось, потому что наступила немножко другая эра в испанском роке, не такая золотая, как 2009 год.
4: Так или иначе, композиция с говорящим названием «El Paso de Muerto» – «Перевал смерти». Максимально оптимистичным названием мы сегодня заканчиваем эфир. Она настолько оптимистична, как ее название, Миша.
5: Но она довольно бодрая, энергичная и вроде бы не слишком депрессивная.
3: Вроде
4: будем
3: бы.
4: Надеяться, так всегда в испанском роке. Чем более депрессивное название, тем более бодрая музыка.
5: Дело в том, что я не могу не сказать, что для группы «Иглу» 2009 год — это тоже золотая эра. Вот альбомы 2009-2011 года я считаю лучшими в их карьере, потому что дальше они обзавелись тоже женами, детьми и стали счастливыми музыкантами.
3: Счастливыми музыкантами.
4: Какой-то оксимарон, по-моему.
5: Иногда противопоказано, потому что сейчас они играют такую приятную гитарную поп-музыку, которая, ну, тоже, конечно, должна находить своего слушателя и тоже со всех сторон может быть приятной, но с их прошлым творчеством, когда они были молодые, такие немного борзые, что ли, не знаю, не могу подобрать лучшего эпитета, когда из них энергия перла, это, конечно, в новых песнях, мне кажется, этого сильно не хватает. Поэтому сегодня будет старая их песня. Вот.
4: С говорящим названием «Перевал смерти». Я знаю, что тебе знал, что тебе, Макс, понравится, поэтому перевела на русский язык. Что же, выходим на окончательную финишную прямую и послушаем под конец группу из Галисии «Иглу» с названием композиции «Перевал смерти» «Эль Пасо дель Муэрто». А вернемся с тобой, Макс, в следующий четверг в эфир «Мадрид Бодрит» на радио «Шок». Тем более эфир будет посвящен 25-летию. Радиошок.
3: Мы будем стараться. Дорогие друзья, спасибо, что послушали. На этом сегодня все. Телеграм-канал «Рупор русский рок испанского». Телеграм-канал, который называется «Мадрид Бодрит», и в котором прямо все новое. Там все по-другому. Александр Вель, Михаил Боев, Макс Тимонов немножечко помогал. Слушаем веселую песню про перевал смерти. И на сегодня прощаемся. Но не все. Я еще сегодня вернусь к вам очень даже скоро. Все, всем пока, спасибо.
4: Спасибо, Миша.

0: Где новая музыка, там шок. Там шок.
1: Мой эфир на радио «Шок». Большой город, разные события, разные проблемы, разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках на радио «Шок».
2: И мы снова в прямом эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. По-прежнему это большой четверг, огромный четверг в прямом эфире радио «Шок». По-прежнему огромный Макс Темнов, который только что совершил, дорогие друзья, по-моему, впервые в истории отечественного радиовещания сбылась мечта идиота. Я оборвал песню группы «Металлика». Если вы хотите послушать ее целиком, переходите на официальную страницу группы «Металлика» ВКонтакте, если она есть, вот, и послушайте там чего-нибудь. А мы займемся, дорогие друзья, как справедливо сказано в нашей самой правдивой в мире отбивочке, которая только что прозвучала, разными проблемами, разными людьми и, кроме того, разными интересными культурными событиями, которые у нас в Санкт-Петербурге происходили, происходят, будут происходить, и заодно познакомим вас с новыми для радиошок, для вас, дорогие наши радиослушатели, именами в мире отечественной рок-музыки. Итак, дорогие, да, петербургской рок-музыки, вот, наверное, будет так правильно. Вчера все-таки был день города, что это тут такое там? Значит так, дорогие друзья, 20 июня в клубе «Сердце» пройдет очередной фестиваль инди-музыки, который называется «Свинцовый дирижабль», который организуют наши большие друзья, группа «Матвеев сад» и, соответственно, уже появившийся лейбл инди-музыки, который называется «Свинцовый дирижабль». Мы уже потихонечку начинали вас знакомить с участниками предстоящего фестиваля. В этот раз афиша прямо она побольше, чем была в прошлые разы. Это очень здорово. Вот. И сегодня я прям с радостью представляю вам, во-первых, человек, который, голос которого вы прекрасно знаете, я надеюсь, что всегда рады видеть и слышать его в нашей студии, это Ольга Милованова, это группа «Пропелли», «Пропеллер». Оль, привет.
3: Спасибо, что пришла. Спасибо за приглашение.
2: Вы, вас позвали на фестиваль «Свинцовый дирижабль», или вы уже можете как-то сами банковать? Мы будем играть и все тут.
3: Нет, в этот раз нас позвали. То есть просто пригласили к участию. Мы не напрашивались.
2: Это говорит о том, что «Пропеллер», между прочим, становится по-настоящему звездной, известной группой. И мы, между прочим, очень рады, что, например, познакомились они тоже благодаря нашей скромной радиостанции. Мало кто знает об этом. Теперь знаете, дорогие друзья. Если вы хотите узнать еще кое-что или, например, задать вопросы нашим гостям, radioshock.ru, кнопочка общения, это место, где находится наш чат. Туда можно все это написать. Ну и, наверное, вы получите ответ. Все может быть. Но, дорогие друзья, кроме Оли Миловановой, прямо вот практически у главного гостевого микрофона расположилась прекрасная девушка, которую зовут таки Аня. Аня, добрый вечер.
4: Всем привет.
2: И это, дорогие друзья, рок-коллектив, который вот сейчас давайте, мы договорились не спрашивать о том, почему вы так называетесь. Я, конечно же, это не буду делать, но это название из тех, в которых можно ошибиться. Румба Комикс, вот как называется эта группа.
4: Все так, абсолютно.
2: Аня, ты сегодня не одна. Ты пришла с одним из музыкантов. Это бас-гитарист, внешность которого где-то, ты, знаешь, как говорит, где-то я тебя видел. Представь, пожалуйста, Костя.
4: Наша росомаха Филипп Балакирев. Или просто Фил, как Фил, мы его
2: привет.
4: Любим называть.
5: Всем привет.
2: Хорошо. Если позволите, начнем тогда с группы «Румба Комикс». Вот видите, вот начинается. И поэтому, слушайте, вопрос к обоим. С одной стороны, вроде бы название такое, вот такое трудно выговариваемое, иногда трудно запоминаемое, но это пройдет. Но, с другой стороны, я вижу в этом, вот в этих двух словах прямо четкий, чуть ли не менеджерский расчет. Что это очень крутое название, и других вариантов просто не было.
4: Попробуйте в одно слово, так будет проще. «Румба Комикс».
2: Это вообще законно? «Румба Комикс», дорогие друзья. Господа, расскажите, пожалуйста, вот есть официальная страница группы «Румба Комикс». Опа!
4: «Румба Комикс».
2: «Румба Комикс» очень просто. Страница чуть больше 2 лет, а какая-то активность в коллективе началась буквально год назад. И прямо вот вы, вот молодые музыканты, которые только 2 года назад. Ну, мы начинаем.
4: А это потому, что мы встретились с Филом, и вот все закрутилось, какая-то активность, именно два ума, которые воссоединились, как-то миндальная связь.
2: То есть вот та самая рок-встреча, такое рок-чудо состоялось.
4: Да, до этого у меня были музыканты, с которыми довольно сложно было куда-то идти. Это было ощущение, что я тяну все одна эту ношу, и постоянно идет сопротивление.
2: Группа называлась, естественно, по-другому. Я обратил внимание, что группе год, а у нее есть свой фан-клуб. Что-то здесь не так, подумал я.
4: На самом деле он только недавно появился. Я решила немножко разделить сразу людей, кто готов себя принимать как фаны, и кто не готов, тот просто выходит, и мы продолжаем дальше.
2: Окей, хорошо.
4: Все по-честному.
2: Прежде чем мы поговорим об истоках творчества, вот обо всем вот этом, Ань, я так понимаю, что ты не только рок-музыкант, ты еще и актер, певец, прямо профессиональный певец, так ли это?
4: Нет, я сценарист. Я окончила режиссуру.
2: Опа.
4: Я пишу сценарии, ставлю мюзиклы.
2: Ты ставишь мюзиклы в театре?
4: Детские мюзиклы, ну, во всяких учреждениях небольшое.
2: Хорошо. Мы же договаривались не спрашивать об этом. Слушайте, ну а сценаристу, ну ведь это же, может, тоже надо где-то учиться. Если мне скажут, давай напиши сценарий, я, конечно же, напишу. Но хорошо ли это? Этому учат?
4: Этому учат, но нет, это вообще-то дар больше. Больше дар.
2: Хорошо. То есть получается, что Румба Комикс — это твой первый вокальный опыт, ни за что не боюсь.
4: Совершенно нет. У меня была группа «Нечто».
2: Так.
4: С которой мы довольно больших высот добивались. Но после как-то мы разошлись в наши пути, и я немножко меняла стиль музыки, пробовала себя в электронике.
2: То есть группа «Нечто» — это был дум-метал, скорее всего.
4: Ну, не совсем так. Это тоже был более альтернативный нурок с элементами электроники. Ну, после мне захотелось попробовать разные стили, а не задерживаться только на одном.
2: То есть ты решил избавиться от любой электронной составляющей?
4: Да почему? Нет. Наоборот, скорее, мне стало интересно попробовать электронную музыку, и я пошла по этому течению, немножко отойдя от четких рамок. Я вообще, в принципе, считаю, что держаться за рамки — это очень, ну, не так интересно.
2: А как же верность стилю, если он есть, конечно?
4: А вот это вот всегда непонятно. Это была стратегия всегда у людей, и меня окружали такие люди, которые говорили, нужно найти свою аудиторию, работать только на нее. Мне кажется, ничего сложного в том, чтобы в каждой песне была в своем стиле.
2: В принципе, это
4: интереснее.
2: Логично. Хорошо. И тут появляется Фил. Человек, который знает, как это сделать.
4: На самом деле, немножко секрет открою. Мы с ним, когда списались первый раз, это... Мы пробовали созвониться, и мы созвонились, и мы часа два просто обо всем на свете разговаривали.
2: Обо всем на свете, кроме музыки, про какие-то... наверное.
4: Абсолютно даже не касается музыки. Вообще про устройство мира. И вот это было здорово, какое-то глубокое такое познание двух умов отдельных. Но он у нас не единственный, у нас еще есть Сергей Шорох, который сегодня приболел. Он тоже должен был быть здесь, но он приболел, и мы его отпустили отдыхать, чтобы он смог подготовиться к предстоящим концертам, довольно плотному графику.
2: Про все концерты, конечно же, поговорим, но в основном, чтобы он подготовился, конечно же, к фестивалю «Свинцовый дирижабль», который пройдет 20 июня в клубе «Сердце».
4: В особенности.
2: Окей. Фил, хорошо, твоя версия появления коллектива «Румба Комикс». Что-то такое предложила, что она такая: «О, берем, давай».
5: Мы с ней нашли общий язык, потому что она знала историю песни «Don't Speak». Ну да.
2: Вот это номер! Я сейчас задумался, знаю ли я историю этой песни, я покраснел. Нет.
4: Я даже не помню об этом.
2: А там что, кто убийца?
5: Нет, там есть драматическая история, то есть басист группы Тони бросил Гвен и остался в группе.
4: И да, точно.
5: Вот эта песня, и Гвен немножко стала звездой, а музыканты стали аккомпаниаторами, и вся вот эта драматургия любовная и дружеская отражена и в песне, и в клипе.
2: Слушайте, очень круто.
4: Ну и в жизни, то есть эта история частично повторялась и в жизни у них.
2: Хорошо. Мы не представили, видимо, еще одного участника коллектива, потому что вас же четверо. Или прям трое, да не знаю.

0: открыт набор, ищем гитариста.
1: Хорошо, слушайте, как сейчас ищут гитаристов в рок-коллектив? По объявлению, по знакомым, как? Как это происходит?
0: Ну, кстати, как показывает практика, наверное, больше по знакомым, но объявления мы тоже вывешивали в первую очередь.
1: Хорошо. Когда вывешивается объявление, ищем гитариста, обязательно предъявляются какие-то требования. Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Да, извините. Какие у вас требования?
0: Ой, это... Мы как-то начали писать с Филом, и я немножко начала его осуждать, потому что говорю, ну, так Фил, это очень много требований, да? Это какой-то один конкретный человек, которого ты описываешь. А, да, на самом деле, мне кажется, довольно стандартные требования. Чтобы быть частью команды, надо уметь сочинять, надо уметь владеть своим инструментом, быть ответственным, что в первую очередь сейчас важно для всех, что репетиции — это работа, поездки — это ответственность, да и главное, ну, не быть плохим человеком, что тоже, как выяснилось, очень важно.
1: Ух, дорогие друзья, если вы, ну, пока так сейчас, вроде такое совпадает, пока все нормально. Радиошок.ру, кнопочка общения, пишите, может, вас возьмут в гитаристом в настоящую рок-группу, которая называется Румба Комикс, между прочим. Группа, ну, так, будем говорить, что, ну, чуть больше года прям вот такая активность. Насколько велика эта активность? Насколько она зависит от того, как от того, что вы посылаете какие-то заявки, там приходите в какие-то клубы, или наоборот, может, по каким-то, я извиняюсь, конечно, по каким-то старым вашим заслугам вас приглашают и, наоборот, обрадовались, узнав, что вы есть?
0: По-разному, очень по-разному. Где-то по старым знакомым, где-то по заявкам. Наверное, больше по заявкам. Хотя сейчас уже основные наборы все закончены. То есть сейчас такое время, когда уже все
1: набрали. Ты имеешь в виду вот эти набрали. Вот большие фестивали, да?
0: Да-да-да, заявки уже все понабрали, а мы что-то как-то поздно опомнились.
1: Насколько для вас важна вот эта фестивальная дорога? Так или иначе, вот вы подали 20 заявок, и когда-нибудь там 20 из них сработают. Но это, согласитесь, что это прям уже определенный стиль музыки, который налагает на тебя определенные ограничения.
0: А так фестивали очень разные. Ну вот мы сейчас.
1: Тем не менее.
0: Мы сейчас, например, будем играть на Garage Sale. Я точно не помню, как он называется, но мы на нем обязательно сыграем. И мне это было интересно. Там будет акустическая программа, но сам формат как будто бы интересен. То есть его будут посещать люди, которые за осознанное потребление. Я думаю, что это немножко другой путь, не рок, вот эта вся тусовка. Но нам это тоже интересно. Мне вообще кажется, что интереснее идти через какие-то другие ходы. Я не знаю, выступать на площадках дизайнеров интерьеров. Вот вообще другой путь.
1: Это прямо вот такая политика, что надо искать другие пути и не делать как все.
0: Ну, там просто есть люди, которые еще не слышали. У нас очень насыщена сцена в Петербурге, особенно музыкальным проектом, которые слушают друг друга, и каждый хочет проявить себя. И очень мало людей, которые хотят помочь другим. Ну, например, как сейчас я предложила свой сценарий ребятам... Я не знаю, можно называть, нельзя?
1: Ребят?
0: Нет, наверное, нельзя. Для благотворительных концертов. Я вообще очень приветствую благотворительные концерты разной направленности.
1: И так или иначе вы в этом, если не принимали участие, то прям желание есть, и, скорее всего, будете в этом участвовать.
0: И участвуем, и будем участвовать обязательно. И вот я как раз предложила свой сценарий для программы, которую будет исполнять рок-музыканты. Потому что есть люди, желающие играть, но очень мало людей, которые готовы написать. То есть создавать что-то, из чего другие будут вот эту главную сцену занимать.
1: Слушайте, интересно, а вот группа Румба Комикс. Комикс! Что ж такое? Убейте меня, дорогие друзья. Но не сейчас, я исправлюсь. Насколько... Ну, я задам вопрос так. Смотри-ка, на тебе лежит текстовая часть.
0: Ну... Да, но частично музыкальная тоже частично.
1: Хорошо. Фил, какую роль ты играешь в музыкальной части?
0: Он меня понимает.
2: На мне лежит...
1: Переводчик.
2: Мистическая часть. То есть я общаюсь с потусторонним.
0: Ну давай тоже не налегай.
1: Ну расскажи немножко.
2: Да. Ну если честно, меня тексты особо не интересуют, потому что текст это как бы одна из партий

0: Текст — это фонетик.
1: То есть, возможно, есть песни, тексты которых ты не знаешь. Ну, может быть, так, какие-то условные слова.
0: Нет, я их просто не осмысливаю.
1: Окей,
0: но
1: хорошо.
0: Они на тексты мне нравятся, то есть у меня нету никаких вопросов, и поэтому мы работаем, да, то есть она делает свою работу, я делаю свою.
1: Хорошо, какие-то музыкальные ограничения в том плане, что, ну, это слишком жестко, вот здесь надо попроще, умничать не надо, есть ли у вас такое?
2: Скорее есть передачи. Например, я иногда очень странно выражаюсь. Я говорю, вот тут вот в этой части надо сделать так, как будто бы у нас, как будто бы мы одна большая шкатулка и какой-то сломанный цирк, который куда-то ломается и ползет. И надо музыкантам схватить это и понять, что я вообще имею в виду.
1: Вау.
2: То есть вот какие-то такие просто образы. А вот теперь представь, что это вот ты находишься вот там сейчас на корабле, и солнце палит.
1: Это правда? Прямо вот так вот?
2: Ну да, именно так.
1: Я думаю, что тут тебе как раз говорит сценарист и, возможно, постановщик.
2: Ну, мюзикла. Возможно.
1: Хорошо. Аня, насколько для тебя важна артистичность на сцене? Ну, можно выйти к микрофону, встать и спеть прекрасные песни с прекрасным сопровождением.
2: А можно даже выйти и просто стоя ровно спеть так, что каждого тронет. Это, ну, не всегда.
1: Даже не двигаясь прямо.
2: Ну, да, каждый по-своему чувствует. Кто-то хочет отрываться по полной программе, прыгает, слэмит. Кто-то может стоя просто на одном месте так вот дотянуться до сердец.
1: Слушайте, ну вот из того, что я успел послушать и посмотреть, на официальной странице группы Румба Комикс написано. Ну вот, написано же.
2: Просто читай.
1: Да-да-да. Такая дружелюбная, хорошая лирическая музыка, с моей точки зрения. Возможно ли под нее слэм? Это как? Что такое дружелюбный слэм? Ребята, расскажите мне.
2: Но песни-то разные есть. Есть еще те, которые не выпущены, есть те, которые вообще только пока в моей голове, еще никто о них не знает.
1: Кроме вот этих милых композиций о внутренних переживаниях, о любви и, возможно, каких-то нравственных проблемах, есть в репертуаре группы Румба Комикс прямо «Эх, злоба, эх» прям присутствует.
2: Есть песни, которые переделаны на более легкий вариант.
1: Опа.
2: Наоборот, скорее, мы стараемся вот как-то легче подавать. У меня была возможность с предыдущей группой именно вот жестить по полной программе, а потом, наверное, может быть, с возрастом ты начинаешь понимать, что некоторые вещи лучше говорить тише, и тогда тебя больше услышат.
1: А с другой стороны, ну, мы еще с Олей посоветуемся по этому поводу. Но у меня вот такое мнение, что люди, которые приходят на концерт, особенно если они приходят на фестиваль, они же не очень любят каких-то добрых баллад и песен о нравственном. Они любят как раз позлее и там вот это вот.
2: Но я бы не назвала их добрыми балладами. Я не думаю, что надо оценивать, что конкретно какие люди любят. Пусть они сами решают, что они любят.
1: Окей, дорогие друзья, давайте мы сейчас тоже решим, что люди любят, что любят слушатели радио Шок и поклонники группы Румба Комикс. Я предлагаю послушать, поскольку от Ани сейчас прозвучало словосочетание два варианта, другой вариант, естественно, поставить композицию, которая называется «Наедине». Почему? Потому что я видел, что у вас есть на нее клип, и написано, это второй вариант клипа.
2: Да, ну дело в том, что название поменялось на русский язык.
1: Вот. Всего-то?
2: Да, всего-то, и я монтировала это видео, перемонтировала, чтобы там было аналогичное название, только на русском языке.
1: Окей, дорогие друзья, сейчас уникальная ситуация в эфире, в прямом эфире Радио Шок. Звучит песня от группы Румба Комикс. Она называется «Наедине». На русском языке. Это важно, дорогие друзья. Слушаем и возвращаемся к беседе. И у нас еще Оля Милованова сегодня из группы «Пропеллер». Никуда не уходите.

0: Шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру. Город в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, мы продолжаем. Все действительно так. Город в осколках в четверг вечером. Ну как же без этого? И Макс Семенов здесь. Это я. Я немножко читаю чат, нажимаю на кнопочки и задаю просто непоправимо. Мы договорились, что вопросы сегодня будут непоправимо. Глупые. Румба Комикс, так называется группа, которая только что исполнила нам композицию «Наедине». Так называются люди, которые присутствуют у нас сегодня в студии в количестве двух человек. И Оля Милованова, так называется Оля Милованова из группы «Пропили-пропеллер». Я думаю, что, Оль, как раз вот сейчас, господа, мы сейчас про клип обязательно, про все, но неудобно. Оль, вы были у нас в студии что-то в районе, наверное, чуть меньше, чем год назад, последний раз, да? Примерно так, потому что это была тоже подготовка к какому-то из фестивалей Насти Мурзич.
2: Да, я вот пыталась вспомнить, я насчитала раз 5 уже точно, наверное.
1: Ну, да, что-то такое.
2: И, наверное, да, в последний раз как раз была тоже подготовка к замечательному фестивалю «Свинцовой дирижабль», который проходит... Раз в год точно, как минимум.
1: Ну,
2: иногда и два.
1: Мы определимся. Оль, смотри-ка, вроде бы с группой «Пропили-пропеллер», если так посмотреть по странице и по той информации, которая до меня доносится, вроде все чинно-благородно, вы играете концерты, никаких трагедий не происходит, никто не ушел, слава богу, никто не пришел. Вроде бы все чинно-благородно. Вы записали недавно новый трек, который мы уже успели как-то обсудить. Что еще происходит? Может быть, какие-то появились новые веяния в группе, о которых будет интересно узнать нашим слушателям.
2: Ну да, у нас потихонечку, помаленечку все развивается. То есть концерты идут своей чередой. То есть по одному, наверное, концерт в 2 месяца.
1: Как думаешь, чаще не стоит? Или просто ситуация не позволяет?
2: Чаще не стоит и тяжеловато. Все-таки надо всю группу собрать. Вся группа же у меня в Москве сейчас живет, а я в Питере.
1: Слушай, как раз получу, ух ты.
2: И у нас сейчас проблема вот с новыми песнями, потому что просто очень сложно стало собираться, репетировать и разучивать новые песни.
1: Опять же, слушай, у вас в группе иногда появляются такие, знаешь, завлекалочки. Ой, мы что, для вас готовы? Мы уже практически в студии. И что? И где?
2: Не, ну, постепенно добавляем по одной новой песне в репертуар. И стараемся отточить просто тот базовый материал, который уже наработали, подготовили вот для фестивалей. У нас отдельная программа, как бы боевики для концертов камерных. Немножко другая программа, там как раз и баллады добавляются.
1: Тебе больше нравятся камерные концерты или ух?
2: Ну, в принципе, и то, и другое. Просто совершенно разная энергетика получается. Разный трек-лист. Вот. Наверное, да, мне больше нравятся камерные какие-то зальчики, когда приходят знакомые.
1: И, может быть, знаешь, даже
2: друзья.
1: У тебя есть прямо 2 бумажки. Акустический концерт, вот так вот.
2: Ну, практически.
1: Эх, да. Другой плейлист.
2: Практически, да. То есть сейчас плейлист для фестиваля как-то он, само собой, за 5 минут сформировался. Там дискуссия только 1-2 песни. 1-2 песни вызвали среди
1: музыкантов. Что говорит о слаженности коллектива?
2: Да.
1: 20 июня, дорогие друзья, клуб «Сердце», фестиваль инди-музыки «Свинцовый дирижабль». Все ссылочки есть у нас на официальной странице «Радио Шок». Переходите, подписывайтесь, приходите, в конце концов. Там правда интересно. Вы только вот, вы бы видели эту афишу, но я надеюсь, что вы ее видели или увидите, потому что подпишитесь и перейдете. Оль, прежде чем мы поговорим и поставим премьеру от группы «Пропили-пропеллер», последние несколько твоих приходов в нашу студию, в основном мы обсуждали с нехорошей стороны песню про Карлсона. Что ты думаешь, эта песня регулярно у нас вот в чате, дорогие друзья, мало кто знает, radioshock.ru, наш официальный сайт, есть такая кнопочка, чарт, где можно проголосовать за полюбившуюся вам песню. Песня «Карлсон» прямо регулярно взлетает прямо в пятерку.
2: Отлично.
1: Как думаешь, с чем это связано?
2: Очень хорошая новость, очень рада. Ну, связано, наверное, с детскими воспоминаниями, все любят Карлсона, и он вызывает позитивные эмоции.
1: Смотри-ка, на концерт группы «Пропили-пропеллер» есть ли хиты, которые обязательны к исполнению? Если вдруг вы забыли про них в трек-листе, зал начинает орать.
2: Да, у нас есть несколько таких песен.
1: «Карлсон и», например.
2: «Карлсон, старый замок» у нас вот как раз такая баллада. Ее многие любят, просят. Потом такая есть песня панковская. Ну, то, что...
1: Еще одна?
2: Да, еще более панковская, чем «Карлсон».
1: Куда уж?
2: Под нее как раз народ любит танцевать.
1: Как называется? Почему я...
2: Она так и называется панковская.
1: Еще не записана?
2: Не, она записана на самом первом альбоме. Это альбом «Сказки ночных городов».
1: Дорогие друзья, не будьте как я. Слушайте все группы, альбомы группы «Пропили-пропили». Я это сделаю обязательно, прежде чем мы, как почетные гости с Игорем Алексеевичем Чередником, привозим на фестиваль «Свинцовые дирижабли», наконец-то наведем там порядок. Песня «История». Новый сингл.
2: Да.
1: Новая совместная работа. Расскажи, пожалуйста, о том, что это, почему это, что вдруг. Если уж вы что-то прямо вот решили записать, то почему именно, как честно, фит?
2: Фит,
1: почему
2: да,
1: именно не модная... пропеллеры, а пропеллеры при участии приглашенного замечательного вокалиста?
2: Ну, у нас давно была идея записать фит. Мы вот с Люсей Маховой давно уже вынашиваем эту идею, никак не допишем.
1: Люся, привет тебе огромное.
2: Да, Люся, привет огромное. Она, кстати, будет и с Вицом дирижабли. И что, в июне мы еще фестиваль в Боровичах будем выступать. Там Люся тоже будет. Вот. И мы с ней уже год где-то пишем фит под названием «Южный бриз» в скобках «Мужик». Вот. Надеюсь, он в этом году все-таки выйдет.
1: Боюсь даже, я боюсь подумать, о чем это.
2: Ну, это вполне такое. Ну, в общем, шутливая песня. В стиле фанк или джаз такая.
1: А, в стиле
2: очень нехарактерный для пропеллера.
1: Как про вас написали, как душевная женская лирика.
2: Вот, типа того.
1: Мужик-панк, окей, да. Хорошо.
2: С элементами юмора.
1: Хорошо.
2: Вот. А история была написана буквально за один присест, как-то на одном дыхании взял гитару.
1: То есть прямо жизненная история.
2: Записал, да, там пару лет назад. И сначала мы стали писать с группой, а потом мне умные люди посоветовали, говорят, почему бы не сделать ее фитом, чтобы, ну, и подраскрутиться, как бы мы же не самая там известная группа, мы скорее все-таки категория.
1: Ой, смотри, то есть перед группой пропили-пропиллер, внезапно стал вопрос, черт, мы не раскручиваемся, нас никто не знает.
2: Почему нас никто не слушает, в конце концов?
1: Опять никому не понравилось.
2: Только Карлсон. Захотели, чтобы не только Карлсон, но еще одну песню послушали.
1: Хорошо.
2: Получилось, по-моему, неплохо. Но хотя вот Макс выбрал не фит, а где я пою полностью всю песню.
1: Я тебе честно скажу, это мои испорченные музыкальные уши. К сожалению.
2: Получилось два варианта. Один вариант, где я полностью пою для альбома, для будущего. А второй вариант — это вот с Алексеем Яшиным, замечательным музыкантом из группы Casual. Я пою первый куплет, он сам выбрал второй. Ему, видимо, ближе так, к сердцу. И, соответственно, я даже на его день рождения в феврале эту песню исполняла.
1: Круто. Так, ну, что... смотри-ка, поскольку у нас сценарист сегодня тоже находится, находится в зале, получается, что эта песня не просто история, трек, песня. Как лучше, кстати, трек или песня?
2: Ну, для меня, конечно, больше песня.
1: Окей. Получается, что эта песня прямо история в любви, история любви и прямо в лицах.
2: Ну да, это
1: и
2: история
1: причем
2: любви.
1: История такая очень такая жестокая.
2: Жизненная, выстраданная. Но это, в принципе, собирательный больше образ все-таки. Но, тем не менее, это все как бы прожито лично.
1: Хорошо.
2: И мной, и Алексеем, видимо, раз ему она понравилась сразу, эта песня, он ее выбрал.
1: А кому сейчас легко?
2: Да,
1: извините.
2: Кому сейчас легко. Ну, все романтики, все музыканты влюбляются рано или поздно.
1: Ой, для тебя, как для автора текстов, практически для поэта, словосочетание «ненавижу любить». Тебе ничего не пугает, не смущается?
2: Да не, мне наоборот как-то понравилось. Думаю, так прикольно сочинил.
1: Ну, слушай, возможно, это как раз вот тот самый крючок, на который все зацепятся. Такие, фу, как так можно? При первом прослушивании. А дальше, я надеюсь, что эта композиция станет прямо хитом.
2: Очень надеюсь.
1: Вы распространяете фит или твою версию?
2: Ну, сначала был сделан упор на фит, но на концертах же я буду без Алексея, скорее всего, петь, поэтому будем и ту, и другую распространять. Когда выйдет альбом, там будет уже не фит, а именно моя.
1: То есть в предстоящем альбоме эта композиция тоже она будет?
2: Да, и, возможно, вообще в другой аранжировке еще, в третьей.
1: Вот, дорогие друзья, так что еще один сегодня исторический, уже третий исторический случай в прямом эфире радиошок. Пропили пропеллер при участии группы Casual. Композиция «История». История любви, дорогие друзья.
2: Да.
1: Сегодня просто так. Город в осколках. Слушаем и возвращаемся в эфир.

0: осколках. На радио Шок.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья. Все действительно так. Большой четверг, прямой эфир Радио Шок. Макс Семенов здесь сегодня за Глазуна и за Кнопочника, человек, который осуществляет техническую часть. Мы сегодня в программе «Город в осколках» готовимся к очередному фестивалю инди-музыки, который называется «Свинцовый дирижабль». И пройдет он 20 июня не где-нибудь, а в клубе «Сердце». Мы продолжаем знакомить вас с участниками предстоящего фестиваля, предстоящего вот этого культурного действия. Оля Милованова, группа «Пропили пропеллера». У нас сегодня именно она принесла композицию «История», которую мы сейчас послушали. Оля, с премьерой тебя. Ну что ж, неплохо,
2: спасибо.
1: Неплохо.
2: Спасибо огромное. Особенно приятно услышать от Макса такие слова.
1: Ну, слушай, ну, как человек, который там ведет какие-то радиопрограммы, в личных сообщениях, я скажу тебе честно, можно и не повыеживаться, можно и повыеживаться, а вот в эфире надо говорить правду. И группа «Румба Комикс» у нас сегодня в гостях. Это прямо вот новые имена для радиошок, и я думаю, что для фестиваля «Свинцовый дирижабль», я думаю, что это тоже, надеюсь, что это будет прекрасным открытием. Особенно прекрасным открытием будет Аня, человек, который все это организовал вместе с Филом. И барабанщик, и вакансия гитариста свободна. У нас 20-го концерта срочно нужен гитарист. Господа из группы «Румба Комикс», вот вы сейчас послушали композицию от группы «Пропили пропеллер» премьеру, совместную работу. А скажите вот автору в лицо, что вы думаете о прослушанном?
3: Ну, довольно легкое к восприятию. Ну, то есть, мне кажется, что ее так слушаешь, и куда-нибудь топать хорошо. Идите по своим делам.
2: Энергичный. Это энергичный танец.
1: А, с твоей точки зрения, можно ли это назвать мотивирующей песней?
3: Да, вполне.
1: Ты все сможешь, у тебя все получится, шагай дальше.
3: Ну да, просто идешь по своим делам и хорошо их выполняешь.
1: Хорошо.
2: С любовью.
1: Фил, может, у тебя какая-то другая версия есть, что наоборот? Да что это, тягомотина?
4: Ну нет, мне немножко взгрустнулось.
1: Опа! Видимо, это,
4: наверное, что-то личное.
1: Что-то
4: да.
1: личное. Но не группа Casual точно. Потому что группа Casual точно только радует. Хорошо. Аня, а в группе «Румба Комикс»?
3: Ты все еще поглядываешь на название.
1: Ну, а мало ли. Ну, всякое же бывает. Уволят и не спросят. Смотри-ка, тексты, которые ты сочиняешь, это жизненные истории, это переживания, это какая-то мотивация, может быть, что-то еще.
3: А это образы?
1: Только образы.
3: Ну, какие-то, да, какие. Ой, слушай, есть песня «Лотосы». На самом деле, я сейчас расскажу.
1: Она у нас там, да.
3: Я сейчас расскажу, открою прям тайну.
1: Но в рамках действующего законодательства, если
3: да. «Лотос, ветер и океан», про который поется в этой песне, это просто название поездов.
1: Фирменный...
3: В разных странах. Есть в одной стране название.
1: А, фирменный поезд «Лотос», я стесняюсь да. спросить, это куда?
3: Ой, я, ну, уже, не в Боровичи, я уже не помню. Это вот прям в разных странах есть такие вот поезда. Есть «Лотос» поезд, есть «Ветер» и есть «Океан».
1: Круто.
3: Да. Мне тоже так показалось, и из этого началась песня.
1: Слушай, в аннотации, вот я отдельно еще потом спрошу про подробную информацию о группе «Румба Комикс». Тут прям тут вот такое вы написали. Да, чуть попозже.
3: А, да.
1: Я зацепился за слово «серфинг». Ты занимаешься серфингом?
3: Слушай, нет, я чуть шею не свернула, когда попробовала первый
1: Все-таки
3: раз.
1: Все-таки попробовала? Где ты попробовала?
3: А у нас есть какой-то в Петербурге центр. Вот я там
1: Он
3: встала.
1: Он не один даже?
3: Да-да-да. Ну, мы не будем рекламировать же тут.
1: Ну, кое-что можно, потому что это наши большие друзья,
3: да.
1: Ну ладно.
3: Вот. А, это конкретно они, ваши друзья.
1: Ну, я потом тебе скажу.
3: Ну, да, я попробовала и поняла, что все-таки это либо надо на воде, это больше, наверное, все-таки... Я плаванием занимаюсь много лет. Вот.
1: То есть все-таки выплыла, слава богу.
3: Да.
1: Слава богу, плаванием занималась, выплыла.
3: Нет, воды я не боюсь, я люблю ее прекрасно, обожаю просто.
1: Ну, слушай, с первого раза не получается вообще ни у кого.
3: Ну, дело в том, что там же такое покрытие, поэтому оно более жесткое, я думаю, чем вода, хотя об воду тоже биться можно. Так, опасно.
1: Эх, был бы нормальный инструктор, он бы рассказал.
3: Была возможность, вот в Таиланд я еще летала, была возможность там попробовать, но я не рискнула, потому что это был сезон дождей, там довольно опасные волны, которые затягивают назад. Вау. И там даже я услышала в новостях, что там какая-то спортсменка, которая плаванием занималась, ее унесло. И там вот по пляжу гуляешь, и там эти скорые проезжают, как будто в дискотеку бесконечно. Блин, это кощунственно так говорить на самом деле. Но да, но это как будто бы ты находишься на каком-то острове, на котором вечеринка, в которой постепенно, ну, такой жизненный цикл, где кто-то, кто себя не пожалел, пошел вот... Я с собой взяла спасательный жилет. Прямо в самолет купила свой собственный. Чтобы вообще не было вопросов. Ну, вот, да, но я не рискнула на серфе кататься. И я очень сочувствую людям, которые пострадали, конечно, от волн.
1: Классная история. Любишь путешествовать? Твои путешествия — это все-таки море, юг, пальмы и все вот это.
3: Да, но не так много. Слушай, я горы не очень, мне тяжело подниматься в горы. Видимо, они меня не очень принимают. А просто посмотреть, да, мне нравится, когда история какая-то есть. Вот. И, конечно, да, ближе к воде, к песку. Ну, прям. Ну, я 18 лет плаванием занимаюсь.
1: Вызывает уважение. Еще наверняка и мастер спорта.
3: Нет, мастера я не брала. Ну, у меня свой тренер, я вот с ним уже много буду.
1: Прям круто. Дорогие друзья, вот какие истории-то выясняются. А это группа Румба Комикс, дорогие друзья. Не просто гида, это рок-музыканты, гитаристы ищем. Нет, еще и спортсмены, сценаристы. Фил, насколько ты спортсмен, сценарист, любитель путешествий и за здоровый образ жизни?
4: Нет, я полная противоположность.
1: Раскрой. Ну, то, что можно, конечно. Не знаю, читаю книжки в свободное время.
4: Ну, читаю книжки, да.
1: Бегом не занимался.
3: Бои, может быть, какие-то.
4: Бегом занимался, но... Больше нет.
1: Ну, то есть, спорт это...
4: Ну, это слишком напряжно, да.
1: Хорошо.
3: У меня немножко история другая, потому что я... дочка основателя Федерации кикбоксинга в Санкт-Петербурге.
1: Спасибо, что предупредил. Ёлки-палки.
3: Да-да.
1: Дорогие друзья, выручайте. Радиошок.ру, кнопочка общения. Пишите нам, что мы хорошие. Задавайте вопрос группе Румба Комикс. Задавайте, передавайте приветы Оле Милованову из группы Пропили Пропеллер. Фил, давно ли ты играешь на бас-гитаре?
3: Ого.
4: Ну, если честно, с перерывами года с 2003-го, наверное.
3: Да как так тебе удалось так вообще?
1: Действительно,
3: с 2003 года так играть?
1: Сняла вопрос прямо с языка. Вот кто должен быть радиоведущим.
3: Это прям талант.
1: С чего все начиналось?
4: Это не радость, это проклятие.
1: Опа.
3: Это точно, кстати.
4: Ну, все началось с того, что учительница в музыкальной школе, учительница классической гитары...
1: Сказала, Фил, гитара, это не, да, больше не даже не думай, да?
4: Да, да, то есть я не хотел учить классику играть на нейлоне, и так далее, она обиделась, говорит, ну, можешь играть на бас-гитаре, там много ума не надо. Так, и через какое-то время срослось.
3: У тебя в подвале должна быть бас-гитара.
4: Ну, это не политкорректный юмор.
1: Вы знаете, откуда эта цитата, да. Это меня тоже очень радует. Фил, извини, пожалуйста, за личный вопрос, вот судя по внешнему виду. Прекрасно, по твоему прекрасному внешнему виду. Не было ли в твоей музыкальной карьере контрабасов?
4: Бог миловал.
1: И даже... ты в эту сторону не смотрел?
4: Нет, это такой прикол, все думают, что это рокобили. А тут раз...
1: А что это на самом деле?
4: Ну, не знаю, я это называю New Wave.
1: Окей,
4: все,
1: хорошо.
4: Что я играю. Потому что никто не знает, что это такое.
1: О чем это говорит? О том, что какие-то недостатки в исполнении басовых партий. А это New Wave, вы все равно не поймете.
3: Не-не-не, я не думаю, что дело в этом.
1: А в чем же?
3: Ну, просто есть, видишь, такой момент, я когда какие-то говорю вот тут вот так вот прозвучать, он понимает о чем. Он понимает сразу, да, нам не приходится друг друга объяснять долго.
1: Круто.
3: Да, и вот это вот звучание, или когда он что-то начинает делать, я говорю, что именно так и надо было. Ну, то есть вот видишь такие моменты, вот так вот бывает, что ловятся люди. Хотелось бы, чтобы, представляешь, что это будет за коктейли, если прям в команде только такие люди.
1: Слушайте, ну дай бог, чтобы так и было, потому что, правда, это очень круто.
3: Да. Поэтому, давай... гитарист, мы тебя ищем.
1: Пока мы ищем гитариста, я попросил бы все-таки рассказать про клип «Наедине», мы совсем про него забыли. И почему, оказывается, все это называлось английскими буквами, а потом взяли и переписали.
3: А какой первый вопрос отвечать?
1: Давай сначала про то, что группа писалась не русским шрифтом. Почему?
3: Изначально название группы было, это была случайность. Мне нужно было скинуть треки кому-то, и это было удобнее сделать в одной запрещенном
1: В одном очень запрещенном
3: мессенджером.
1: Окей, хорошо. Так.
3: Да, им нужно было срочно, а я туда не захожу, мне нужно было срочно придумать какое-то быстрое имя, и это что пришло мне первое в голову.
1: Так и появилось название? Да ладно.
3: Да-да-да, потом я уже стала активно использовать и общаться там, и у меня попросили гитаристы, когда нужно было выбирать название, гитаристы мне скинули несколько названий, среди них было это, я говорю, ну это же просто мой ник. И он говорит, так это же прекрасно.
1: Очень круто. Хорошо, про клип. Хорошая душевная песня о любви, о расставаниях и встречах с элементами мордобоя. Давайте немножко поподробнее о сюжете, о том, что там происходит.
3: А почему элементы мордобоя?
1: Ну, мне так показалось.
3: Нет, там совсем про другое. На самом деле, мне казалось, даже если никто не поймет, все равно будет очень здорово. Это история про двух ребят, которые в прошлом не совсем рассмотрели друг друга, и у них есть возможность вернуться в это прошлое через года и исправить ситуацию. Ну, вот каждому хотелось бы исправить ситуации какие-то, вот, которые вспоминаешь, прокручиваешь в голове. Ой, я вот тут бы вот так вот сделал. И захотелось хотя бы для героев клипа эту возможность осуществить. Я вообще очень люблю фильм «Эффект бабочки».
1: Логично.
3: Да, и вот эта вот возможность вариации исходов, это вот прям про меня. Я всегда продумываю, а что могло бы, как выкрутиться, и куда бы это пошло, и как это может случиться в будущем, предусмотреть все возможные ситуации.
1: А я вам, дорогие друзья, скажу так, что случится в будущем, мы с вами примерно, я надеюсь, что уже начали представлять. 20 июня, Клуб Сердца, фестиваль «Свинцовый дирижабль», фестиваль инди-музыки, который организовывает и проводит теперь уже лейбл инди-музыки, который называется «Свинцовый дирижабль». И пока вот мы сейчас, пока вы воспринимаете эту информацию, думаете об эффекте бабочки, мы, как обещали, послушаем песню группа «Румбу Комикс», «Железнодорожная». Шутка, песня «Лотосы».

0: осколках. На радио Шок.
1: Дорогие друзья, мы возвращаемся в прямой эфир Радио Шок. Это большой четверг, прям вечер большого четверга. Макс Темнов здесь сегодня за главного. Рассказывают вам о фестивале инди-музыки «Свинцовый дирижабль», который пройдет 20 июня в клубе «Сердце». И мы, как Радио Шок, продолжаем знакомить вас с участниками мероприятия. Группа «Румба Комикс» только что представила нам композицию «Лотосы», которую мы с радостью послушали. Как мы выяснили, это песня про железнодорожные составы и всякие, да, безобразия, которые в дороге случаются. Вот, и Оля Милованова из группы «Пропили Пропеллер» тоже сегодня с нами. Оля, а у вас тоже вышел клип?
2: У нас?
1: Да, у вас прям вышел клип. Правда? И, если не ошибаюсь, на песню «Клуб 27».
2: А, ну да, это лайв-видео, да, действительно.
1: Ну, прямо вот, не знаю как, может быть, человек, который отвечает за страницу группы «Пропили Пропеллер», mm-hmm. премьера клипа, вот так написали.
2: Да-да-да. Ну, у нас есть два лайв-видео, снятые в Дубне, и вот как раз мы выпустили сначала один, это песня «Бродяга», недавно «Клуб 27». Хотели успеть к дню рождения Моррисона, но, по-моему, так и не успели. Что-то он вышел прямо к Новому году, хотя он совершенно не новогодний.
1: Но... Моррисон, он всегда новогодний.
2: Слушай, а почему... «Клуб 27» не новогодний.
1: Почему эта тема для вас так важна? Для тебя, для ансамбля, почему «Клуб 27» для вас такая важная тема?
2: Ну, это какая-то такая мистическая, пугающая и притягивающая при этом какая-то вещь. Вот это то, что сами знаете, из кого состоит этот «Клуб 27». Вот, а у меня же там слова как бы не совсем «Клуб 27», у меня там «Клуб 27 стал молодеть».
1: Да, есть такое дело.
2: Написала, когда узнала про судьбы двух рэперов, которые умерли раньше, чем 27 лет.
1: Судьбы двух рэперов.
2: Да, да. Лил Пип и еще там один, не выговорю.
1: Хорошо.
2: Длинное имя. В общем, я так удивилась, что они в 20 лет уже, в общем, ушли в другой мир. И у меня сразу эта фраза возникла: «Клуб 27 стал молодеть».
1: Слушайте, ну,
2: и так и родилась эта песня.
1: Собственно. Особенно у деятелей вот этой части музыкальной культуры такое, ну, согласитесь, что бывает.
2: Хотя я, в принципе, рэпа редко слушаю, но вот, тем не менее, вот так.
1: Вот ладно, я рэп не слушаю вообще. Ой. Хорошо. Немного о рэпе. Какая-нибудь специальная программа подготовлена группой «Пропили Пропеллер» для фестиваля «Свинцовый дирижабль», чтобы оправдать себя не только как сказочные рокеры и авторский рок с истинно женским лицом, а прямо вот чтобы инди-программа?
2: Ну, мы стараемся все-таки к фестивалям более такую энергичную музыку, то есть там и инди, и панк, и «Клуб 27», скорее всего, не будет, потому что он все-таки такая балладная.
1: Дорогие друзья, вы не расстраивайтесь, все равно приходите.
2: Да, но если кто-нибудь на бис крикнет «Клуб 27», мы с удовольствием сыграем.
1: Хорошо. Оля,
2: договорились. Вот Аня уже руку тянет. Будем, значит, репетировать специально.
1: Пожалуй. Да. Ты и, собственно, группа. Вы больше любите сольные концерты или фестивали? Что интереснее для вас?
2: Ну, я люблю сольные концерты по той простой причине, что можно нормально чекаться. То есть дают там час на подготовку, на чек. А фестивали — это надо прибежать, быстро подключиться. Непонятно,
1: есть
2: какой там
1: дело,
2: звук,
1: да.
2: И надо вообще быть таким профи уже. Быстро уметь это все делать, втыкаться и играть.
1: Для тебя более комфортный и для коллектива, той части коллектива, которая принимает, например, участие в акустических программах. Акустика или электричество, что лучше?
2: Ну, в принципе, электричество мне более комфортно, потому что у нас, ну, и все-таки барабанщик, он ритм хорошо держит, задает ритмичности, так скажем. Акустика — это где-нибудь
1: шушащу.
2: У костра хорошо там сидеть, там, с гитарками.
1: Ну, поскольку так или иначе иногда в таких лесных тусовках появляетесь, насколько я понимаю.
2: Ну, к сожалению, редко, хотелось бы чаще, конечно, летом особенно. Но вот у нас барабанщик фестивали больше любит, он очень любит фестивали. Поэтому я стараюсь даже ради него какие-нибудь фестивали обязательно найти.
1: Хорошо. Да. А насколько часто у группы «Пропили Пропеллер» появляются новые композиции?
2: Ну, волнами.
1: От чего это зависит? Это зависит от тебя как от автора или от того, что коллектив трудно собрать?
2: Ну, раньше зависело от меня как от автора. У меня это волнами. Бывает, что там две песни могу сочинить подряд. Иногда год вообще ничего не сочиняю.
1: То есть тебя, извини, у тебя не бывает такого, что елки-палки, я уже 3 месяца ничего не сочиняла? Что-то происходит.
2: Нет, я задумываюсь, да, что надо бы взять гитару хотя бы хоть что-нибудь для приличия. Попробуй сочинить. Вот, а сейчас как бы еще это зависит от нашего гитариста, потому что мы с ним стали совместные песни писать, как раз «Клуб 27». Это музыка Олега Бессонова, это наш
1: вот
2: гитарист.
1: Вот как раз в прошлом эфире мы этому...
2: Да-да-да, вот, и он еще несколько уже написал композиций, а я пишу текст. И так как мы стали в симбиозе, то есть уже если у него есть вдохновение, он мне присылает, и как бы рождается новая песня. И это уже от него зависит, скорость написания песни. А
1: понимаю.
2: Не от меня,
1: да. Ну и ваше появление в студии вот с тем самым альбомом, который все ждут, как правда ждем. Да. Это тоже зависит от наличия новых песен или от каких-то там технических моментов?
2: И то, и другое. Ну, то есть альбом, в принципе, уже наполовину записан. Просто тупо не хватает времени вот мне там заняться нормально в студии, засесть и записать вокал. Потому что, в принципе, почти все дорожки уже музыкальные записаны.
1: О, круто.
2: Уже несколько песен прям готово.
1: Поэтому, господа музыканты, вы не ленитесь, собирайтесь, пожалуйста, на репетиции в студии и порадуйте нас новым альбомом группы «Пропили пропеллер».
2: Обязательно.
1: «Румба комикс».
3: Да, мы все еще здесь.
1: Вы не поверите, но мы здесь. Фестиваль 20 июня, фестиваль «Свинцовый дирижабль». Сколько у вас песен сейчас в репертуаре?
3: Ну вот, которую будем играть, 7-8, может быть, 9 еще сыграем.
1: Часто ли появляются в репертуаре новые композиции?
3: Ну, у меня запас есть, и есть Ого. Те, которые сочиняются в процессе, они в основном сразу с музыкой, но я их иногда переделываю.
1: Ань, то есть ты самый автор, который может год ничего не делать, потому что там в папочке все уже лежит?
3: Ну, бывает, мне просто скидывают какую-нибудь музыку и просят: «Ого, ты так классно придумаешь что-нибудь на это». И потом это выливается вообще в другое что-то, но...
1: Это всегда интересно.
3: Да, да, да.
1: Хорошо. Кроме «Свинцового дирижабля» 20 июня, что будет дальше? Есть ли какие-то определенные даты?
3: Да, у нас 6 июня на гаражке мы выступаем с акустической версией.
1: Опа!
3: И, кстати, я не соглашусь насчет акустики. Ну, это дело вкуса. Но мы, когда играем акустику, это не обязательно у костра. Это просто другое, более глубокое звучание, более близкое звучание, не глубокое, а такое, на котором можно лучше услышать слова, лучше поближе с людьми обсудить что-то.
1: Вот, Оля, ты все костер.
2: Я согласна, конечно. Вот то, что слова услышать, это точно. Потому что меня очень часто просят.
3: Более лиричное какое-то...
2: Играть без барабанов.
3: Мягкое звучание. Ну, электрическое исполнение — это другой драйв, он тоже кайфовый. Ну, от всего можно получать удовольствие.
1: Согласен. То есть пока из определенных дат только одна, а в остальном...
3: Нет, у нас еще «Ионотека». На День России, да, это будет 11 число. Да, 11 число. Из того, что точно... Пока что только это мы так запланировали.
1: Окей, дорогие друзья. И слушайте, я бы, правда, вот еще про многое бы расспросил, но время-то у нас закончилось сегодня в эфире практически. Поэтому, дорогие друзья, «Румба комикс». Все ссылочки есть у нас на официальной странице радиошоу ВКонтакте в анонсе сегодняшнего эфира. Подписывайтесь, не пожалеете. «Пропили пропели». Обязательно подписывайтесь, следите за афишами, приходите на концерты, потому что вот оба коллектива, которые у нас сейчас есть, дико крутые, честно вам скажу. 20 июня, спасибо. Клуб «Сердце», фестиваль «Свинцовый дирижабль», фестиваль инди-музыки. Эх, жалко, не поговорили мы сегодня об инди-музыке. Но, наверное, в следующий раз. С вашего позволения, господа, я таки закончу... прямо с самой вот прямо скандальной композиции от ансамбля «Пропили пропеллер». Это, естественно, композиция про Карлсона. Вот она у меня даже тут два раза поставлена. Не, так не делать. Это достаточно одной таблетки. Ребята, огромное спасибо, что вы зашли. Приходите еще, всегда рады. Город в осколках. На сегодня, пожалуй, что это все. В 21.00 Виктория Жданова, программа «Перед зеркалом». Встречайте и ждите. Пока, Карлсон. Который все пропил. Всем пока.
2: До встречи на фестивале 20 июня.
1: Увидимся. 20 июня, «Свинцовый дирижабль». Приходите. Все, всем пока.

0: Радіо Шок. Прямий
1: ефір на Радіо Шок.
2: И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
3: Программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам. В прямом эфире «Радио Шок».
4: Добрый вечер, други мои. Добрый вечер. Вы слушаете «Радио Шок». Сегодня четверг, сейчас 21 час. И снова в прямом эфире «Перед зеркалом». Программа о стихах, поэзии и поэтах. С вами я, Виктория Жданова, и «Сезон не договорили», в котором мы встречаемся с поэтами, уже побывавшими у нас в эфире, у нас в гостях и читавшими свои стихи перед нашим легендарным зеркалом, и разговор с которыми так и просит продолжения. Итак, други мои, сегодня у нас завершающая программа этого сезона – экспериментальный мы ее решили сделать, все не так, почти все не так, как всегда. И сегодня наш гость я, Виктория Жданова, а проведете этот эфир, другие мои, вы. Так что очень ждем ваших вопросов в чате. А поможет провести эфир наш бессменный видеооператор, наш бессменный помощник Эжен Совина. Ну, а пока к стихам, други мои, к стихам. Из неба сыплются осколки вешних вод. Так предреченно, предрешенно, щедро. В отчаянии впиваясь взглядом в бездну, венком виновности венчая хоровод закономерностей и выпотрошив недра лукавых истин, открывать любезно безумством вход. В капканах капель отражением спасу нет. Мир рассыпается и прорастает снова. Непринятые жертвы жаждут мщения. Вопрос не задан, но предвидится ответ. И в предзагаданности сказанного слова цветут сумятицы игривость щенья и буйство бед. Седые струи размечают хаос дён, и ненадежностью сочатся тверди. Не голодно, но жадно суть трепещет, и червь сомнений безрассудством побежден. Неугомонности совьются в круговерти. Последний след на перепутьях вещих уйдет с дождем. Зародышем весны в темном холоде, полосато-пунцовым осколком радости, брошенный в ночи бессмыслицу тюльпан на асфальте. Я поднимаю этот тюльпан, закрывая глаза на косые дожди чужих взглядов, пока не раздавлен. Цвети во все свое тугосжатое лепесточное горло. Я поднимаю этот тюльпан за любовь к жизни. Горькая нотка делает слаще каждый глоток. Я поднимаю этот тюльпан за счастье быть собой, оставаться собой, потерявшись в ненасти и ненависти. Я поднимаю этот тюльпан за улыбку вселенной, посмевшим мечтать. Я поднимаю этот тюльпан за... Я поднимаю этот тюльпан. Подними меня, Господи. В круге, очерченным мелом привычных основ, тешится верой и, не признавая иного, бегать по кругу, в бесстрашии снова и снова, путая, мнимая с явным, завет и засов. Поздно ютиться по грезам, когда припечет, дорого выйдет в гробу прозревать понемногу. Пули иные законы диктуют дорогу, пули условности правил не в толк и не в счет. Крик петуха и пронзительно ясный рассвет выгонит морок, но то, что предстанет в итоге, вцепится в горло и бросится миной под ноги. Если не выйти из круга, то выхода нет. Огонь, вода и камень преткновений. Поди пойми, где жертва, где палач? В который раз мозолистый калач одно в другое вмиг перелицует. виновностью оправдывая в суе, за аргумент взяв исповедь и плач. Гремит по венам пена откровений, что сам себе и жертва, и юдоль. Последней шкурой брошенная голь, терзая дух, прикинется смиренной. Напрасно надрывается сиреной анестезии проклятая боль, храня секрет и злей, и вдохновений, что агнца суть, паршивая овца, сбежать под сень тернового венца, гоним инстинктом истины от рая, меж вымыслом и смыслом выбирая неугомонность ловли на живца. Договор с совестью, сделка с дьяволом, бросить подачку доброго дела, бросить забытую в темный угол. Молчи, тварь, червей сомнения плодящая, что ты знаешь о страстях и пристрастиях? Нимб не корона. Сколько раз можно продать душу, не тебе принадлежащую? Пробираясь закоулками разума, побираясь заради... Чего ради? Ни терна, ни лавра, одна белена. Пелена, сам себе повитуха, из пеленок не выросший ни свить, ни гнезда, ни веревки. Из свивальника в саван. Славная выгода, гнилая ягода, червивое яблоко, облако съело солнышко. Спать пора. Спи, моя чистая, спи, моя светлая. Договор дороже денег. На черный день ложится белый снег и заслоняет, как наивную нелепость, все то, что не сложилось, но хотелось. Присягой боль, и отрекалось тело от жажд навек. Ломались губы от коварства слов, солено-красное текло по подбородку. Учили, что любовь дается кротким. Пастушья песня и с фальшивой ноткой мотив не нов. Быть может, много правд, но ложь одна. И истина смеется недотрогой. Брести и обрести шальным итогом в испитом небе ни звезды, ни бога, ни зги, ни дна. В чужие шкуры, как их ни надень, от предначертанного прятаться негоже. Сбывалось даже то, что быть не может. И тает снег, что про запас отложен на черный день. Град Петра, чашка Петри, кишмя кишит, вечный час пик. Пиковой дамы падает в руки внезапное завтра. Червивым тузом прокатилось лениво недоброе солнце. За руки, за ноги веригами рек. Куда денешься? Целует в макушку, скормит медовую осень, снежно и с нежностью отвесит пощечин. Луково плакать от ветра лукавой весной, изнывать вечным ожиданием лета. Что еще предложит? Змеиным извивом в генетическом коде неугомонная зараза, промозглое капище. Быть его маленьким карманным богом, навязчивым сном, беспокойной занозинкой, соглашаясь подписывать вязью следов договор о намерениях быть вечно. Ни тьмы, ни света, ни пути назад. В дрожащих отражениях плутая себе и берег, и луна, и стая. Для жадных рук приходит сеть пустая и скуден сад. Ни тьмы, ни света, и тревожен сон. Мятеж в крови, и кровь играет в прятки. Зубами режутся внезапные повадки. На черный день пустые страсти падки. И звонок стон. Ни тьмы, ни света, чистый лист в огне. в отчаянии вдыхая брызги веры, не брезговать ни мерой, ни химерой. Последней каплей яда в чаше первый запретный гнев. Ни тьмы, ни света, не сойти б с ума. Просроченная боль, тревожный морок. Укора порох въелся в ум и поры, но изнутри сплетают суть и норов, и свет, и тьма. Ночь темна в ожидании подачки. Пока все пачками впадают в спячку, сон с усердием прачки стирает вчерашнее. Авось посветлеет, посветлеет, авось. Спи, не спи, замирая в скорлупке, списав на хрупкость и важду проступки, черта вытолочь в ступке, затеявши страшное, взрастить в себе змея, чтобы украдкой и скользь. Завтра снова подкинет сегодня. Внесут в расходы раз овца господня и ковчега в исходне утиля зазряшнее. Пастух нынче злей и с милосердием врозь. Буквы и сны размываются в пятна. Беда запрятана тиха и мятно. Шепчет что-то миражно неважное. И ночи немея просветлеет насквозь. Давясь медвяным солнцем, наугад в предчувствии невиданной потери, ослепнув от феерий и мистерий, нести в плену сплетение артерий и яд, и ад. И боль, и страх внутри захоронив оплотом новоявленного Бога, покоится, но требует тревога в чужие дудки, вслушиваясь строго, искать мотив. В медвяном солнце вымочен и съед. И память врет, и время нет, не лечит. Маячит путь неверный, так хоть млечный. Мерещится, что завтра станет легче. Но нет. Она соврет и будет петь печаль свинцовых песен, бесконечную молитву. Покорно сдаться продиктованному ритму, дурным примером стать, приняв пустую битву, в которой больше никого не жаль. Она соврет, и горлом выйдет ком словесных снежностей, рождающих лавину, почти что целый и живой наполовину. Уже научен бить ногой в лицо и в спину, ища лазейку в небеса тайком. Она соврет, судьбу испив до дна, на дне уверовав и в вере разуверясь, впустить в себя ожесточение на нерест. В змеиных венах, вызнав правду, зреет ересь. Смертей-то множество, да жизнь одна. Всему всегда настанет свой черед. Слепящих истин хороводятся метели, душа и мечется, и мучается в теле. Она приходит, светел лик и гладко стелет. Она надежда, и она собрет. Лиловым ирисом щекочет щеку ночь. Пугающе пусты слова и ножны. Ложится тень воспоминаний ложных. И быль, и вымысел смешались. Невозможно ни различить, ни разлучить, ни выгнать прочь. Стиралась разница меж «было» и «сбылось». Беспутным пилигримом путь неведом, следы устали волочиться следом. Сбежать от прошлого — нелепая победа, перешагнув и пережив с собой врозь. Упрямо линии судьбы краснела нить, сквозь лихо хоровод, собачьи свадьбы, безумств и выборов, надеждой слабой вокруг запястья оберегом обмотать бы, набедокурив чтобы не сгинуть и не сгнить. Перемениться и не в радость, и не в мочь. Пока неугомонность множит раны, так сладко ангелы и бесы рьяны. И небо ластится мурашечно и странно. Лиловым ирисом щекочет щеку ночь. В кольце воображаемых друзей вовсю блюсти условности границы, когда, как знать, взаправду или снится, не Божьей волею внутри таится змей. Привычным кодом заданная боль смеется в отражениях лукавых, не зная брода, строить переправы, не видя разницы, что поперек, что вдоль, искать тепла на жертвенных кострах, покоя ждать под игом, как под сенью, менять на утешение, спасение, сиюминутностью зализывая страх, кричать «Ура!», пока не твой черед, молить богов, когда черед настанет, тревожить вечность бурью в стакане и кануть в лету участь, зная наперед. Голодных игл под кожу наползло не выкроить, не выкровить. В итоге меж двух огней, оставшись на пороге, стоять и выстоять во имя и назло. Вот так вот, други мои. Это был сет стихов. Напоминаю, сегодня у нас экспериментальная программа. Мы двигаемся дальше. Мы очень-очень-очень ждем в чате ваших вопросов, други мои. Прямо вот очень ждем. Ну, а пока мы двигаемся дальше.
3: Глядя в глаза себе и своим стихам. Программа «Перед зеркалом». В прямом эфире «Радио Шок».
0: Други мои, вы слушаете «Радио Шок». В эфире программа «Перед зеркалом». Сезон «Не договорили». Сегодня программу ведете вы, други мои, поэтому я прямо очень-очень-очень жду ваших вопросов в чате. Экспериментальную сегодня программу ведете вы, так что давайте. Пишите. А пока я хочу вам напомнить, что поможет нам, то бишь вам сегодня в проведении этого эфира наш видеооператор, наш бессменный друг Эжен Совина.
5: Добрый вечер, други мои. Очень приятно оказаться здесь и как слушатели, и как бессменный ассистент. Что ж...
0: И не только.
5: И не только. Наш сегодняшний гость Виктория Жданова. Виктория Жданова – поэт, автор, автор-исполнитель, радиоведущая, создатель и руководитель культурного проекта «Другая среда», организатор и ведущая музыкально-поэтических фестивалей и мероприятий, автор 5 книг стихов, а также автор множества публикаций в журналах и альманахах, таких как «Изящная словесность», «Рок-Борея», «Аврора», «Исток», «Сфинкс», «Окно», «Невский альманах» и другие. И все это наша несравненная Виктория Жданова.
0: Как я это все успеваю? Самый вопрос.
5: Как говорится, начнем с нашей традиционной анкеты для поэта. Виктория, вы готовы?
0: Будем думать, что да.
5: Прекрасно. А могло ли быть иначе, собственно говоря? Поехали. Поэзия – это личная или общественная?
0: На стадии написания стихов, наверное, это все-таки личное. А вот когда это выносится уже написанное к людям, оно становится общественным.
5: Замечательно. Что для вас самое ценное в поэзии?
0: Самое ценное в поэзии – это ее воздействие на людей. Самое ценное в поэзии – это то, что... то мы говорим именно о настоящей поэзии, о живых стихах, они делают людей более человечными, более глубокими. Поэзия развивает, поэзия, я не скажу, утешает, это было бы неправильно, не должна поэзия утешать. Поэзия, наоборот, должна помочь переживать, но на достаточно высоком градусе, потому что если человек расслабляется, он скатывается назад. Поэтому поэзия должна помогать жить, но жить на определенном уровне напряжения.
5: Как интересно. И двигаемся дальше. Что для вас непростительно в поэзии?
0: В поэзии непростительно фальшь, вранье. В поэзии непростительно неуважение к тому, что ты делаешь. Халтура. Вот откровенно недоработка.
5: Как вы критичны.
0: Да, есть такое.
5: Какое самое главное душевное качество должно быть у поэта?
0: Для поэта, наверное, самое главное, на мой взгляд, душевное качество – это смелость. Смелость быть собой, смелость быть честным с самим собой и честно писать. И смелость не думать о том, кто что про тебя скажет, про тебя, про твои стихи, про то, что ты написал, как ты это написал. Смелость нужна для того, чтобы делать то, как ты считаешь нужным, как ты считаешь правильным, не боясь смотреть в глаза себе и своим стихам.
5: Здорово. Я бы от себя добавила еще небольшой вопрос. Как сложно и как долго вам приходилось обрести ту самую смелость, о которой вы сейчас говорили?
0: Сложный вопрос. Наверное, это врожденное, потому что я даже не могу сказать, что я боялась выходить на люди со своей поэзией. Я волновалась, как примут, но не боялась. И изначально, когда я пишу, я всегда пишу максимально честно. И даже если мне не очень нравятся те открытия, которые я для себя в себе совершаю, что-то написав, это все равно остается. Это да, я такая, вот стихи такие, я так думаю, и я буду так думать, пока что-то не изменится, но не под воздействием чужого мнения.
5: Спасибо, это очень искренне и честно. Можете ли вы себя назвать состоявшимся поэтом?
0: Надеюсь, что пока нет. Объясню, почему. Я могу сказать, наверное, что я сложившийся поэт со своим стилем, со своей тематикой вот на данный момент, да? При том, что я допускаю, что могут быть перемены, может быть все что угодно. Я допускаю, что я через год буду писать совершенно по-другому, но на данный момент определенный стиль, определенный голос есть свой. А вот состоявшимся, я, наверное, не готова сказать, что я состоявшийся поэт. Слишком много еще хочется сделать в этой области. И вот когда я это сделаю, когда все планы будут реализованы, вот когда все, что я задумала, хочу и имею в мыслях реализовать, вот если я это реализую, я буду состоявшимся поэтом.
5: Надеюсь, по этому поводу мы снова соберемся в такой замечательной компании.
0: Ой, хотелось бы.
5: Что вам важнее, признание в узком кругу специалистов или признание широким кругом читателей?
0: Да, простят меня специалисты, но я выберу широкий круг читателей. Специалистов я очень ценю, очень уважаю. Мне интересно их мнение. Ну, во-первых, ориентироваться я буду все равно на свое собственное вот это вот внутреннее дзынь, правильно, неправильно, честно, нечестно, так оно растет или не так. А вот если то, что я делаю, будет принято людьми, на жизнь которых положительно влияет то, что я делаю, а именно на это я рассчитываю, вынося свои стихи читателям, наверное, мне это важнее. Я выхожу со своими стихами не для того, чтобы мне сказали: «Виктория, ты такая крутая, ты такая техничная, ты такая молодец». Нет, я, наверное, выхожу для того, чтобы поделиться опытом и помочь пережить какие-то тяжелые моменты в жизни.
5: Внутренний читатель мой, слушая это, ликует. Поэтому благодарю вас и как читатель тоже. Лично для себя вы в первую очередь поэт или кто-то еще?
0: Лично для Виктории Жданова я в первую очередь, наверное, Виктория Жданова, а потом, да, все-таки поэт. Если говорить из ипостасей внутри личности, я сначала поэт, потом автор-исполнитель, а потом уже все остальное. То есть, как у творческой личности, ой, вот это словосочетание, конечно, такое сомнительное, да, но давайте примем в хорошем смысле творческую личность. Все-таки в первую очередь поэт, потом автор-исполнитель, а потом уже все остальные ипостаси, которые поддерживают первые две.
5: Надеюсь, мы еще это поподробнее тему раскроем в дальнейшем. А пока, о чем вы мечтаете как поэт?
0: Написать еще много-много-много гениальных стихов и песен.
5: Гениально. Есть ли стихи, которые вы никому не показываете?
0: Есть стихи, которые я не показываю. Некоторые не показываю пока, сразу говорю. Не потому, что они не готовы, просто не хочу быть неправильно понятой.
5: Ждем.
0: Да, я тоже очень жду момента, когда я смогу их вынести к людям. Есть совсем ранние стихи, которые раньше я с удовольствием показывала, потом я поняла, что... Они очаровательные, они искренние, они честные, но, наверное, сейчас они для меня не очень актуальны. Хотя я знаю, что люди до сих пор, вот те, кто их помнят, их с удовольствием перечитывают, у кого они еще остались. Вот, но, ну, скажем так, переиздавать книжку с этими стихами я не буду.
5: Как говорится, кто знает, тот знает.
0: Как-то так.
5: Есть ли слова, которые вы стараетесь не употреблять в стихах?
0: Да, слова такие есть. Я не употребляю ненормативную лексику. Я стараюсь обходиться без этого, при том, что я признаю, что иногда она может быть очень уместна, очень хороша в качестве акцента, но я предпочитаю обходиться без нее. И также я не приемлю, ну, по крайней мере, для себя использование научных терминов. Поэзии. Я все-таки предпочитаю писать стихи, а не научный доклад. Хотя вполне терминологии различные владею, и для меня никогда не была проблемой написания докладов, договоров и чего-то подобного.
5: Сайты с рифмами «благо» или «зло». Используете ли вы их?
0: И не благо, и не зло. Это неплохой... Ну, скажем так, это инструмент, который может быть использован в плюс или в минус. Сидеть на этих сайтах и писать стихи исключительно по этим, по предложенным рифмам, это, наверное, ну, такой себе вариант, да? Скорее, разминочный и версификационный. Но, скажу честно, я использую эти сайты, использую я их в основном для того, чтобы запустить мысль по принципу «так, вот это слово не то, вот это слово не то, вот это тоже слово не то». И пока я отбираю, то есть они мне помогают формулировать мысль именно вот от противного. И в какой-то момент уже приходит нужное мне слово, которое, ну, по-хорошему, чаще всего на этом сайте не находится.
5: Стремитесь ли вы стать новатором в поэзии?
0: Сказать, что прямо вот я сажусь написать стих не такой, как у всех, придумать что-то новое, сделать что-то новое, а вот как вот уже делали, так делали, так делали, а нет, я вот буду делать по-другому. Нет, я так не делаю. Мне хотелось бы сделать что-то новое, мне хотелось бы сделать что-то интересное. Я очень надеюсь, что какие-то мои стихи действительно... несут что-то новое. Да ладно, по-хорошему, я надеюсь, что большинство моих стихов несет что-то новое. Ну,
5: подтверждаю.
0: Я не скажу что-то глобальное. Да, понятно, что я не придумаю, по крайней мере, пока новую форму стихов. Хотя, кто знает, может быть, впереди. Открещиваться от этого не буду, но и класть всю свою жизнь и всю свою энергию для того, чтобы придумать что-то новое, я тоже не буду. Для меня стихи должны быть естественны, они должны расти, а не быть сделанными.
5: А как представитель, так сказать, всех слушателей и зрителей, я могу сказать, для меня вы открыли новый мир.
0: Ой, это приятно, спасибо.
5: Кто вы как поэт? космический корабль, самолет или дельтаплан?
0: Вот сложный вопрос, но, скорее всего, я космический корабль, который ломанулся к другим планетам, вот в этом вот холоде, космосе, звездах летит и понятия не имеет, чем это все кончится. Потому что цель есть, мы к этой цели летим, но Земля в иллюминаторе.
5: Продолжайте нам освещать это светлое будущее.
0: Главное не сгореть в стратосфере.
5: Считаете ли вы искусство формой насилия?
0: Да, безусловно. Действительно, искусство, оно всегда насильно вносит изменения в человеке. Человек не может устоять, если настоящее искусство, если сталкивается с настоящим искусством. Так или иначе, оно его поменяет. Вопрос в том, что это насилие должно идти во благо. В принципе, окружающий мир, он агрессивен и насилен по отношению к человеку. Искусство – это достаточно сильный фактор изменения, поэтому да, в любом случае это насилие. Но я за то, чтобы это насилие приводило к добру.
5: Ну что ж, други мои, прекрасно. Это была анкета для поэта, и Виктория с ней отлично справилась.
0: Я старалась, честное слово.
5: Мы двигаемся дальше.
0: А я напоминаю, други мои, что вы продолжаете вести эфир, и мы ждем ваших вопросов. Итак, мы двигаемся дальше.
2: Отражая и отражаясь.
3: Программа «Перед зеркалом». В прямом эфире «Радио Шок».
5: Други мои, мы продолжаем... «Радио Шок», программа «Перед зеркалом», сезон «Не договорили». С вами пока еще Жен в кресле гостя. Сегодня находится неповторимая и великолепная Виктория Жданова. Перед тем, как передать бразды правления в руки Виктории обратно и ваши, других, я бы хотела задать один маленький вопрос и один чуть более развернутый. Говоря... От волнения забыла. Ничего, бывает.
0: Все хорошо.
5: Ладно, задам тогда большой. Что нового произошло в вашей творческой жизни с нашего последнего эфира, который был аж 5.10.23 года? То есть чуть меньше 3 лет назад.
0: 2.5 года назад, да. Да, и даже больше. Что было нового? Нового было много. Были выставки «Герминавта», это фотографии, это иммерсивные выставки, когда фотографии рождают свои ассоциации, свои мысли, не конкретные изображения, а каждый ассоциирует то, что хочет, то, что ему ближе, что-то достает из себя. Была книга «Быть», вот недавно вышла в 25-м году и 20-го. Мая в лавке писателя состоялась первая очная презентация. Подчеркиваю, первая очная презентация. Я надеюсь, что будут еще, и я всех жду на этих презентациях. Что еще было? Конечно, проходили фестивали «Самая белая ночь». И, кстати, други мои, 24 июня пройдет очная «Самая белая ночь» в музыкальном баре «Кроличья лапка» на 8-й Советской, дом 4А. Присоединяйтесь, это будет интересно. И 25 июня будет эфир «Радио Шок», «Самая белая ночь». Что еще было нового? Планируются новые проекты, которые потихонечку, я думаю, с осени вы узнаете. Ну, было много концертов, было много задумок. Вот как-то так, да. Вот такое вот было новое.
5: Какая у вас насыщенная поэтическая жизнь, и не только.
0: Да, было написано, кстати, много стихов новых.
5: Я вспомнила свой маленький вопрос. Каково это отвечать на придуманные вами же вопросы и оказаться как раз-таки перед зеркалом?
0: Перед зеркалом оказаться, конечно, Ну, давайте по-честному, это было приятно. Это был интересный опыт, это приятно. И второй раз оказаться перед зеркалом уже, учитывая то, что не понравилось самой себе в пересматривании, это интересно. С вопросами... Вот тут такой занятный парадокс. Когда пишешь вопросы для других людей, честно говоря, я не думала, что я второй раз окажусь перед зеркалом. Я эти вопросы писала не себе. Я эти вопросы писала для других людей, чтобы мне понимать лучше, и вам, други мои, что за человек у нас в студии. И когда я столкнулась с этими вопросами, я поняла, что мне на них тоже придется отвечать. А для меня было интересно, потому что во мне стали... Я сама в себе нашла что-то новое, что-то интересное, какие-то вот моменты, о которых я раньше просто не задумывалась. Так что было здорово. Мне понравилось.
5: А ответы приходили уже в те эфиры, когда вы спрашивали гостей, или непосредственно перед этим эфиром вы посмотрели прошлый эфир и решили ответить вот сейчас, экспромтом, так сказать?
0: Какие-то мысли подсознательно во время эфиров других гостей, конечно, ходили. Но я скажу так, когда было решено, что я встану перед зеркалом, и мне тоже будут задаваться эти вопросы, я подумала, что честнее, наверное, будет, если я не буду заранее формулировать ответы, а почувствую себя в шкурке наших гостей. Поэтому в плане анкеты для поэта я не готовилась, я не сидела, не формулировала красивые ответы на любимые вопросы. Так что вот так.
5: Спасибо большое. Сегодня я побыла немного голосом народа. Я удаляюсь, оставляю это место. Если что, вопросы в чате уже есть. У меня осталось еще несколько вопросов, и по возможности я тоже немножечко задам как-нибудь.
0: Ну, тогда не отходите, дорогая жена, далеко от микрофона. Ну, други мои, давайте к чату, да? Сибиряк пишет. Вот то, что я первое вижу в чате. Сейчас, секунду, я открою. Да. Откуда мы идем? Вот, да. Сибиряк пишет. Добрый вечер, Виктория. Рад видеть и слышать вас перед зеркалом. Каково себя чувствовать гостем на собственной программе? Интересно себя чувствовать гостем на собственной программе, на самом деле. Что-то в этом есть. По крайней мере, я поняла, как себя чувствуют гости на программе. На следующий сезон это, ну, неплохой. Неплохая затравка. Так что да, мне понравилось. Зазеркальный пишет. Виктория, добрый вечер. Ну, наконец-то дождались. Ваши стихи бесподобны. Ой, спасибо огромное. Это приятно. Каков ваш творческий мир вашими глазами? Каких цветов, какое ощущение он у вас вызывает, на что похож? У меня творческий мир не очень различается с тем миром, который я воспринимаю. Для меня мир многокрасочен, ярок, разнообразен. Я его очень люблю. И стараюсь в стихах не испортить его настоящесть. Наверное, вот так скажу. Верховный Ж. Ну что за праздник, Виктория? Ура! Предскажите нам что-нибудь хорошее на этот год. Хочется во что-то верить. Что я вам хорошего предскажу? Ну, во-первых, я вам предскажу, что 31 мая в клубе «Экшен» на Лиговском 113 я буду выступать на фестивале «Подземное время», который организует Анастасия Мурзич. Там будет очень много интересных музыкантов. И с 17 часов приходите, други мои. Я не знаю, во сколько я буду читать, поэтому приходите к началу. Хороший фестиваль, хорошие музыканты, интересная публика, вообще очень интересная атмосфера. Ну и я там почитаю для вас свои стихи.
5: Я могу зачитать часть чата. Верховный ЖЖЖ продолжает. Как вы сейчас ощущаете себя? Крылья в творчестве поряд? Есть ли кризисы, застои? Как боретесь?
0: Ну, я сначала дочитаю, доотвечаю на предыдущий вопрос. Значит, дальше. Не забудем про 24-25 июня, самая белая ночь. Ну и, конечно, хорошее. Вот мы договорились, что программа «Перед зеркалом» и культурный проект «Другая среда» на радио «Шок» продолжаются в следующем сезоне. Поэтому, други мои, Летом будут какие-то эфиры одиночные, но регулярно мы снова выйдем в эфир осенью. Так что не теряйтесь, не пропускайте. Ну, я надеюсь, что еще будет много-много концертов. Следите за афишами у меня на странице и на Радио Шок. Так что вот из хорошего, из точно хорошего могу предсказать вот это. Но остальное, надеюсь, что все будет хорошо. Дальше. Ой, Верховный же пишет, только из-за вас вывожу эту жизнь. Устал. Вы сегодня и швец, и жнец, и жрец. Да, без дуды, но если будет надо, и это освоим. Как вы себя ощущаете? Крылья в творчестве парят, если кризис и застой, как боретесь? Когда в творчестве, то, конечно, крылья. Крылья за спиной всегда, не всегда, что греха таить, не всегда парится легко. Но на то они и трудности, чтобы давать какой-то новый опыт, на которых будет писаться. Кризисы, застои, у кого их не бывает. Я с ними не борюсь, я их переживаю и пускаю их на пользу. Я понимаю, что если что-то приходит, это приходит для того, чтобы над этим подумать, это пережить, переосмыслить. Это дается для того, чтобы понять, что было хорошее раньше, что было плохое, что мы берем с собой дальше в жизнь, а что, чему говорим спасибо и оставляем в прошлом. Так что кризис – это точка роста, это, наверное, новая ступенька, поэтому я с ними не борюсь, я их использую. Дальше. Расскажите, юзер 335 пишет: «Добрый вечер, Виктория, расскажите, как вы работаете над своими стихами, как обычно проходит творческий процесс?» Ну, как сказать… Творческий процесс проходит очень интересно. Они на меня наступают, в какой-то момент приходит либо строчка, либо уже несколько строчек. И я над ними думаю. Вот они потихонечку выходят, я никоим образом не сижу, сочиняю, да что ж там дальше, да? Нет такого, что у меня план мероприятия, я сижу, расписываю по плану. Нет, это все спонтанно, где-то в подсознании, и я просто записываю. То есть, да, иногда бывает мне не подобрать слово, мне не сформулировать то, что я чувствую. Вот это, наверное, занимает долгое время. Может занять, вернее, долгое время. А так я слушаю, я их записываю, очень трепетно к ним отношусь. Дальше.
5: Прочитать?
0: Верховный же пишет: «Насколько вам важна поддержка близких на данном этапе карьеры?» Ну, давайте по-честному. Поддержка близких всегда нужна и важна. Без нее чисто теоретически можно обходиться, но зачем, если она есть? Я на самом деле очень благодарна за поддержку близких людей. Я очень благодарна, в принципе, за поддержку. Я очень трепетно и с большой благодарностью отношусь к людям, которые меня поддерживают, которые делают для меня что-то хорошее, полезное. Я очень ценю это, я прекрасно понимаю, что не всегда это хочется делать, не всегда это может делать, не всегда есть возможность, и на подобные проявления я отношусь с большой сердечной отдачей. Так что большое спасибо. Тучи пишет: «Виктория Жданова, над каким стихотворением вы работали, оттачили его около 20 лет?» Есть такое стихотворение, да. Это «Темное небо». Это заглавное стихотворение книги «Темное небо». Получилось так, что первые строфы, где-то, наверное, почти половина была написана, и все. И я понимаю, что это не конец, что дальше тоже что-то будет. Но вот пришло много лет спустя, да, почти 20 лет спустя, это вот «Темное небо». Вот оно столько прорастало. Алиса пишет: «А где ваши потрясающие верлибры?» Ну, во-первых, в книжке «Быть». Во-вторых, сегодня я прочитала 3 верлибра и все 3 новых, которых в этой книжке нет. Сегодня, в принципе, я читала подборку в основном из стихотворений, которых нет в книгах. Ну, поскольку не договорили, да, вот это были стихи, написанные вот за период с 23-го года. Так что верлибры есть. Верлибры у меня на страничке немножко есть, в книжке «Быть верлибры». И вот три верлибра сегодня прозвучало. Тюльпан, договор с совестью и что-то еще. Так. Юзер 756. Можете не сомневаться, вы приняты читателями и слушателями. Ой, вот это огромное спасибо, потому что это важно, это нужно, это очень приятно, правда. Это значит, что я не зря делаю то, что делаю. Это большое подспорье. Так что спасибо вам за это, за это письмо. Дайжен?
5: Юзер 329 спрашивает, какое у вас образование?
0: О, всю жизнь мечтала стать врачом, но по итогам стала бухгалтером-экономистом. Специалистом по анализу хоздеятельности.
5: Это как-то повлияло на вашу творческую деятельность?
0: Самое смешное, что, наверное, да. Бухгалтерское образование мне помогло развить, наверное, внимание, повышенное внимание к точности в деталях, чего у меня в юности, ну, я старалась, но такого не в таких масштабах получалось. А сейчас прямо вот это вот бухгалтерская закалка на максимальную точность. Вот прямо пока не дзынкнет, не успокоюсь. Ну, какая-то логика помогает в жизни, вот я могу сказать, потому что финансово-юридическое образование очень сильно помогает в жизни.
5: Меня поражает, с какой точностью вы подходите к своим составлению своей.

0: И не везде этот номер пройдет, потому что кроме меня участвуют еще люди, которые не обладают такой тягой к скрупулезности. Поэтому все, что я там расписываю по секундам, оно по итогам на мероприятии из тайминга все равно вылетит. Да, не намного. Да, это будет в рамках 5 минут, но тем не менее это не секунда в секунду. Вот эта замороченность на скрупулезность, она мешает. А так нет, могу сказать, что помогло.
1: Дальше к чату?
0: Давайте к чату, да.
1: Как вы думаете, какое место занимает поэзия в современном переполненном контентом мире? Может ли случиться новый серебряный век? Как считаете? Это юзер 335.
0: Сложный вопрос, потому что сложный он вот в чем. Очень большое сейчас расслоение среди людей именно по уровню внутренних потребностей. Кому-то хватит, ну, скажем так, каких-то рилсиков ВКонтакте, поесть, купить себе что-нибудь приятненькое, и на этом культурная жизнь закончена. Можно для проформы, что ли, сходить на какой-нибудь концерт, не сильно вдаваясь в то, что происходит на сцене, но поставить галочку «Культурная жизнь проведена, задача выполнена». Есть люди, которые хотят из этого вырваться. Есть люди, которые в это и не погружались. Есть люди, которые хотят достичь каких-то высот в своем развитии. И вот те, кто не хочет жить сугубо на рефлексах, да, сугубо на инстинктах, кому хочется какой-то эмоциональной жизни, духовной жизни, вот для них поэзия, наверное, все-таки необходима, потому что поэзия дает, на самом деле, поэзия дает очень много. Она дает дисциплинирование мышления, она оттачивает остроту восприятия, она развивает фантазию, она развивает эмоциональный интеллект, без которого обычный интеллект, в общем-то, достаточно опасная и не особо нужная игрушка, которая может привести, я не драматизирую, но к гибели человечества, потому что люди, которые очень много что могут придумать, но не знают границ морально-этических в применении своего интеллекта, по итогам все закончится плачевно. Поэтому эмоциональный интеллект необходим, а поэзия его развивает. Так что, да, по-хорошему она нужна. Понимают это люди или нет, но поэзия людям необходима. Это очень большой инструмент выживания вида на данном этапе. И, в принципе, вот когда пошло культурное развитие вида Homo sapiens, поэзия необходима. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то, но это нужно. Да, это нужно прививать с детства, и тогда мы можем говорить о том, что человечество не вымрет. Ну, хотя бы какое-то время, да? А по поводу Серебряного века, я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь, что любые темные, сложные, напряженные времена приводят к повышению потребности в духовности. И тогда, да, есть что предложить. Много талантливых, интересных поэтов, которых современных поэтов, которых наших вот современников, которые сейчас есть, живы и какое-то время еще будут, потому что достаточно молодые, активные, развиваются. Да, я считаю, что у нас все предпосылки для Серебряного века есть. И я надеюсь, что это случится. Я бы сказала, даже не Серебряный век, а гораздо лучше.
1: Я бы сказала, дополняя первый вопрос, что как здорово, что в этом переполненном контентом мире мы все-таки с вами встретились, слушатели, уважаемые поэты, благодаря вам, Виктория, и вот вам, как поэту, тоже большое спасибо.
0: Спасибо
1: за смыслы, которые вы несете нам.
0: Я вообще очень надеюсь, что наша встреча продолжится, и, к счастью, не только я работаю над тем, чтобы поэты встречались с людьми, люди встречались с поэзией. Так что я надеюсь, что

0: расцвет еще впереди. Так что давайте дальше. Когда вы поняли, не что вы поэт?
1: Это вопрос со звездочкой явно.
0: Вопрос со звездочкой. Вот, Тучи, я попрошу уточнения. Частица не к чему относится. Не что вы поэт, а кто?
1: Может быть, не только поэт, потому что у вас же много творческих граней. Вы и автор-исполнитель, и фотограф.
0: Ну, то, что я автор-исполнитель, началось, наверное, с того, что я автор-исполнитель, потому что... А вот нет, вот первое стихотворение написала в 5 лет. Так что, наверное, все-таки поэт был раньше. Потом у меня в жизни появилась гитара, у меня пошли песни. Потом, как автор-исполнитель, как музыкант, у меня был перерыв. И вот тогда пошли стихи. И вот тогда я, наверное, как поэт состоялась уже вот... Но все-таки началось с поэзии, да. Фотография пришла достаточно недавно, несколько лет назад. Лет 9, наверное, назад началось все с того, что я начала выкладывать свои стихи в интернете. И я искала фоны для своих стихов. Я решила, что если уж поэзия моя, то и фоны должны быть авторские. Все, так сказать, эксклюзивчик полный. Я пошла фотографировать, причем с телефоном, вот то, что называется «на что глаз ляжет». И в какой-то момент мои друзья и люди, которые вот смотрели то, что я делаю, выкладываю, сказали: «А ты понимаешь, что твои фотофоны – это отдельные фотографии, которые вообще интересно посмотреть не только с наложенными на них стихами». Я задумалась и стала развиваться вот в этом, вот в этой области.
1: Мы ждем с нетерпением третью выставку, фотовыставку.
0: А планов громадье, есть новый концепт, есть очень интересный концепт в плане фотографий. Я надеюсь, это осуществится, я надеюсь найти площадку, которая позволит перевести на следующий уровень эту выставку, сделать ее еще более иммерсивной. Так что, да, планов громадье, я очень надеюсь, на это хватит сил и времени. Что вы думаете о современной поэзии и поэтах, спрашивает юзер 836. Я думаю, что большое счастье, что они есть. Это дает надежду на то, что мы прорвемся сквозь все, и культура в нашей стране сделает новый виток, новый скачок. Люди будут развиваться дальше, что мы не потеряемся как люди и как человечество. И как народ, и как самость. Поэтому хорошо, что они есть. Если имеется в виду про уровень и качество, ну, знаете, есть суперталантливые, супертехничные, есть ребята начинающие, но те, кто хочет развиваться, будут развиваться. Поэтому ура, что это есть. Тучи и Виктория, фотография – важная часть вашего творчества. Наверное, да. Наверное, да, в том плане, что она мне позволяет внимательнее концентрироваться на этом мире. Я, как и большинство людей, визуал, и иногда для того, чтобы выдохнуть, переключиться и не потерять поток, мне необходимо сконцентрироваться на визуальной части этого мира. И фотография в этом очень помогает. Когда я вижу, что... Когда я начинаю на мир смотреть из объектива, и я вижу, насколько можно поменять взгляд и точку зрения, это является отправной точкой для следующего витка развития меня уже во всех ипостасях. Так что да, фотография... важна.
1: А можно дополнить вопрос?
0: Да.
1: А есть ли отличие между вот гранями вашего творчества поэт, автор, исполнитель и фотограф?
0: Поэт и автор-исполнитель, наверное, дополняют друг друга. Дополняют в том плане, что когда я пишу песню, да, я всегда знаю, что это песня, потому что, как правило, она приходит сразу вместе с мелодией. Но при этом у меня не страдает качество, у меня нет разницы между стихи и тексты. Я не позволяю себе к тексту песни относиться как, ну, к рыбе, которая, ну, под музыку и так сойдет. Да нет. для меня песня — это стихотворение, у которого есть еще одно дополнительное звучание. Не только мелодия текста, но еще и звуковая мелодия. Поэтому для меня еще в тексте очень важно, чтобы мелодия не... чтобы текст и мелодия поддерживали друг друга, чтобы они не забивали, не перебивали друг друга. Поэтому вот здесь грани практически нет. С фотографией это другая ипостась. Здесь я вижу и внутренним зрением, и внешним зрением. И это дополнение. Да, это дополнение к поэзии. Это, безусловно, тоже продолжение поэзии, но это поэзия в другом ракурсе, скажем так.
1: Просто, затаив дыхание, слушаю. Ваша фотография тоже в чем-то поэзия, можно сказать, потому что...
0: Для меня однозначно, да.
1: Довелось мне побывать на вашей выставке «Герминавты», и на первой, и на второй. Это что-то невероятное. Это нельзя просто описать словами, так что советую вам, слушатели и зрители, наблюдать за страницей Виктории Ждановой и... бдить анонсы, бдить во все глаза.
0: Ну, я думаю, что наблюдать. Это уже в 27-м году случится, следующая выставка, потому что очень большая задумка, очень большой концепт, очень много работы. С учетом того, что у меня помимо этого еще пишутся, и, надеюсь, дальше будут писаться новые стихи, у меня большие задумки по поводу спектаклей, моноспектаклей. Опять же, эфиры, которые тоже занимают определенное время. Плюс у меня есть два проекта, которые я задумывала, начала реализовывать. Но я надеюсь, что с осени они выстрелят уже как готовые проекты. И об этом мы еще поговорим ближе к теме. Так что потихонечку, да, будет вот так. Будет много интересного. Факир спрашивает: Виктория, кто молодец? Ну, первая реакция, конечно, кто молодец? Я молодец.
1: Виктория Евгеньевна.
0: Виктория Евгеньевна, да. Для Виктории Евгеньевны важно для того, чтобы она, отработав день, посмотрев на то, что она сделала, сказала: да, я молодец. Не настолько, насколько мне хотелось бы, чтобы я была молодец. Потому что внутренний критик во мне силен, и он всегда говорит, что вот это надо было лучше, вот это вот можно еще сделать на будущее, вот это, вот это, вот это, вот это. Но... трезво посмотрев, по сравнению с тем, что это могло быть не сделано или сделано плохо, я всегда стараюсь делать так, чтобы, ну, скажем так, хотя бы 51% я была молодец. Так что, да, честно говорю, я по максимуму отрабатываю, я отдаю все, что я могу отдать, поэтому, да, я молодец. В этом плане я молодец. Алиса спрашивает: скажите, что для вас ближе по ощущениям, верлибры или стихи с рифмами? Ой, Алиса, это сложный вопрос, потому что я их, наверное, не разделяю в плане это стихи и то, и другое. И по ощущениям это я и там, и там. Но они по-разному приходят. Это, наверное, разные состояния, разные уровни. И, наверное, все-таки разные потоки. Не по напряжению, но по цвету, что ли. Даже нет, не по цвету. Цвет у них всегда свой, разный у каждого стихотворения. Наверное, тип энергии. Наверное, я сформулирую так, что это разный тип энергии, но это две грани меня. Так что ближе они мне, близки они мне одинаково. Хотя верлибры в моей жизни появились позже. Вернее, я иногда, и когда я села батонику много писала, когда песни писала, они приходили. Просто я не знала, что это верлибры, я не знала, что это тоже поэзия. Просто были какие-то записи, которые я сейчас вот нахожу периодически, перечитываю, понимаю, что да, это были уже задатки верлибров. Так что нет, это две грани меня одинаково, наверное. Юзер 335. Планируются ли новые форматы? Возможно, что-то экспериментальное или что-то привычное? Ха. Новые форматы, конечно, будут. Много работы впереди. эксперименты будут однозначно, задумок очень много, и привычное будет. Я не могу, например, отказаться от живых мероприятий, в том числе и от мероприятий другой среды. Я очень надеюсь, что будут живые хэллоуины, будут живые другие среды, что мы найдем дружественную площадку, которая пустит нас хотя бы раз, ну, хотя бы раз в пару месяцев, чтобы мы могли встречаться в традиционной форме. Также я очень хочу сделать моноспектакль и в необычной для себя форме. Я очень хочу сделать спектакль в сотрудничестве. И я даже знаю, с кем. И это планируется. Пока ничего вслух говорить не буду. И начата работа. Работа серьезная, мощная. Если получится все так, как мы задумаем, то это будет здорово. Так что да, все планируется, и новые форматы, и новые проекты в новых форматах. Ну, знаете, что называется, если креатив идет, он идет в разные стороны. Так что поберегись. Тучи спрашивает: Вика, как бухгалтер, помните, каким было по счету во время презентации? Было ли стихотворение «Черная рыба»? Можете ли его прочесть? Нет. Честно говоря, не помню. Когда я составляю сеты, когда я готовлю спектакли, я не бухгалтер. Я сугубо сам себе режиссер и сценарист, и поэт, и в то же время зритель, потому что первый, на ком я пробую, это я. Я читаю свои тексты с точки зрения, а вот понимаю ли я, о чем эта история, а интересно ли мне ее слушать? И стихотворение «Не черная рыба». А, ну да. Я помню, кстати, спасибо большое за рыбку, потому что очень уж она в тему приплыла. Сейчас она у меня стоит на моем рабочем столе. Я ее очень люблю, и я на нее смотрю. И есть мысль, что еще много стихов она мне принесет на своем рыбьем языке. И что на рыбьем языке на этот раз не останется. Сейчас я его читать не буду, но я обещаю, что как-нибудь отдельно я его прочитаю специально для вас, дорогой Тучи. Юзер 335. Стоит ли поэтам, как и другим людям творческих профессий, переживать, что их заменят нейросети? Беда человечеству, если нейросети заменят живых поэтов. На мой взгляд, самое главное – разница между нейросетью и живым поэтом – это эмоции. Нейросеть не испытывает эмоций, она это не умеет, у нее нет эмоционального интеллекта. А поэзия – это в первую очередь, нехорошее слово скажу, продукт эмоциональной деятельности. Именно эмоциональной жизнедеятельности. Интеллектом, чистым интеллектом, логикой, мастерством можно создать очень много что, но это не все. Человек – это не только логика. Человек – это, возьму на себя смелость сказать, 60% эмоционального интеллекта, который позволяет человеку быть человечным, живым человеком. Оставаться живым существом, а не машиной для решения задачек. Поэтому нейросеть здесь не потянет. У нее этого нет. У нее нет эмоционального интеллекта. Она может красиво компилировать слова. У нее нет эмоционального опыта. Она может использовать накопленный нами опыт, но она его не прочувствует, она его не пропустит сквозь себя. А стихи – это в первую очередь опыт, пропущенный сквозь себя, обогащенный своим видением, своими переживаниями. А, ну, по крайней мере, на данном этапе развития и в ближайшее время искусственный интеллект не в состоянии испытывать эмоции. Его не для этого делали. У него этого нет. Так что нет, нейросеть не заменит живую поэзию, она не заменит живое слово, живого человека. Это про другое. Это инструмент для решения задач, для ускорения решения задач, которые человек все равно со временем бы решил, но вопрос, сколько времени пройдет. А творчество – это не сюда. Нейросеть хороша для создания контента, но не поэзии. Так что вот так, мое мнение.
1: Добрыня пишет: поэтому мне очень нравятся ваши песни, ваши исполнения.
0: Ой, спасибо огромное, Добрыня, это очень приятно. Скажу, что я готовлю программу из новых песен, есть планы даже записать эти песни наконец-то. Господи, сколько мне попадало за то, что этих песен нет в записи. Так что спасибо большое за поддержку. Я знаю, для кого я буду записывать свои песни. Я буду знать, что их ждут, что они нужны. Я надеюсь, это ускорит процесс. Так что, Добрыня, большое спасибо. Тучи пишет: прошу прощения за ошибки в тексте. Руки дрожат от перенапряжения. Расслабляйтесь. Дивный вечер, правда. Все хорошо, так что пишите нам еще, пишите. Верховная Ж пишет: а первое стихотворение помните? Я его помню образно, но не наизусть. Я помню, что первое стихотворение было, вот вы сейчас будете смеяться, про мухомор.
1: Какой эксклюзив!
0: Про совершенно дивный, роскошный, огромный, яркий мухомор, который я увидела растущим в ослепительно-зеленой траве.
1: Действительно яркий образ, они всегда такие космические.
0: Вот, и вот там что-то было, что-то шляпка яркая горит, как большой метеорит. Вот что-то вот такое там было. Это я помню, что это было большое эмоциональное потрясение. Мне было 5 лет, я увидела вот этот огромный яркий гриб, и в ответ на этот гриб буквально вот всплыло стихотворение. Я шла домой, я помню, что за всю вот эту лесную прогулку я написала это стихотворение, я была счастлива, я поделилась с ним дедушкой, потому что именно дедушка чаще всего меня водил маленькую в лес, рассказывал мне про лес, про следы животных, то есть такого маленького индейца готовил. За это ему большое спасибо, потому что он меня научил понимать природу, слышать природу, читать природу, вот именно вот он очень много сделал. И в том числе для меня, как поэта, он меня очень сильно поддерживал. Так что, да, вот первое стихотворение было про гриб. И даже дедушке понравилось, так что тут было здорово.
1: Большое спасибо ему, большое спасибо природе, которая пробудила в вас такой невероятный талант.
0: Вот, ну, самое смешное, что это был мухомор, да. Поэтому, на самом деле, мухоморы я всегда в лесу очень радостно встречаю, никогда их не сбиваю, не обижаю. Для меня это вот такой гриб-праздник.
1: Юзер 753. Как вам удается вести эфиры, не забивая гостя? Это высший пилотаж.
0: Ну, здесь, наверное, вопрос решается очень просто для меня. Собственно, для чего я выхожу в эфир? Если я выхожу в эфир покрасоваться, какая прекрасная Виктория Жданова, ну, в принципе... Ну, вот я сегодня, например, с удовольствием распустила хвост перед зеркалом, и не только... Но когда я веду программы с гостем, у меня же задача какая? Раскрыть гостя, показать того, кто у меня в гостях, показать его стихи, показать его внутренний мир, вывести его в эфир к слушателям, чтобы слушатели поняли, что за человек у нас в гостях. И если я все время буду болтать о своем, высказывать свое мнение, то у меня вопрос: а зачем мне тогда гость? Поговорить про Викторию Жданову в приятной компании? Ну, это мы и в другом месте можем, правильно? Зачем же в эфир-то все время? Вот, так что нет, это, наверное, не сколько высший пилотаж, сколько четкое целеполагание.
1: Вашему профессионализму можно только позавидовать, я думаю.
0: Спасибо, но, наверное, скажу, что еще нет, потому что... Я бы хотела лучше, я бы хотела стать профессиональнее, я над этим работаю, но работы, на мой взгляд, еще много работы, так что я надеюсь, что в следующем сезоне будет лучше, и через сезон будет еще лучше. Так что мы работаем, работаем, работаем. Как-то так вот, други мои.
1: У меня еще осталось пару вопросов.
0: Задавай.
1: Хорошо. Только пару?
0: Ну вот у нас еще в чате вопрос, так что, ну, на самом деле времени-то уже достаточно много, поэтому давайте еще несколько вопросов, да.
1: Хорошо. Посвящали ли вам стихи, песни ваши коллеги по цеху или поклонники?
0: Было дело, это было очень приятно. Несколько раз такое было, и я была очень удивлена, но очень приятно удивлена, и до сих пор большая теплая благодарность людям за это. Есть люди, которые пишут на мои стихи и песни. Это великолепный Азат Диваев, это замечательный совершенно Фердиат, за что им большое спасибо, я с удовольствием слушаю. Я не знала, что это будут песни, и в таком прочтении для меня это было открытие. Они показали мне мои стихи с новой стороны, и это здорово, это очень большое спасибо. Ну и с Иваном Андреевым мы готовим на мои стихи песню. Я надеюсь, что мы ее все-таки сделаем и выпустим к людям.
1: И я бы хотела немного дополнить. Как вы относитесь к тому, что ваше творчество может быть основой для творчества других авторов? То есть крайне положительно или отрицательно?
0: Крайне положительно, потому что если кто-то взял за основу что-то, что сделала я, значит, его это зацепило эмоционально, зацепило духовно, значит, ему это дало пищу для размышлений, пищу для роста, какую-то вот точку опоры, наверное, навело на какие-то мысли, и я только рада этому, потому что если это не происходит, то зачем я это несу людям, если это людей ни к чему не побуждает, ни к чему не стимулирует. Смысл просто заполнить время звуковой какой-то волной, ну и без меня этого много, поэтому нет, это для меня это большой плюс, для меня это комплимент. Потому что если человек, прочитав мое стихотворение, услышав мою песню, что-то для себя из нее вынес, взял и пошло в рост что-то новое, для меня это большая радость.
1: Это очень приятно слышать. А еще можно спросить, а вы сами когда-либо вдохновлялись творчеством других авторов, поэтов, музыкантов, фотографов?
0: Вы знаете, да. Я не скажу, что прямо вот читаю чье-то стихотворение, думаю, напишу-ка я ответочку, да? Нет, такого нет, но наводит на какие-то мысли. Иногда бывает, что мысль поворачивается совершенно в другую сторону, но точкой крепления бывают какие-то образы, словосочетания. Вот и Жен, кстати, пострадавшая в этом плане, потому что...
1: Я не к этому клонила.
0: А я к этому. У меня, кстати, было открытием... Была такая ситуация, когда мы с Жен как-то шли, разговаривали про восприятие этого мира. У нее родилось стихотворение, в которое была строчка про аквариум с ярлычком «Жизнь».
1: Что я маленькая рыбка в огромном стеклянном аквариуме под странным названием «Жизнь», а у тебя уже это трансформировалось.
0: А у меня это, да. Причем стихотворение мое было написано не по мотивам этого стихотворения, но в конце тоже была отсылка, чтобы большой рыбе хотелось... Вот, кстати, Тучи говорил про это стихотворение. Большой рыбе в аквариуме, чтобы ей хотелось быть в маленьком аквариуме с нелепым ярлычком «Жизнь». И я чувствовала, что что-то здесь не так, что-то где-то я это уже слышала. И когда вспомнили, что у Ижен было стихотворение с подобной строчкой, меня поразило, насколько разное восприятие маленькая рыбка в огромном аквариуме и большая черная старая рыба в маленьком аквариуме с ярлычком.
1: Ярлычком, то есть, именно.
0: Ярлычком, да. И вот эта вот разница, вот казалось бы, да, мы пришли совершенно с разных сторон к одному образу вот этого аквариума, да, но какое разное восприятие. Вот иногда и бывает, что я вижу какие-то переклички со своими мыслями, со своими образами в стихах людей, с которыми мы никогда не встречались, мы никогда не читали, ну, я думаю, что никогда не читали стихи друг друга, потому что я бы запомнила, например. Но при этом какие-то переклички образные, какие-то словосочетания, какие-то, наверное, эмоциональная окраска, она перекликается. Информационное поле Земли, оно общее, хочешь не хочешь, но что-то где-то, но не то чтобы не свое уловишь, но, наверное, что-то сбывается в руки нескольким людям. И то, как эти люди вынесут это в мир, иногда бывает очень похоже, иногда бывает не очень похоже. Но у меня все время ощущение, что вот это вот где-то что-то в информационном поле, оно дается нескольким людям. А покажи это с одной стороны, а ты покажи с другой стороны, а ты покажи с третьей стороны. И вот пусть люди с разных сторон на это посмотрят и дойдут, наконец, вот до той мысли, которая была изначально. А до нее можно дойти, только посмотрев с разных сторон. И вот, на мой взгляд, вот это в поэзии совершенно потрясающий момент. Именно поэтому я радуюсь, что когда нахожу какие-то переклички с другими поэтами, для меня это увеличение шанса, что люди дойдут до изначальной мысли.
1: Вы, так сказать, в одном эфире просто с разных радиоприемников.
0: Да.
1: Выходите.
0: Да, да, да, да. Скажем так, эфир один, а приемники разные. Что у нас еще?
1: Юзер 335. Как относитесь к своему раннему творчеству? Случалось ли с вами ситуация, когда находите забытое стихотворение и удивляетесь? Я ли это?
0: К своему раннему творчеству я отношусь очень трепетно. В том плане, что, во-первых, я очень благодарна тому человеку, который это все написал, и которому хватило сил дальше писать, несмотря ни на что, а что было много в этой жизни. Но, тем не менее, вот этому человеку, написавшему ранние стихи, ранние песни, хватило сил выжить, хватило сил продолжить творчество, развиваться, и за это я ему безумно благодарна, потому что то, что я сейчас, это началось вот с того. Есть, ну, во-первых, у меня в репертуаре есть песни, написанные много лет назад. И я в любом случае я подпишусь под каждым словом, написанным тогда. Тогда это писалось абсолютно честно, до полной вывернутости наружу. И сейчас я продолжаю писать так же. И иногда я читаю стихотворение, думаю, ну вот сейчас я бы, наверное, это сказала по-другому. Может быть, с другой точки зрения, может быть, шире, глубже. А с другой стороны, а зачем? Потому что тогда была конкретная мысль, конкретная эмоция, и она была донесена, и, на мой взгляд, это здорово. Я люблю свое раннее творчество, я не всегда буду его выносить. Не все, скажем так, стихи и песни пойдут к людям сейчас, да? Но, да, иногда бывает, я нахожу какие-то стихи, песни, думаю, ух ты, как здорово. Чтобы вот так вот я было, что-то я так думала, я так чувствовала. Насчет «я ли это?» «Я ли это?» было один раз. Я у себя в записях нашла, как мне сначала показалось, строчку, а потом я поняла, что это, наверное, это самостоятельный монострочник стихотворения. И у меня в какой-то момент возник вопрос. Я монострочники, в принципе, не пишу. Но тут я поняла, что здесь не убавить, не прибавить. Это либо когда-нибудь появится стихотворение безумно большое и сложное, которое будет включать вот это, либо это отдельное стихотворение. Но у меня, да, у меня был вопрос, потому что я не помнила, когда я это написала. И у меня был вопрос, это мое или я где-то услышала и записала. И спустя много-много недель поисков, розысков, черновиков, копаний во всех своих записях, я поняла, что нет, это все-таки мое. Я не помню, как я его написала, но я его нашла в черновиках. Это да, это мое. Это, ну, это было приятно, это было открытие, что типа, да, вот я даже однострочники могу писать, это тут круто. Да, так что что-то такое было. User 335 пишет: Виктория, огромное спасибо вам за ваше творчество. Огромное спасибо вам, что вы его воспринимаете, и оно вам нравится, и вы... У меня есть для кого его нести. Творить-то я не перестану, как показывает практика, я, в общем-то, и в стол легко пишу. Но когда это надо не только мне, это... Я бы сказала, это второй этап творчества, потому что стихотворение, наверное, рождается как минимум дважды. Первый раз, когда ты его написал, это твое стихотворение. И второй раз, когда это стихотворение выходит к людям, и оно начинает на них воздействовать. И у каждого это стихотворение будет отзываться по-своему. И вот это второй этап творчества. И за то, что вы, други мои, его воспринимаете, вы тоже участвуете, по сути, в создании этого стихотворения, это творчество. И так что это совместное творчество. Так что и вам спасибо огромное. Ну что, есть еще на сегодня вопросы?
1: Есть. Еще последние, я бы сказала. Хорошо. уже совсем чуть-чуть. Есть ли книга, фотография, стихотворение, в целом детище, которым вы гордитесь и восхищаетесь больше всего в вашем творчестве?
0: Наверное, нет. Потому что, ну как можно гордиться какой-то одной гранью? Я же не ювелир, что... Я огранил прекрасный алмаз. Я прекрасно его огранил, да? Но вот эта грань мне удалась лучше. Вот эту грань я люблю больше. Нет, такого нет. Каждое стихотворение, каждая фотография — это отдельная часть меня. Вот для меня невозможно любить какую-то часть себя больше, чем другую. Для меня это все я. Это вот каждый кусочек меня, я их все люблю, они все мои родные.
1: А я думаю, слушатели меня поддержат, мы любим вас со всех творческих ваших граней.
0: Спасибо.
1: И как поэта, и как автора-исполнителя, и как радиоведущую, и далее по списку регалий. И не только, как говорится.
0: Спасибо огромное. Еще единственное, что могу добавить, что бывает, что какое-то стихотворение или песня на данный момент для меня... Мне интереснее его читать или петь. Оно для меня эмоционально актуальнее. Вот это бывает. Но не критично, и, как правило, это под настроение, под состояние, под какой-то жизненный этап. Ну, естественно, свеженаписанные стихи, они всегда в топе, потому что вот из них очень долго выходишь, ими очень долго вот еще дышишь, ими болеешь. Но при этом может откликаться какое-то старое стихотворение. Ты понимаешь, что вот от этого сейчас вот прямо то, что по нервам, сейчас вот самое в тему. А так нет, люблю одинаково. Ой, мистер Пингвин пишет: Виктория, откуда черпаете вдохновение? Бывало ли, что после пробуждения из остатков снов складывались строки или закладывались идеи стихов? Эжен, отдельный привет, рад услышать. Дорогой мистер Пингвин, спасибо за вопрос. Да, бывает. Бывает, что... Несколько раз было, что я во сне писала потрясающие стихи, просыпалась и забывала их. Это всегда было очень обидно, потому что во сне это было что-то потрясающее, по крайней мере, меня до самых основ бытия, но, видимо, потряслась и хватит. А из остатков снов, каких-то мыслей, ассоциаций, да, закладывались идеи стихов, бывало, что какой-то сон... Или начинаешь писать стихотворение и понимаешь, что какая-то строчка в этом стихотворении, она вот перекликается с каким-то сном. Да, это бывает. Откуда черпаю вдохновение? У меня ощущение, что не сколько я его черпаю, сколько оно меня зацепляет, берет за шкирку и говорит: а прям писать. И вот пока ты не напишешь, ты будешь вот в этом состоянии, вот, и никакого сна и отдыха. Поэтому я не могу сказать, что вот, а напишу-ка я стихотворение, пойду-ка я черпану-ка я себе вдохновение, да, хрепну-ка я чашечку вдохновения. Нет, такого нет. Это скорее оно мной пользуется. За что ему спасибо, и очень надеюсь, что и впредь мы с ним еще поработаем, еще принесем что-то хорошее в этот мир.
1: Вопросов, конечно, еще очень много, но я, наверное, закончу, по крайней мере, свою часть последним таким подытоживающим вопросом. Что бы вы пожелали себе в будущем? Ну вот, когда мы встретимся с вами еще через 20 эфиров в этой замечательной компании с вами, слушатели.
0: Что себе пожелать в будущем? Держать планку. Наращивать, задирать себе планку максимально. Не думать о пустяках, не думать о том, что могло бы быть. Могло бы. Сослагательного история не терпит склонения, поэтому делаем то, что должны, и будь что будет. Не оборачиваться на прошлое, сказать ему спасибо и отпустить. Использовать его как материал стихов, но не более того. Что еще себе можно пожелать в будущем? Здоровья, сил, упертости, хорошей непредсказуемости, не скатиться в заезженность, не скатиться в какую-то отработку того, что ты делаешь, не пойти по, как вот знаете, профессионалы, когда много концертов идет, они их не играют, они их отыгрывают. Вот я себе могу пожелать никогда ничего не отыгрывать, не делать на, потому что должна, максимально вкладываться, потому что, оборачиваясь на то, что ты делаешь, ты понимаешь, что ты отдал всего себя, и ты остаешься в этом жить. Как только ты начинаешь отыгрывать концерт, это потраченный кусок твоей жизни, не приобретенный. У меня такой подход, поэтому максимально вкладывать душу в каждое стихотворение, в каждую песню, в каждую фотографию, в каждое мероприятие, в каждый эфир. Короче, Виктория Евгеньевна, работать, работать и еще раз работать. Ну и, наверное, чтобы это было интересно не только мне.
1: Благодарю от всей души будущую Викторию Евгеньевну и настоящую, и прошлую, конечно же. Во всех, так сказать,
0: прошлое,
1: временах.
0: Прошлое отдельное, спасибо, да.
1: За то, что она у нас есть сейчас, спасибо ей в прошлом, и ждем, так сказать, светлого будущего.
0: Ну что, други мои, давайте тогда традиционно финальное стихотворение, пока у нас есть еще немножечко времени. Ну, то есть его, конечно, уже нет, мы традиционно пересидели, но я же не могу не ответить на ваши вопросы. Тем более, что огромное спасибо, что вы их сегодня писали. Итак, солнце восходит, и кажется, что не к добру. Новым побегом отпразднует блудное семя цветом беды распускаясь. И вместе со всеми прочно уверовать в чудо не прочь поутру. Солнце в зените, и кажется, это к беде. Жить и не ждать ничего, но всего ожидая, входит в привычку. И это примета худая, здесь и не здесь. Лишь бы не пропадая нигде. Солнце к закату. И кажется, дело к концу. В зыбкой надежде, что все это мнится и снится, биться внутри, забывая условность границы. Сбыться снаружи, депешей хромому гонцу. Солнце попряталось, кажется, это назло. Бред фонарей переменчив, избиты прицелы. Цели лукавы, но кости и данности целы. Жить, как искусство, и выжить — почти ремесло. Эхо безмолвия в были пробило дыру местью забытых богов и помянутых в суе, карты тенями стирая и снова рисуя Солнце восходит, и кажется, что не к добру. Спасибо, други мои, спасибо вам огромное за этот эфир. А, сибиряк пишет. Браво, спасибо за эфир. Спасибо огромное. Спасибо огромное, други мои. На сегодня, к сожалению, это все. Но прежде чем мы завершим, я вам скажу вот что. Во-первых, я напоминаю, что если есть возможность, приходите 31 мая, это воскресенье, в клуб «Экшен» на Лиговском 113 к 17 часам. Там состоится прекрасный фестиваль «Подземное время», большой, хороший, яркий фестиваль. Спасибо Анастасии Мурзич за то, что она проводит эти фестивали, и спасибо за то, что она меня туда зовет почитать. Что приходите, послушаем. Послушаем хорошую музыку, послушайте хорошие стихи. Также 31 мая состоится в баре «Кроличья лапка» на 8-й Советской, дом 4А. Замечательный совершенно спектакль «Нехорошая квартирка», которая делает новое поэтическое сообщество «Неформат». Также, други мои, я вас приглашаю 4 июня здесь, на радио «Шок», в 21 час, в эфир «Не договорили», мы будем подводить итоги сезона. И также я вас всех приглашаю писать свое мнение про этот сезон, писать свои вопросы, что понравилось, что не понравилось. Очень надеюсь на вашу активность, очень надеюсь на ваше мнение, потому что это поможет нам в создании следующего сезона, который, конечно, осенью состоится, и ну, мы собираемся, мы планируем. Вот. Конечно, не забудьте про самую белую ночь, которая состоится 24 и 25 июня этого года. Но это мы еще напомним чуть позже. На сегодня это все. Наверное, сегодняшнее «Перед зеркалом» закончено. В эфире была последняя программа с гостем. Программа «Перед зеркалом» сезон «Не договорили». И я, Виктория Жданова, хочу поблагодарить всех тех традиционно, без кого эта программа не состоялась бы. Конечно, нашу дорогую, нашего бессменного оператора и фотооператора, и видеооператора, и помощника Эжен Совину, которая, други мои, 4 года вместе со мной делает эту программу, всячески помогая, и не только как видеооператор и фотооператор, благодаря чему вы можете смотреть трансляции ВКонтакте, вы можете видеть посты с нашими фотографиями, что да, эфир действительно состоялся, мы здесь были, который меня очень сильно поддерживает, в том числе и как друг, за что огромное спасибо, и как сотрудник радиостанции. Огромное спасибо «Радио Шок», Максу Темнову, за то, что мы здесь, за то, что эфир есть у поэтов, за то, что поэты могут встретиться со своими слушателями, со своими читателями. Это очень важно, это безумно важно. По-хорошему, по большому счету, «Радио Шок» — первая радиостанция, которая так масштабно выпустила поэтов эфир. Снимаю шляпу, огромная благодарность. И, кстати, да, други мои, в этом году радиостанция «Шок» празднует 25 лет в эфире. Это безумно много. Я, как человек, который 4 года в эфире, говорю, что это безумно много. Ну и продолжение нам всем в эфире. Конечно, большое спасибо Александру Семенову, который придумал программу «Перед зеркалом», который рискнул как продюсер выпустить этот проект на радио. Саша, большое тебе спасибо. И от меня, и от слушателей, и от поэтов. Это круто. Надеюсь, эта программа просуществует еще много-много лет, несмотря на все законы радиожанра, про которые мы с тобой говорили. А вот и не будет. Как у людей, у нас все будет гораздо лучше. Мы стараемся. И, конечно же, огромное спасибо вам, други мои, за то, что этот эфир состоялся, за огромное количество вопросов, за то, что вы слушаете, за то, что вам интересна поэзия, за внимание ко мне и к моему творчеству. Я это очень сильно ценю. Я понимаю, для кого я выхожу в эфир. Даже когда тяжело, даже когда ничего не хочется, когда как это называется, кризисы, да, я знаю, что вы есть и что мне есть для кого продолжать. Вот за это вам огромное спасибо. Слушайте радио Шок, слушайте хорошие стихи, читайте хорошие стихи и не только. И до новых встреч. До новых встреч в эфире радио Шок в следующий четверг и не только.
2: И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
3: По четвергам в 21:15 программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам в прямом эфире радио «Шок».

Управление «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.